день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход с радио.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Первое радио.
4: Это здорово!
6: Всегда с тобой!

0: Este танго, que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
9: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
9: Сволочь.
10: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Лучшая музыка 89.1 FM.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: 89,1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Буду всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Первое не видео. Пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
5: Музыка.
4: Это 89.1
5: FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Ну, валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город Диско.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1 FM.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Всегда с тобой.

0: внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио.
9: Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: пролива для свободного судоходства и одновременно отдаю приказ о снятии военно-морской блокады США. Корабли всех стран, запускайте двигатели, пусть течет нефть, написал Трамп. Незадолго до этого премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил в соцсети X, что США и Иран достигли мирного соглашения. Меморандум о взаимопонимании будет подписан сторонами 19 июня в Швейцарии. Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан, написал он. Накануне вечером состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Согласно сообщениям в израильских СМИ, Нетаньяу пришлось прервать заседание военно-политического кабинета для разговора с президентом США. По имеющимся данным, Трамп проинформировал Нетаньяу, что соглашение с Ираном может быть подписано уже этой ночью. США отрицают, что замороженные активы будут возвращены Ирану сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между странами, сообщает в понедельник телеканал CNN. Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой за выполнение обязательств, и никакие замороженные средства не будут разблокированы до тех пор, пока иранцы не выполнят свои обязательства, заявил телеканалу осведомленный американский чиновник. Тем временем Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что любое смягчение санкций в отношении Ирана, включая разморозку активов, будет напрямую зависеть от прогресса по ядерной программе Тегерана. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Во время 55-минутной беседы Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию, в том числе войну США и Ирана и ее возможное скорое завершение. Путин поздравил лидера США с 80-летием. Тот ему сообщил, что российский президент был первым из иностранных лидеров, кто позвонил ему сегодня, утверждает Ушаков. Трамп выступил за прекращение российско-украинской войны, а также, по словам помощника президента России, выразил готовность воздействовать на Киев и Европу. Путин заявил Трампу, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи с ним, то пусть приезжает в Москву. Кроме того, президенты России и США договорились, что спецпосланники Трампа и переговорщики со стороны США Стив Виткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время снова приедут в Россию. Вчера поздно вечером в полицию поступили сообщения о стрельбе на улице Давида Разеля в Яфу. Парамедики Магин Давид Адум передали, что была ранена 22-летняя женщина, жительница центра страны. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали крупные силы полиции, работали криминалисты. По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Ну, и что будем с вами делать, дорогие друзья? Кто еще не проснулся?
1: Предлагаю, значит, вязать.
2: Рот. Что предлагаешь?
0: Всем хурмы в студию!
1: Всем хурмы
0: Это подводка была Кристины Кипнис, да. Которая купила хурму с утра и решила нас накормить. Шпаху большое.
1: Кстати, я не знаю, с чем это связано, но вот в Израиле мне ни разу не попалась хурма, которая вяжет.
3: Слушай, а я вот, кстати говоря, еще в Минске видела в продаже вот эту вот хурму, которую здесь продают, и я смотрю, она аж прям чуть ли вот такая зеленоватая, такая крепкая, думаю, не буду. Никогда не был, вот никогда не покупала. А когда приехала сюда, я все это дело распробовала. И у моей сестры, например, собака очень любит хурму.
0: Слушайте, я знаете, что понял?
1: Что?
0: Кажется, это заговор постсоветского пространства.
1: Так-так-так.
0: Только на постсоветском пространстве хурма вяжет.
3: Вяжет
0: никто...
3: и хорошо, что не стреляет.
0: Я вам больше скажу, на постсоветском пространстве едят гречку как добрый вечер и доброе утро, а во всем мире она имеет, как по отзывам, яркий химическо-металлический привкус.
1: Что?
3: Так,
0: ну вот так. На гречку мы не будем.
3: Химическо-металлических привкусов в ближайшие 2 часа. Это Первое радио, ваша любимая волна, 89.1 FM. Прогрев-шоу. Кристина Кипнис здесь.
1: Андрей Ежов.
0: И Лен Семенов, соответственно.
3: Доброго утра всем.
1: А я к гречке вернусь. Вот, например, знаете, какой очень вкусный рецепт?
3: Ну, давай.
1: Я вам сейчас расскажу.
3: Ну, давай,
1: вообще,
3: удиви.
1: Слышите, кто вам рассказывает? Ну, короче, гречка с рисом и овощами. Ням-ням.
3: Слушай, а я, между прочим, в детстве любила гречку заливать, вот просто гречку.
1: Только не говори молоком.
3: Нагреть этим самым, нагреть, чтобы она была горячая-горячая, залить ее молоком и сахара, и кусочек масла сливочного туда. И это было вкусно, так
0: вкусно.
3: Ты сейчас
0: хочешь довести Кристину, скажи честно.
3: Извини, пожалуйста.
1: Мне воздуха не хватает.
0: Кристина, не знаю, насколько тебя сейчас перевернет, но мне в детстве, чтобы приучить гречки, мне ее давали чуть-чуть сахарком.
1: Вот, нет, это нормально.
0: И это было кошмар, как вкусно. Я до сих пор иногда ем. Мне жена спрашивает, ты что, ребенок?
3: Это был молочный супчик.
1: Не-не-не, вот без супчика, вот без молока. А вот то, что ты говоришь, это нормальная практика, особенно в детских садах. Поэтому да, а вот с молоком нет.
3: Я, кстати говоря, вот если говорить про детский сад, я любила в детском саду гречневую кашу, которая вот эта размазня. Я просто обожала ее, правда. Не знаю, почему.
1: Когда мы свернули не туда?
0: Когда в садиках решили, что, блин, хорошо будет дать детям солянку, не суп, а вот
1: зато...
0: эту непонятную черемшука перезревшую.
1: Да. Зато какой там был хлеб?
0: Какой там был хлеб?
1: Вкусный хлеб, за корочку я там дралась до последнего. И никто, в итоге я добилась того, что всегда корочки давали мне.
3: Обалдеть.
0: Такое
3: вот
0: ощущение,
3: это да.
0: Что тот хлеб был лично переработан тетей Галей кухаркой.
1: Не знаю. В моем саду он был, да, я до сих пор его помню. Запах помню.
0: Смотри, ты в каком-то финиковом шикарном восточном саду была, да, в Ташкенте?
1: Восточном, да, мы нет.
0: С Леной в этот момент под кухарку тетю Галю бегали от ее поварской этой
3: поварёшки,
0: ложки, да.
3: От ложки поварёшки.
1: Какое у нас разное детство.
0: Так, а то.
3: Окей, ребят, прогрев-шоу только-только вот сейчас начинает свою работу. Мы очень надеемся, что ваши уши здесь. Впереди много интересной, полезной информации. Расскажем о праздниках, расскажем, что у нас в гороскопе. Будет вот буквально минут через 20 там с хвостиком у нас викторина от спонсора, то бишь в середине этого часа. А в середине второго часа у нас будет тоже игра.
0: Что это так эротично, да. Ты сказала?
1: Ренат написал.
3: Ну, что написал?
1: Сорт такой хурмы в Израиле. Вот как хотите, так и понимаете. А какой сорт?
0: Вот так, нет.
3: Я,
0: Кристина,
3: кстати, помню...
1: Полумеры.
3: Я, кстати, ребята, помню в этом самом, на постсоветском пространстве очень была популярна хурма этого самого... которая называлась «Королёк».
1: Да, я знаю.
3: Вот.
1: Да,
3: и
1: да,
3: она
1: да,
3: никогда
1: да.
3: не вязала. Вот.
1: Но там были большие,
3: большие косточки.
0: Так
3: да,
0: «Королёк», «Птичка», «Певчая» — это
3: типа
0: не про
3: того.
0: Птичку.
1: Это про хурму.
0: Девочки, ответьте мне на вопрос быстренько.
3: Ну.
0: Продолжите фразу. «Ох, как вы от меня далеки. Кто?»
1: Птицы.
0: Птицы, кто еще?
3: Как вы от меня далеки, подушка с диваном и с одеялком.
0: А бис считает, что кораблики.
1: Кораблики?
0: Это они поют в честь открытия Армузского пролива потенциального.
3: Прекрасно, ну давай.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вот вы упустили самое главное в этой песне.
2: Да,
1: кораблики и И.
3: Из кино. Она за... О, она что-то сделала.
2: Ой-ой-ой, а кто это сделал? Крис, а интересно, а тогда же был уже искусственный интеллект или нет?
1: Был по-любому, либо они что-то знали, о чем нам не говорили, а только всего лишь намекнули песни.
3: Они как Симпсоны просто предсказали.
2: Драматический вдох на 3-4. 3-4. Дальше едем. Международный день прогулки. Вот после вот такого, вот такой паники нужно обязательно прогуляться. Совершенно верно. Кстати, между прочим, нет ли у вас такого, что вы не можете просто прогуляться? Вам нужно прогуляться куда-то.
3: Нет.
1: Нет такого.
2: Ты можешь просто гулять. Вот мне почему-то...
1: Не всегда хочется.
2: Так, мы идем гулять на море, но мы понимаем, что рано или поздно мы куда-то зайдем, сядем, может быть, что-нибудь попьем, поедим и пойдем обратно. То есть у нас нет такого, что... Просто прогуляться.
3: Ничего подобного. Просто прогуляться, по дороге берешь морожку или что-нибудь в этом роде и вперед по кромке.
1: Туда?
3: Вот,
1: сюда.
3: По детской площадке. Туда? Сюда.
1: Ходит, праздник. Выходит. Праздник, но... между прочим. Мужских недостатков.
2: Девочки, празднуем.
1: Ну, лови.
2: Девочки, давайте. Все, что за два года вы записали.
3: Закидаем его сейчас.
1: Во-первых. И во-вторых.
3: А в-третьих, потому что в-четвертых.
1: А вообще, а если бы не пятый пункт, тогда не было бы шестого.
3: Ну, седьмой, восьмой, девятый и десятый, Андрюша, ты сам знаешь.
1: А одиннадцатый — это просто вот вишенка на тортике.
2: Все так, сказали, ладно, да?
1: Да.
2: Спасибо, девочки, мне очень приятно. Всемирный день ветра, дорогие друзья. Многие недооценивают, на самом деле, его значимость, а помимо того, что он позволяет нам чуть-чуть охлаждать свои личики и телеса, он еще позволяет вырабатывать энергию. Позволяет нам получать.
3: Ну, это понятное
2: энергию.
3: Дело. Зеленая энергия это называется.
2: Да, совершенно верно. Более того, что без ветра у нас будет меньше течений.
3: Да. Абсолютно точно.
2: От течений зависит что? Правильно, температура,
3: климат. Да.
1: Еще совершенно верно.
3: Еще сегодня, ребята, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
2: Какой длинный праздник.
3: Да, длинный праздник, но тем не менее
1: он очень
3: актуален, потому что в Израиле развелось очень много мошенников, зарабатывают просто
1: и
3: какие-то
1: именно
3: космические
1: на наших
3: деньги,
1: бабушках и дедушках.
3: Именно на пожилых людях. Поэтому, дорогие, вот... Ну,
1: я
3: на...
1: не знаю, уместно ли будет сказать, уроды просто.
3: Ну да, есть такое.
1: Я другого
3: есть...
1: даже не хочу, ну... Там, даже если меня уволят, пусть меня уволят с этим словом на устах.
3: Да.
2: Знаешь, затухающий.
3: Просто, ребята, своим родителям, бабушкам, дедушкам, пожилым, там, я не знаю, тетям, дядьям, да, им нужно рассказать о том, что вот это имеет место быть.
1: Нет, не надо рассказывать.
2: Прости, меня вынесло слово «дядья».
3: Просто за это самое, просто заблокировать.
1: Заблокировать все неизвестные. То есть, вот у них есть как бы список контактов, да. Все, только эти номера могут до них дозвониться. Блокируйте, потому что вот эти все разговоры, они бесполезны. Потому что они настолько искусно, эти вот уроды, начали себя вести, что они разводят даже самых таких вот, скажем так, бдительных бабушек и дедушек, просто разводят. Поэтому блокируйте все непонятные номера телефона. Они им не нужны, пусть до вас дозваниваются.
2: Совершенно верно.
1: А здесь вот следующий праздник, секундочку, позади. Надо говорить очень тихо, чтобы Лидия Топельберг про них не услышала.
3: Давай, говори.
1: День придумывания новых созвездий. Я не говорила. Я ничего не говорила.
3: Мы Лиде ничего не скажем.
2: Лен, вот мы сейчас выйдем на небольшой перерыв, и тогда...
3: И тогда всё.
2: Кстати, сегодня...
3: Мы с тобой не будем...
2: Лен, какое твое любимое копытное животное?
3: Копытное?
2: Да. Ты его каждый раз говоришь очень миленько.
1: Лофатка. А у меня еще ослик.
2: Но сегодня ослик. Не до осликов, потому что сегодня день ипотерапии. Это такой метод верховой езды, лечебный. То есть...
1: Лошади потрясающие.
2: Смотрите,
1: на самом деле,
2: активно животные. Взаимодействие с лошадьми человек снимает психологическую и физическую нагрузку.
3: Причем
2: и
3: они
2: позволяет,
3: очень умные.
2: Да, совершенно верно. И позволяет социально реабилитироваться. Но чтобы реабилитация прошла успешно, главное не подходить к ней сзади. Потому что...
3: Сзади могут к ней подходить. есть только знающие люди, как
1: Андрей,
3: это нужно делать.
1: А давай будем честны. Тебе нравится, если к тебе кто-то сзади подойдет?
3: Да, вот, кстати.
1: Тебе тоже это не понравится.
3: Тебе тоже это не понравится.
1: Никому это не понравится.
3: И лошадке это тоже не нравится.
1: Легнешь? Ты легнешь, Андрюша. Поверь мне, ты легнешь.
2: Как ты себе это представляешь?
1: Я уже...
2: Я прям, если такое случится, я прям хочу, чтобы это на камеры попало. Ладно, друзья.
1: Давайте танцевать.
2: Легнешь,
1: да. Иго-го! Ага.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
9: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
10: Carrefour.
11: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
12: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Друзья, внимание! Готовы проверить свою кулинарную интуицию и побороться за по-настоящему вкусный приз? Тогда самое время отправиться в наше фирменное путешествие в страну вкуса вместе с шеф Абухари. Уже через несколько секунд в эфире прозвучит вопрос, связанный с гастрономией, любимыми продуктами и кулинарными секретами. Ваша задача – внимательно слушать и правильно отправить на WhatsApp Первого радио 054-2070-800 правильный ответ. Важно, ответы принимаются только во время песни, которая прозвучит сразу после вопроса. Успели — отлично, не успели — обязательно попробуйте в следующий раз. Каждый правильный ответ приближает вас к главному событию конкурса и дает шанс попасть в список финалистов. А главный приз – настоящий праздник вкуса. Победитель получит большую тележку фирменных изделий от шеф Абухари. Финальный розыгрыш состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Так что держите телефон под рукой, включайте азарт и слушайте внимательно. Ну что, готовы? Тогда поехали. Вкусное приключение начинается прямо сейчас.
0: Внимание, вопрос.
2: Как называется японская мраморная говядина премиум-класса?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054 20 70 800.
0: Шеф Абухари

0: Прогрев шоу на первом.
1: Стоп-игра. Друзья, на часах 7:33, а это значит, прием ответов завершен. Ну, естественно, пришло время узнать правильный ответ на сегодняшний вопрос. Как называется японская мраморная говядина премиум-класса? И правильный ответ – вагю.
2: Вагю!
1: И, естественно, поздравляем всех, кто ответил верно. Вы становитесь участниками большого финального розыгрыша и продолжаете борьбу за главный приз – огромную тележку вкуснейших изделий от «Шеф Абухари». Напомню, финал конкурса состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Не успели сегодня? Ничего страшного. Впереди еще много шансов попасть в число финалистов. Конкурс «Путешествие в страну вкуса» проходит ежедневно до 21 июня в включительно, и время, значит, 7:30 и в 17:30. Так что слушайте Первое радио, отвечайте правильно, и, возможно, именно ваш номер окажется счастливым. До новых вкусных встреч в эфире!

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Слушайте, дорогие друзья, где я только не был, однако есть те места, куда я все еще мечтаю попасть, и все никак не попаду. Разные обстоятельства случаются, и одно из этих мест, одно из таких мест, это, конечно же, Япония. И это место для меня безмерно загадочное, с нереальным культурным пластом, конечно, и в еде, и в культуре, и, конечно же, в косметологии, потому что Япония здесь впереди планеты всей. Об этом подробнее расскажет Игорь Красковский. Игорь, в Японии ли ты?
2: Да, привет-привет. Сегодня я в японском стиле, совершенно верно. Запомните это название «Яман». Это не просто уход, это уровень. И если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание к каждой детали и все это в приборах, которые превращают обычный домашний уход в настоящий салонный ритуал. Больше не нужно подстраиваться под записи к косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома в удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого. Для тех, кто смотрит в зеркало и хочет видеть результат. Сияние кожи, тонус, уверенность. И это не магия. Это технологии, которые работают прямо сейчас. Только для наших слушателей, слушателей Первого радио. Эксклюзивная скидка на прибор Liftology от Yaman. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Итак, звоните прямо сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577. Яман, когда уход становится удовольствием и, самое главное, результатом. Андрей, огромное тебе спасибо.
1: Тебе, Игорь, давно спасибо большое. Давно не слышались. Да. Это, конечно, горько, но радостно то, что ты рассказал о таком классном японском бренде, как Яман. Звездочка 4577. Звучит как считалочка, а значит запомнить легко. И наслаждаться качественной косметикой тоже легко. Звездочка 4577. Игорь, спасибо. Услышимся чуть-чуть позже.
2: Пока, счастливо.
0: Реклама.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Новости Махсаны Хашмаль.
6: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Жаркое лето в Центр Кар.
9: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
3: Центр Кар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
3: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
2: Реклама.
10: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: Двигаем дальше, дорогие друзья. Это Первое радио. Вы слушаете Прогрев Шоу. В студии у нас Кристина Кипнис.
2: Андрей Жов.
3: Соответственно, Лен Семенова.
1: Да, доброго утра всем, кто вместе с нами. Давайте сюда ваши уши, потому что впереди у нас гороскоп. И если... Отстегнула тогда.
3: Кусок.
1: Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды сегодня подарят всем активность и энергию и порадуют приятными сюрпризами, в том числе и материальными. Сегодня можно заняться финансовой сферой, то бишь навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о каких-то крупных покупках, отправиться в конце концов по магазинам. Все сегодня будет удачно. Не исключено, кстати, сегодня и получение прибыли. Какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды. А вот на азартные игры и слепое везение рассчитывать сегодня не стоит. День принесет удачу и прибыль только тем, кто озаботился всем этим делом заранее.
2: Зря проснулась. Овны, вам звезды советуют включить...
1: Ты любишь все на халяву, да?
2: Да. Овны, вам звезды советуют...
3: Это мы карандашом Кристину промотали, как
1: дубль
3: кассету.
1: 3.
2: Овны, вам звезды советуют не убивать людей. Ой, в смысле, вам звезды советуют включить режим максимального пофигизма и вообще не реагировать на чужие капризы. Я игнорирую вас. Сегодняшний день буквально создан для того, чтобы вы себя, любимого, порадовали чем-то приятным и напрочь забыли про своих коллег. Ой, в смысле, и напрочь забыли про все дедлайны.
3: Как думаешь, люди поняли, в чем гороскоп?
1: Короче, для овнов сегодня максимального пофигизма должен быть вот прям вот на...
2: Чтобы не реагировать ни на чьи капризы,
1: да,
2: и немножечко
1: абсолютно
2: себя порадовать,
1: себя
2: и забыть любимых,
1: да,
2: напрочь про все дедлайны.
3: Так сказать, воистину джиган.
2: Да.
3: Чилим на расслабоне.
2: Да.
3: Тельцы, перестаньте так сильно переживать из-за пустяков, ведь все сегодняшние проблемы решатся сами собой уже к вечеру. Направьте свой мощный внутренний ресурс на планирование ближайших выходных, а вечер проведите с теми, кто вас искренне ценит.
1: Прекрасно. Близнецы, ваше природное обаяние сегодня способно пробить абсолютно любые стены. Так что смело открывайте ногой двери в кабинеты начальства. Ловите удачный момент и не бойтесь просить от жизни все, что заслужили.
2: Раки, постарайтесь не копаться в прошлом. Все ваши сегодняшние победы и крутые возможности находятся прямо перед носом. Доверьтесь своей интуиции. Соберите волю в кулак и сделайте, наконец-то, тот самый важный шаг, который вы постоянно откладывали.
3: Кристин, ты же понимаешь, что все ваши сегодняшние победы и крутые возможности находятся прямо перед носом. Вот я сейчас читала, а я напротив.
1: Но я-то не рак. Это у раков перед носом.
3: Сегодня ты не хочешь, да?
2: Нет, сегодня не хочу. У меня сегодня другое настроение.
1: У Овна сегодня максимальный пофигизм.
2: Да, три минуты.
3: Львы, приготовьтесь оказаться в самом центре всеобщего внимания, так как ваш королевский шарм сегодня бьет без промаха. Извлеките из этого триумфа максимум выгоды для своей карьеры и не стесняйтесь принимать заслуженные комплименты.
1: Девы, вот вам пора немножко сбавить обороты и перестать контролировать все, что происходит вокруг. Позвольте сегодняшним событиям развиваться своим чередом, и вы удивитесь, насколько красиво и совершенно легко решаться даже самые запутанные задачи.
2: Весы, ваш день будет до краев наполнен неожиданными встречами и очень приятными известиями от старых друзей.
3: Лучше вином.
2: Не упустите шанс завести парочку перспективных знакомств, а то есть чуть старые друзья, которые в будущем сыграют ключевую роль в вашей профессиональной сфере.
3: Старые друзья.
2: Верные, да.
3: Скорпионы, проявите характер и четко обозначьте свои личные границы, чтобы никто не посмел испортить ваш настрой. А звезды обещают, что вечер подарит идеальное время для полного расслабления и перезагрузки в максимально уютной атмосфере.
1: Прекрасно. Стрельцы, ваш неиссякаемый оптимизм сегодня станет лучшим лекарством от любой хандры для всех окружающих, а для самих себя. Оседлайте эту волну вдохновения и смело беритесь за самые сумасшедшие идеи. Фортуна полностью на вашей стороне. К стрельцам. С нашим пофигизмом к стрельцам
2: к
1: сегодня.
2: Стрельцам.
1: И везение.
2: Но, моя лошадка, козероги теперь. Обратите пристальное внимание на свои финансы и постарайтесь сегодня воздержаться от крупных спонтанных покупок. Лучше инвестируйте энергию в собственное здоровье и полноценный отдых, чтобы восстановить силы для будущих великих свершений.
3: Водолеечки наши, ваши нестандартные мысли и смелые проекты найдут мощный отклик у очень влиятельных единомышленников. Рискуете без капли сомнения. Успех целиком и полностью зависит от вашей готовности ломать привычные стереотипы.
1: Ломать это мы любим, ломать не строить, правда? Ну и рыбы, погрузитесь сегодня с головой в мир творчества и романтики, которые вы так старательно создавали вокруг себя в последнее время. Отпустите все тревоги, доверьтесь течению судьбы и просто получайте кайф от каждого прожитого мгновения. Вот это, кстати, совет для всех работает. Кайф от каждого мгновения.
3: Ну и, как говорила великая Эльза, отпусти и забудь. Друзья, кстати, мы не отпускаем вас, потому что еще второй час эфира с Кристиной Кипнис, Леной Семеновой и мной, Андрюшей Ежовым. Поэтому не переключайтесь.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
9: Карловы Вары. Легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
10: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
11: Carrefour.
12: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
13: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
14: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
15: Эй, капитан! Впереди земля!
16: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
17: Первое радио. Новости.
18: Израиль не будет считать себя связанным ливанским пунктом сделки. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. По данным информированных израильских источников, в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом глава правительства Бенямин Нетаньяху дал понять, что Израиль не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана. Об этом сообщает издание «Маариф». Нетаньяху заявил Трампу, что Цаль не будет выводить войска из Ливана, сохранит нынешние позиции и продолжит действовать против угрозы со стороны Хизбаллы, включая уничтожение террористической инфраструктуры и нанесение ответных ударов на любые атаки против Израиля. Израиль не является стороной в соглашении, и позиция Израиля такова, что соглашение, которое США намерены подписать с Ираном, не ограничивает свободу действий Израиля на ливанском направлении. Источники подчеркивают, что главный посыл Иерусалима заключается в том, что у Израиля есть собственные стратегические и оборонные интересы в Ливане, и он намерен их отстаивать. Ранее информационное агентство CNN сообщило, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом Трампом после его возвращения с саммита Большой Семерки в Европе. Прокуратура Центрального округа сегодня предъявит обвинение 17-летнему жителю Луда по делу об убийстве супругов Ольги и Руслана Приходько, тела которых были обнаружены 22 мая этого года в автомобиле возле Машава Мишмар-Айлон. В ходе расследования подозреваемый сообщил, что познакомился с супругами Приходько из-за общих интересов. Они искали древние монеты на открытой территории в Кармей-Юсеф. Конфликт, в ходе которого были убиты супруги Приходько, произошел из-за найденных монет. Обвинительные заключения будут поданы также против двух палестинцев, причастных к попыткам скрыть преступление. Их обвинят в преступлениях, связанных со стрельбой, а также незаконным пребыванием на территории Израиля. Расследование велось совместно с Центральным подразделением по борьбе с тяжкими преступлениями полиции и Шабаком. В ходе следствия были проверены все возможные версии, включая националистический мотив, который позднее был исключен. В Мивасерационе возле дома председателя Верховного суда Исхака Амита вчера вечером прошла акция протеста представителей ультраортодоксальной общины. Радиостанция Канбет передала, что в пикете участвовали несколько десятков харидим, которые пытались таким образом не допустить ареста религиозного уклониста от службы в армии. Полиция разогнала протестующих. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Во время 55-минутной беседы Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию, в том числе войну США и Ирана и ее возможное скорое завершение. Путин поздравил лидера США с 80-летием. Тот ему сообщил, что российский президент был первым из иностранных лидеров, кто позвонил ему сегодня, утверждает Ушаков. Трамп выступил за прекращение российско-украинской войны, а также по словам помощника президента России, выразил готовность воздействовать на Киев и Европу. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Днем в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
11: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Много-немного, а мы продолжаем. 8 часов 6 минут утра. У нас 15 июня 26 года. Вы слушаете Прогрев шоу. И, конечно же, в студии Лена Семенова.
2: Доброго утра всем. Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
1: Здрасте.
3: Да, тутя.
2: Mm-hmm. Слушайте, ребята, я тут листаю всемирные всякие разные интересные новости. И вот тут что пришло-то. Оказывается, один итальянский мэр совершенно против пиццы с ананасами. Андрей.
3: Ой, это ты что ли?
2: Это к тебе.
3: Мы что-то о тебе не знаем.
2: Смотрите, смотрите, что тут пишут. Мэр небольшого итальянского городка на полном серьезе предложил ввести официальные штрафы для туристов и местных ресторанов, которые заказывают или готовят пиццу с ананасами.
3: Очень жестко.
2: Вот этот чиновник заявил, что гавайская пицца – это, цитата, «террористический акт против итальянского желудка и культурного наследия».
1: Полностью согласен.
2: На полном серьезе вот собирается городской совет, чтобы утвердить размер штрафа, и интернет уже раскололся просто на два лагеря, а консервативные вот эти вот пиццайола, вот это те люди, которые готовят пиццу, аплодируют просто мэру стоя. Как вам такое?
3: Уволить всех.
1: Я за.
3: Да ну уж бред какой-то.
2: Правда.
3: Ребят, а вот смотрите, какая я. Какая я. Какую я новостишку. Но сейчас. Значит, мужчина нашел на крыше редкие сокровища из прошлого. И на аукционе они стоят, ну, как бы, очень такие баснословные, как бы, денег. Короче, сталкер, значит, обнаружил в одном из заброшенных поместьй в Бельгии странный чердак, где нашел настоящую капсулу времени. Внимательно все вот это, значит, изучив, он понял, кем был хозяин этого поместья. И, значит, оказалось, что здесь когда-то жил один военный врач, который в свое время служил в бельгийском Конго и был человеком с очень широким кругом интересов и богатым, значит, вот жизненным опытом. И, значит, на чердаке, смотрите, что он нашел. Значит, портативная и удобная камера, угу. Кинокамера, да, для съемок. Где-то, ну, 19-20 века, вот плюс-минус где-то так. Потом там всякий, нашел также журнал «Тинтин», который в 60-м, значит, в 60-х годах выходил, значит, с надписью «Большой конкурс». И на обложке там было, ну, более 400 страниц для чтения. А также он нашел всякие там разные игры детские, разукрашки и так далее и тому подобное. Короче говоря, и еще, что самое интересное, набор лекарств в оригинальных упаковках. Тоже он там нашел целую коробку. Короче говоря, значит, сам автор после, значит, всего то, что он обнаружил, написал об этом пост. И в целом он говорит, что на аукционе, на винтажном такой, на винтажной такой распродаже, ну, несколько тысяч долларов США стоят вот эти все его находки. Представляете, как вот он просто искал, ходил, бродил и разбогател.
1: Крутяк, крутяк. Слушайте, я могу сказать, что нас ждут международного вселенского масштаба события.
3: Так, ну,
1: как
3: давай,
1: вы думаете,
3: удиви.
1: Какие?
3: Ну, давай мы не будем думать.
1: В Африке появится новое море.
2: О, да ты
1: это чё? Прогноз геологов. И произойдет это в масштабах вселенной очень и очень скоро. Дело в том, что Восточная Африка продолжает медленно раскалываться и под воздействием тектонических процессов, что в будущем, в ближайшие там 10 тысяч лет, может привести к образованию нового моря. Там, где были реки, озера и так далее. Это не просто реки и озера. Это соединение тектонических плит. И сейчас они разъезжаются. Видимо, разругались и все. Но интересно будет посмотреть. Интересно будет посмотреть, как появится новый континент или остров, и как появится новое море, и как оно повлияет на климат.
3: Вот.
2: Слушай, ну вот сколько-то там вопрос. Миллиардов лет назад у нас же был один вот этот вот огромный Пангея, да, один континент.
3: Да.
2: Вот. И по поводу вот этих тектонических плит, разломов, всего остального. Вот Новая Зеландия, потом Гавайи, потом Япония. Там это все дело идет сейчас очень вот серьезно. И насколько я знаю, они, вот эти тектонические плиты, они разъезжаются со скоростью где-то 2-3 сантиметра в год. Вот, поэтому, ребята, вполне...
1: Тектоническая плита!
3: Страшно, между прочим,
2: розовая на белом, да. Мы не знаем, что это такое.
1: Если поесть...
3: А если бы мы знали, то мы, тогда мы точно бы знали. А так мы не знаем, что
2: с этим
3: совсем делать.
2: А я точно знаю, что будет дальше.
3: Что?
1: А дальше мы послушаем песенку.
2: Да, молодец, молодец. Возьми с полки пирожу.
3: Это мой. Пусть не трогают. Ой, моя любимая песня. Включай.
1: Сейчас принципиально не буду выводить.
3: Включай, я сказала.

que niña.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Люби.
2: Что это значит?
1: А что вы любите, девочки?
2: Что мы любим? Мы любим спорт.
1: Вы любите спорт, а любите ли вы спорт при хорошем климате?
2: Так как любим его мы. Да.
1: Любишь ли ты спорт в хорошем климате?
2: Хороший климат — это какой?
1: Жаренько.
2: Жаренько? Нет, не люблю.
1: То есть в Кюрасао мы не летим?
2: Нет, в Кюрасао мы точно не летим.
1: А коктейль Блю Кюрасао хотите?
2: А что там есть? Ой, так, давай ты не будешь сейчас об этом рассказывать, хорошо?
1: Хорошо. Кстати, интересный факт о Кюрасао. Кюрасао — это малюсенький вот такой островок, находящийся рядом с Южной Америкой. Так вот, суть в том, что он принадлежит Нидерландам.
2: Так.
1: И едет сборная Нидерландов.
2: И едет
1: и сборная Кюрасао. То есть, по факту, Нидерланды — это что? Это заразы умные, потому что они везут аж две сборные.
2: Две сборные. Слушай, ну, на самом деле, да, здесь я с тобой согласна, но тут вот...
3: Но есть одно но.
2: Есть одна новостишка тут прилетела. Оказывается, двум американским блогерам крупно очень повезло, они выиграли конкурс и получили практически работу мечты.
1: Да ты что?
2: На все время чемпионата мира по футболу 2026 года парней заперли в прозрачном стеклянном кубе прямо посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке, где они обязаны безвылазно отсидеть и отсмотреть все 104 матча турнира.
1: Кошмар.
2: А организаторы за это, знаете что?
1: Ну?
2: Заплатят им по 50 тысяч долларов.
1: Выпил.
2: Да, да, да. И вот работа мечты, хоть, собственно, и временная. Мне кажется, за месяц поднять такие деньги — это просто что-то невероятное.
1: Ну, это, конечно, круто.
3: Конечно.
1: Слушайте, а какие команды вы вообще хотите видеть в финале чемпионата мира? Чемпионата мира.
2: Я бы хотела видеть Аргентину, я бы хотела видеть немцев, например. Но
3: Ямайка. Шутка.
2: Кюрасао.
1: А я футболка,
3: да.
1: Кстати, друзья, я вам хочу сказать, что пока все ждут действительно Аргентину, Испанию, Германию и Англию, и Францию, конечно же, я вам могу сказать, что я жду еще одного матча.
2: Ну, давай.
1: США-Иран. Потому что в этом году в чемпионате мира сборная США есть и сборная Ирана. И мне интересно, чтобы они встретились, потому что смогут ли игроки позабыть о своих национальных конфликтах и показать качественную игру. Ну, видите, время и Трамп покажет.
2: Слушайте, ну, а пока мы вот не перешли к нашему проекту, хочу еще рассказать о том, что сборная Англии, вообще вот когда приехала в Америку, она, по-моему, привезла с собой какое-то кармическое проклятие. Сначала команду, вы знаете, знатно так обворовали.
3: Да.
2: Накануне важнейшей игры им пришлось экстренно отменять тренировку и в полном составе прятаться в закрытом бункере из-за угрозы мощнейшего торнадо в районе Канзас-Сити.
1: Кошмар.
2: Да, к счастью, звездных футболистов вот ветер не унес в волшебную страну Оз, но подготовка у фаворитов, мягко говоря, была, как ты говоришь, скомкана. Вот такой.
3: Так что, скомкуем, друзья?
2: Да.
1: Слушай, страна Оз, это же Гудвин, правильно?
2: Да.
1: А он зелененький. А какая сборная у нас с зеленым цветом?
2: Ой, все.
1: Бразилия.
3: Ой.
2: Да, все. Короче, все, давай мы не будем...
1: Как будто трактор завел. Так.
2: Это вот у нас такой нескучный футбол по-американски. Это я сейчас имею в виду чемпионат мира по футболу. Ну а сейчас, как говорится, в эфире первого свежий отчетик по прошедшим играм. Встречайте прямо сейчас очередной выпуск проекта «Открывая футбольную Америку».
1: Как говорится.
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
4: Футболисты сборной Бразилии, как правило, стартуют на чемпионате мира с победы. За последние 44 года это всего лишь второй случай, когда бразильцы начали мундиаль с ничьей. Причем встречу с Марокко, которая завершилась ничьей 1-1, в актив сложно бразильцам записать. Да, не играл Неймар. Но при этом сборная Бразилии не только первый пропустила, но и во втором тайме много времени провела в обороне. Следующая встреча у бразильцев 20 июня с Гаити.
0: Плавали, знаем.
4: А Республика Гаити, которая приехала на чемпионат мира впервые с 1974 года, начала турнир с проигрыша Шотландии со счетом 0-1. Этот единственный мяч забил ветеран Астон Виллы Джон МакГин. И теперь шотландцы после первого тура в турнирной таблице этого квартета не только занимают первое место, но и опережают самих бразильцев.
0: Попутного ветра.
4: Футболисты сборной Австралии на чемпионатах мира принимают участие уже 20 лет подряд последних. Их победа над турецкой командой 2-0, уже не воспринимается как сенсация. В 2006 году австралийцы тоже начали мундиаль с победы над Японией. В этот раз подопечные Тони Поповича, который долгое время играл за английский Кристал Пэлас, забили по мячу в каждом из таймов турецкой сборной. Но основной экзамен у них впереди. 19 июня Австралия сыграет против футболистов сборной США, которые убедительно провели матч против Парагвая и со счетом 4-1, напомним, взяли верх.
5: Круги по воде.
4: Многие специалисты считают сборную Нидерландов скрытым фаворитом этого чемпионата мира и с первым соперником Японии, которая регулярно выходит в плей-офф, справиться не удалось. Ничья 2-2. Все мячи были забиты во втором тайме, и японская сборная смотрелась очень неплохо. На прошлом чемпионате мира Нидерланды дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим чемпионам аргентинцам.
5: Против течения.
4: И, наверное, самый ожидаемый дебют на чемпионатах мира сборной Кюрасао, у которого возглавляет самый опытный тренер этого мундиаля Дик Адвокат. Ему в сентябре исполнится уже 79 лет. Национальная сборная Кюрасао занимает 82-е место в рейтинге FIFA и впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира, обойдя в квалификации Ямайку. В Кюрасао всего 158 тысяч населения, и это самый маленький участник за всю историю чемпионатов мира футбольных. Команда Германии выиграла 7-1, но футболисты сборной Кюрасао смогли забить самому Нойеру. Это были некоторые итоги четвертого дня чемпионата мира в программе
5: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. «Азур Дерехашева 9».
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
11: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались! 50%! Но только до конца месяца! А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ! Времени почти не осталось! Звоните звездочка 9442 прямо сейчас! Звездочка 9442!
12: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
13: Carrefour.
14: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
15: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
16: Яман.
15: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
16: Звездочка 4577.
2: Реклама.
17: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Что может быть лучше, чем посмотреть на цветущую сакуру и гору Фудзи? Конечно же, японская косметика, которая по праву считается одной из лучших в мире, если не лучшей. И об этом нам подробнее расскажет Игорь Красковский. В принципе, о косметологии, обо всем, что связано с красотой в Японии. Игорь, утро доброе.
2: Да, привет, Андрюша, как говорили в Одессе, у нас, ну что, поговорим за красоту?
1: Конечно.
2: Так вот, так и да. Так вот, друзья, Яман – это не просто уход, это уровень. И если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание каждой детали – и все это в приборах, которые превращают обычный домашний уход в настоящий салонный ритуал.
1: Класс.
2: Больше не нужно подстраиваться под записи к косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома в удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого. Для тех, кто смотрит в зеркало и хочет видеть результат, сияние кожи, тонус, уверенность. И это не магия, это технология, которая работает. И прямо сейчас для вас, дорогие слушатели Первого радио, эксклюзивная скидка на прибор Лифтологи от Яман. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Для информации звоните звездочка 4577. А я думаю, информация вам интересна. И то, какая скидка, тоже интересна. Звездочка 4577. Яман, когда уход становится удовольствием и, самое главное, результатом. Андрей, спасибо тебе.
1: Спасибо большое, Игорь. Ну, как говорили...
2: Пойду погляжу на себя в зеркало сейчас.
1: Обязательно. Или, как сказали бы наши японские коллеги, аригато гудзаймасу. То есть спасибо большое, дорогой коллега.
2: Как сказали бы наши грузинские друзья.
1: Игорь Красковский у нас был в студии, звездочка 4577. Друзья, заказываем прямиком японскую красоту во всей ее красе. Уж извините меня за тавтологию. Игорь, спасибо, звездочка 4577. Пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Реклама.

Я надеюсь, вы готовы к игре, а даже если не готовы, выбора у вас нет, потому что буквально через 2 минуты вас ждет зажигательная игра с крутыми призами. Пока влюбленные по парам, мы объявляем игру 0752-891. Это номер телефона прямого эфира, на который вы должны позвонить нам, чтобы принять участие в игре. Буквально полторы минутки у вас осталось, друзья. 0752-891. Нам нужно 2 участника.

0: делаете тоже.
1: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
2: Ну что?
3: А, рано еще. Не-не-не,
4: Клара у Карла украла кралы.
5: Да. Кораллы, а не кралы.
3: Ну ты краля.
5: Ну краля.
4: Украла кораллы, макара.
6: Карл, Клара украла
4: макара.
3: Лы.
4: Лы.
5: Ребят, добро пожаловать. Добро пожаловать, как говорится, в Бубнолинг 07-52-8-9-1. Звоните, если хотите стать обладателем пригласительного билета на чемпионат Израиля по дрифту. Это будет незабываемого. Да-да-да. У нас есть, да, уже кто-то?
4: Да.
3: Так, друзья, у нас первый участник. Доброе утро.
7: Шалом.
3: Доброе. Как зовут вас?
5: Алло, как
4: вас зовут? Мы так с вами не поиграем.
3: Как зовут вас?
7: Саша.
5: Саша? Да.
4: Сашенька, а можно... Саш, с вами. А можно сделать так, чтобы мы вас хорошо слышали?
5: Погромче чуть-чуть говорите.
3: Александр.
7: Алло.
4: Вот.
5: Умеете же, да, когда
4: получается, когда... Итак, Саш, как у вас со слухом?
7: Ну, пока что вроде нормально.
4: А с пониманием?
7: Это смотря кого понимать. Женщин плохо понимают.
4: Ну, тогда играйте с Андреем.
5: Так, у нас еще есть второй претендент на пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Алло, доброе утро.
8: Доброе утро.
5: Как вас зовут?
8: Елена.
5: О, моя тезка Елена. Да. Доброе утро. А доброе у вас как? Со слухом, с пониманием? Все нормально?
8: Все нормально.
4: Опять же, кого? Если женщина,
3: заметили,
4: то нормально.
3: Заметили, что Лена себя ведет как врач. Да, что, как у вас со слухом?
4: Ну, слушай, ну отчасти мы где-то, да, такие врачи.
3: Таки да.
4: Таки да.
5: Психологи, да. Саша, Елена, значит, задача у вас стоит следующая.
4: Мы сейчас будем вам произносить слова. Но, казалось бы, все легко и просто, но нет. У нас во рту будет каша. И вот с этой кашей мы будем эти слова вам произносить. А вот уже ваша задача четко услышать это слово и произнести за нами, что мы вам пытаемся внедрить в ваши уши. Вот как-то так. Задача понятна?
8: Да, понятно.
5: Прекрасно. Ребята, кто больше наберет очков, кто больше услышит слов, получит сегодня пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Ну и прежде чем мы приступим, Саша, Лена, вам нужно выбрать, с кем вы будете играть. Саша, вы с кем будете играть?
7: Наверное, с Андреем.
5: С Андреем.
4: Не наверное, точно.
5: Прекрасно. Лена, а вы с кем?
8: А я, Лена, с вами.
5: Хорошо, окей.
4: Ой, а я буду считать. Ваша судьба зависит так от моих рук.
3: Ladies first, как
5: окей,
3: говорится.
5: Окей, Лена, значит, мы сейчас с вами... Саша вот с Андреем молчат, а мы сейчас с вами будем пытаться угадать вот эти вот самые слова. Вы готовы?
8: Да-да.
5: Хорошо, тогда поехали.
3: 3, 2, 1.
5: Значит, первое слово.
8: Еще раз.
4: Ну понятно же все.
8: Заикающий.
4: Нет, идем дальше.
8: Труднодифференцируемый.
4: Молодец. Дальше.
8: Еще раз. Вероятно.
5: Нет.
4: Вероятно, мимо.
5: Двояко
8: выпуклый. Выпуклый? А что там?
4: Ну, давайте полбалла. Полбалла
3: рассчитываем.
4: Есть.
5: Дальше. Причинно-следственный.
8: Причинно-следственный?
4: Молодец.
5: Да. Трансцендентный.
8: Еще раз.
5: Трансцендентный.
8: И дальше.
4: А дальше время закончилось. Но уже 2.5 балла у Лены. Запоминаем.
8: Понятно.
4: Леночка, вы красотка.
5: Да,
4: Саша, красотка. Ну теперь ваша очередь.
3: Так, мы закончили на трансцендентной,
4: да,
3: правильно?
4: Да, да.
3: Хорошо, да. Хорошо. Так, вы готовы, Саша, скажите мне, пожалуйста.
7: Ну, да, наверное.
2: 3, 2, 1, поехали. Абсурдно-графешный.
7: Абсурдно... Девственный?
4: Да, девственный. Давайте полбалла.
5: Окей.
2: Экзистенциальный.
7: Экзистенциальный?
4: Вау.
2: Дальше. Антропометрический.
7: Еще раз.

0: Чехии.
1: Нет, еще последний раз.
0: Антропометрический.
1: Это фонетический?
0: Нет. Иллюзорно обманчивый.
1: Обманчивый второе, а первое?
0: Иллюзорно.
1: Визуально?
0: Почти. Да, иллюзорно. Жизнь утверждающий.
1: Еще раз.
0: Жизнь утверждающий.
1: Видео.
0: Жизнь утверждающий.
2: Ну?
1: Что-то нереальное.
3: Так, у нас 2,5, 2,5.
2: Это был жизнеутверждающий,
3: так,
2: между
3: ребят,
2: прочим.
3: Так, ребят, сейчас очень важна ответственность у моих коллег и у вас, Лена, Саши тоже. Так. Каждый из вас, то есть Лена и Андрей, по одному слову сейчас скажет. И это будет решающий, как бы, вот, раунд. По одному слову.
2: Окей.
3: Так, Лена сейчас. Лена и Лена.
2: Вы готовы?
1: Да, да, готовы.
2: Поехали. Интуитивно понятный.
4: Еще раз.
2: Интуитивно понятный.
4: Риторитивно понятный.
2: Интуитивно понятный.
4: Интуитивно понятный.
3: Да.
5: О, теперь да. Саша.
0: Душераздирающий.
1: Душераздирающий.
0: Да.
3: Да. Так, что получается?
5: Ну-ка, еще по слову. Еще по слову.
2: Нос в нос идем. Так, поехали дальше.
5: Глаз в глаз.
2: Лен. Инакомыслящий.
4: Инакомыслящий.
2: Инакомыслящий. Да. Да.
0: Умопомрачительный.
1: Умопомрачительный.
5: Да.
3: Нет, так, мы так играть будем бесконечно.
2: Теперь, теперь давай по два, по одному сложному слову. Лен, готовы?
4: Да.
2: Иронично снисходительный.
4: Иронично исключительный.
2: Снисходительный.
4: Еще раз.
2: Иронично снисходительный.
4: Снисходительный.
2: Да.
5: Дальше. А, Саша.
0: Общественно политический.
1: Еще раз там поэтический.
0: Общественно политический.
1: Общественно политический.
5: Да. Да что ж такое?
2: Что ж ты будешь делать? Да. Ну, честное слово. Ладно, поехали дальше. Лен, для вас сложное слово. Ленофициональный. Линейно-функциональный.
4: Линейно-случайная?
3: Елена прекрасная.
5: Последняя попытка.
2: Линейно-функциональный.
4: Линейно-функциональный?
3: Да.
5: Что ж вы будете делать?
2: Так,
3: Саша. Это борьба.
0: Пространственно временной.
1: Что раз?
0: Пространственно временной.
1: Пространственно временной.
2: Да,
5: да что ж вы
2: делать
5: творите-то? Ну, молодцы, ну, молодцы.
2: Ну, давай еще по одному.
5: Давайте
2: слову.
5: По одному.
2: По одному. Так, Лен, для вас слово.
4: Да.
2: Умопомрачительный.
4: Умопомрачительный.
5: Да.
2: Да.
5: Так, и последнее для вас, Саша.
0: Квази-научный. Квази-научный.
1: Последний раз.
0: Квази-научный.
1: Научный, что-то первое.
5: Окей, хорошо.
2: Все.
5: Ну, полбалла у вас есть.
2: Полбалла есть,
3: но
2: получается,
3: у Лены целый балл.
2: У Лены целый балл, то есть Елена побеждает
3: со
2: счетом 6-5, 6,5 на 6. Саш, вам сегодня немножко не повезло. Лен, а вас
5: ну
2: мы поздравляем. Слушайте, ну вы, ребята, вы большие молодцы. Это просто какой-то...
4: Сильная была игра.
2: А?
4: Сильная была игра.
5: Сильная.
2: Саш, спасибо вам огромное. Не повезло, как говорится, в игре, повезет в любви. Ну, а для Лены у нас аплодисменты. Лен, вы сегодня получаете пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Ну, а теперь внимание всем к Кто обожает скорость и свист резины? Легендарное автошоу Израиля снова в деле. 24 и 25 июня парк Перес в Холоне содрогнется от рева моторов. Лучшие дрифтеры страны на своих прокачанных монстрах автомобильных готовы жечь асфальт и раздавать боком на максимальных скоростях. Вас ждут зрелищные парные заезды, облака дыма и тонны чистого адреналина. Такое, друзья, безумие пропускать просто противозаконно. Включайте на первую, как говорится, а можно на вторую, на третью, четвертую, пятую скорость и идите приобретать билеты. Холон, свои планы на конец июня обязательно корректируйте. 24 и 25 июня, парк Перес в Холоне.
6: Четыре черненьких, чувальненьких, черчонка, четыре черными, чернилами, черчон.
7: Буб Ноллинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается. Прогрев шоу на первом.
8: Реклама.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
15: Center Car Азур. Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
17: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви, 23.
18: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
8: Реклама.
7: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на Первом радио подходит к концу, но это не значит, что день завершается. День только начинается, потому что 8 часов 51 минута утра у нас 15 июня 26 года на Первом радио и во всем мире в частности.
1: Но на самом деле, я думаю, что вот эти напряженные, скажем так, два часа прогрев шоу вам подняли настроение. Особенно мне понравилась игра. Ну, ребята, молодцы.
0: Ребята прям дрались.
1: Ну, прям все.
2: Слушайте, ну, приз того стоит.
1: Балла, да, да, да.
0: Давайте, чтобы разрядить атмосферу, нам нужна сухая аналитика от Павла Маргуляна, который буквально через несколько минут придет сюда, в эту студию, со своим колесо обозрения.
1: А, в 19.00 вас ждет прямой ответ с Марианой Беленькой. Гость программы сегодняшней — это Ксения Светлова. Израильская журналистка-арабистка, экс-депутат Кнессета, политолог. В общем, человек, который знает изнутри все о восточной дипломатии и кулуарных соглашениях. Никакой скучной теории, дорогие друзья, в этой программе. Только четкая и понятная аналитика, инсайты и прямые ответы на то, что волнует каждого из нас. Включайте Первое радио сегодня ровно в 7 вечера.
2: Ну а в 8 часов вечера на Первом радио «Белая карта». Что скрывают звезды? Какой совет готовы дать карты Таро и куда ведет ваша судьба? Лидия Топельберг и Кристина Кипнис ответят на самые сокровенные вопросы наших слушателей с помощью астрологии и карт Таро. Слушайте сегодня с 8 до 9 на Первом радио.
0: А я не поняла, почему вы все еще не подписаны на наш YouTube-канал? Потому что в нашем YouTube-канале Первое радио, между прочим, 89.1 FM, на минуточку, как был, так и есть, так и остается. Там можно не только послушать, но и посмотреть, и прямые трансляции, и то, что вы умудрились, извините, дорогие друзья, по какой-то причине якобы...
1: Пропустить.
0: Да, пропустить.
2: Там есть А, архивы.
0: А, архивы, друзья.
1: Там есть К, комменты.
0: И П, прямые эфиры. Поэтому, друзья, не пропускаем, подписываемся на YouTube-канал Первого радио и на все наши соцсети в ТикТоке, в Инстаграме, в Фейсбуке, везде.
1: Ну и на сегодня все. Кристина Кипнис.
2: Андрей Жов.
0: И Лен Семенов, соответственно.
1: Услышимся.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Бушебекер, 35. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-ле-Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Новости «Махсаны Хашмаль».
10: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
14: Carrefour.
0: Мебель Dax. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
15: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
16: Эй, капитан! Впереди земля!
15: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей
17: Самые
15: волне.
17: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
18: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
17: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
18: Хотите подписаться на канал?
17: Проще простого.
19: Первое радио. Новости.
20: Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп объявил накануне вечером о завершении сделки с Ираном и сообщил, что санкционировал полное открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов с проходящих судов и распорядился немедленно снять американскую морскую блокаду. Однако уже через час он уточнил, что открытие пролива зависит от подписания соглашения, намеченного на пятницу, и будет связано с операциями по разминированию, сообщает Guardian. При этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником между сторонами, в своем первоначальном заявлении вообще не упомянул Ормузский пролив. Иранское агентство Мехр сообщило, что меморандум предусматривает открытие пролива в течение 30 дней в соответствии с иранскими договоренностями. В интервью New York Times Дональд Трамп заявил, что несмотря на возражения премьер-министра Бениамина Нетаньяу, именно он спас Израиль от ядерного уничтожения. Он подверг критике Нетаньяу, назвав израильского лидера крайне сложным человеком, добавив, что Нетаньяу должен быть очень благодарен США за то, что они сделали. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы и 2 часов, подчеркнул Трамп. Президент США охарактеризовал нынешнее руководство Ирана, включая нового верховного лидера Аятоллу Мадштабу Хаменеи, как прагматиков и более не упоминал призывы к иранскому народу восстать против собственного правительства. В ответ на вопрос журналиста об этом он отметил, что у иранцев нет доступа к оружию и в случае попытки восстания они были бы просто убиты. По данным информированных израильских источников, в ходе разговора с президентом Трампом глава правительства Бениамин Нетаньяу дал понять, что Израиль не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана, сообщает Маариф. Нетаньяу заявил Трампу, что Цаль не будет выводить войска из Ливана, сохранит нынешние позиции и продолжит действовать против угрозы со стороны Хизбаллы, включая уничтожение террористической инфраструктуры и нанесение ответных ударов на любые атаки против Израиля. Израиль не является стороной в соглашении, и позиция такова, что соглашение, которое США намерены подписать с Ираном, не ограничивает свободу действий Израиля на ливанском направлении. Источники издания подчеркивают, что главный посыл Иерусалима заключается в том, что у Израиля есть собственные стратегические и оборонные интересы в Ливане, и он намерен их отстаивать. Жительница Джальджулии вчера поздно вечером получила тяжелое огнестрельное ранение, когда вела прямой эфир в ТикТоке из кафе на улице Разиэль в Яффа. По данным агента Витадом, ранена 22-летняя женщина, жительница центра страны. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали крупные силы полиции. По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве. Россия минувшей ночью атаковала Киев. Повреждения и пожары зафиксированы практически во всех районах города, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. В результате ночной атаки погибли 4 человека, пострадали, по последним данным, 30 человек. В результате обстрела на территории Киево-Печерской лавры начался пожар, загорелась крыша Успенского собора. С территории лавры начали выносить иконы и реликвии, чтобы спасти святыни от огня. Сообщается, что ценные предметы удалось сохранить. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Днем в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех на Первом радио 89.1 FM. 15 июня, Йом Шени, понедельник. Время 9 часов почти 5 минут на наших часах в студии. Программа «Колесо обозрения» в эфире в течение этого часа. Как всегда, 4 раза в неделю с воскресенья по среду, включательно, я бы так сказал, мы знакомим вас с содержанием сегодняшней израильской прессы, печатной прессы, которая, в свою очередь, нас знакомит с событиями вчерашнего дня. И таким образом мы к 10 часам более-менее составим информационную картину вчерашних суток 14 июня. Лена Семенова, я Павел Маргулян, и газета «Идиот Ахронот», «Аарец» и «Исраэль Айом» вместе с нами. Они, в свою очередь, со своими приложениями. Итак, приступим. Ну, сначала приложения, как обычно. Они сегодня традиционные. «Галерея» и «Демаркер» — это газета «Аарец», ежедневные приложения к этой газете. Приложение «Спорт» второй день подряд. Ну, я вам уже рассказывал о том, что «Идиот Ахронот» увеличило количество выпусков приложений «Спорт» на неделе. Раньше было одно по воскресеньям. Сейчас, по-моему, чуть ли не три, два или три. Вот сегодня второе. И на первой полосе мы видим бегущих футболистов сборной Англии. И здесь под заголовком «Уляй Хапам». Может быть, в этот раз. Но мечтают болельщики, чтобы Англия после, по-моему, предыдущего раза, когда она стала чемпионом мира, это было очень давно, 60 лет тому назад. Газета пишет, что Гарри Кейн, звезда английской сборной, воспринимается болельщиками, в том числе американскими, как Джон Леннон вообще. Вот такой суперстар, суперзвезда, который может принести победу. И они надеются, во всяком случае. Ну, и вторая половина первой полосы — это празднование в Нью-Йорке, в NBA, Национальной баскетбольной лиге, когда Нью-Йорк Никс после 53-летнего перерыва стала чемпионом. И в Нью-Йорке прошли празднества по случаю этой победы. А празднества такие большие футбольные у нас проходят с разбиванием стекол, повреждением фонарных столбов, залезанием на крыши автобусов, топанием и так далее. Полиции приходится вмешиваться. Недавно так отмечали победу Париж Сен-Жермен в Лиге чемпионов в Париже. Там было сотни, по-моему, раненых и задержанных. Сейчас, может быть, не в таком масштабе, но Нью-Йорк тоже праздновал вот эту победу. Это вот главные новости. Естественно, чемпионат мира по футболу продолжается. И приложение «Спорт» о нем пишут. Вчера сборная Германии с трудом преодолела сопротивление сборной Кюрасау. Но я шучу, как болельщик Кюрасау. Мне оно нравится в первую очередь из-за названия. Из-за того, что я обнаружил вчера там футболиста по имени Маргарита, который на замену вышел. Ну, упорное сопротивление Кюрасау было сломлено. Матч закончился со счетом 7-1. Бразильцы разочаровали своих сторонников, закончив, по-моему, в ничью матч с Марокко. В общем, чемпионат мира разгоняется. Голландия, которая вела вчера в первом тайме, который был, по-моему, вообще не результативный, во втором температура игры поднялась. Она играла со сборной Японии, и голландцы все время вели 1-0, потом японцы сравняли 1-1, и почти до конца матча счет был 2-1 в пользу команды Нидерландов, но за несколько минут до окончания японцы забили второй гол, и матч закончился в ничью в результате. Это вот такие итоги на сегодняшнее утро чемпионата. Может быть, ночью были еще какие-то игры, я уже не знаю, и газеты тем более знать не могут, потому что в 12 ночи они отправляются в типографии на печать. А потом к нам, подписчикам и читателям. Давайте мы перейдем к главным заголовкам. Ну, сегодня очень важный день, я бы так сказал. Вот в этом противостоянии, в котором, наверное, если какое-то время назад я бы сказал треугольник, то сейчас я скажу квадрат. Это Соединенные Штаты, Израиль, Иран и Ливан. Мы с вами видим, что Ирану удалось ввести в уравнение отношения между странами Ливан и Бейрут, бомбежки Бейрута. Вчера мы ожидали, что Иран ответит на бомбежку района Дахия. И, как пишут газеты, что под просьбе, настоянию, уговором Трампа или еще каким-то дополнительным уступком Иран заявил, что он отказывается от бомбежек, но все равно отомстит сионистскому агрессору когда-нибудь при возможности. И все дело идет вроде бы к договору между Соединенными Штатами и Ираном, который, наверное, должен быть подписан сегодня. Ну, Некоторые придираются к выражениям, это не договор, это меморандум, то есть это упоминание каких-то условий, которые должны выполняться, потому что на выполнение этих условий должно пройти время, стороны должны посмотреть, как они выполняют эти условия, поэтому договор это уже обозначает достижение каких-то целей, меморандум, который будет подписан, будет означать начало пути к достижению каких-то целей, в первую очередь открытие Ормузского пролива, который беспокоит и Иран, и весь мир, как вы понимаете. И вот мы будем наблюдать, как это происходит. Ясно, что это происходит не так, как хотелось бы руководству нашей страны и Бениамину Нетаньяху. Сегодня газеты, кто-то напрямую, кто-то косвенно, говорят нам о том, что отношения между израильским премьером и американским президентом обостряются. То есть Трамп уже, по-моему, вообще не стесняется в выражениях, в переговорах, в разговорах с Нетаньяху. Первый раз несколько дней тому назад он сказал Нетаньяху «fucking crazy», я не буду переводить это на русский язык, думайте, что хотите, это литературное выражение можно перевести как угодно. Значит, я хочу напомнить, тут некоторые сторонники Нетаньяху, которые говорят, это вы все врете, такого не может быть, вы не верим, напомню, что и у Трампа, и у Нетаньяху спрашивали подтверждение, было ли такое на самом деле или нет, они обошли эти слова. Нетаньяху сказал, у нас разное бывает в разговорах, иногда мы ругаемся, иногда мы... То есть он не отрицал это, а Трамп, по-моему, подтвердил вообще это. Это был первый раз. А вчера, после бомбежки Дахи, Трамп опять сказал, ты... F с ума сошел, вот так я слышал корреспондента, по-моему, Fox, который вместо вот этого слова, которое я не хочу повторять, просто произнес F, и он сказал, are you F crazy, сказал Трамп, обращаясь к Нетаньяху, ты что, мне хочешь сорвать договор, и он имел в виду с Ираном, который намечается. И газета «Идет охранот» прямо пишет об этом и Мут. Столкновение. Это ее главный заголовок сегодня. Фотографии под ним Нетаньяху и Дональда Трампа. Газеты вчера еще не знали, как будут развиваться события. Возможно, ночью все-таки был бы обстрел Ирана. Иран там грозился, Израиля в ответ на обстрел. И поэтому газеты так осторожно высказывают предположение. И в подзаголовке идет охранот, пишет «Хатима у Аслама», то есть подпись или эскалация. Военно-воздушные силы Израиля атаковали Дахию. В ответ Хизбалла продолжил обстреливать территорию нашей страны. Президент Соединенных... Это я читаю вам подзаголовок главного заголовка газеты «Идет охранот», который «Имут. Столкновение». Президент Соединенных Штатов утверждает, что израильская атака случилось за час до того, как должны были подписывать договор с Ираном. Можно понять его гнев на главу правительства Израиля. Газета переводит это литературно, его обращение к Нетаньяху. «Маля азазеля таусе». «Что к черту ты делаешь?» — сказал Трамп Нетаньяху. В Тегеране грозились ответить. В Израиле увеличили степень готовности. Служба тыла ввела новые ограничения по скоплению людей. Были отменены, по-моему, концерты Омера Адама и Аля Голана и так далее. Никто не знал, что будет, но вроде бы сегодня утром можно сказать, что ничего не было. Иран вроде бы не будет на сегодняшний день обстреливать и идет к подписанию вот этого самого договора, дробь меморандума. И Трамп включил сильные инструменты воздействия и уговоров для того, чтобы предупредить дальнейшую эскалацию в отношениях между Ираном и Нетаньяху. Вот так звучит заголовок на эту тему «Идет охранот». Давайте посмотрим, как его освещает газета «Исраэль Айом». Иран, она немножко по-другому подходит. Иран не будет спонсором Хизбаллы с нашего согласия. Это высказывание кого-то из израильских лидеров. Пока мы видим, что Иран становится спонсором Хизбаллы, напомню, что Иран ввел в уравнение, чего раньше вообще не было. Напомню вам, господа, что во время предыдущих столкновений Хизбалла Израиль бомбил Бейрут тогда, когда считал это нужным. Дахия, вот этот штаб, где находятся штабы управления Хизбаллы, и Иран сидел и молчал. Сейчас Иран занял более активную позицию, и мы видим, как это происходит. Уже вот в Израиле Иран не будет спонсором Хизбаллы с нашего молчания. Вот такое высказывание вынесено в заголовок газеты «Исраэль Айом». Что написано? написано вокруг него, над ним. Царь атаковал Дахия по следам запусков ракет террористической организации по Израилю и готовится к ответной атаке Ирана. То есть, понятно, господа, если бы Иран атаковал Израиль, Израиль бы в ответ атаковал Иран, и неизвестно, во что бы это вылилось дальше, пока этого не случилось. И в подзаголовке газета пишет вот что. Министры в кабинете министров Израиля оказывают давление на Нетаньяху, чтобы не дать Трампу остановить войну в Ливане на этом этапе в контексте соглашения с намечающимся с Ираном. В политическом руководстве страны напомнили, что договор Ирана и США нас ни к чему не обязывают. Дальше американский высокопоставленный представитель говорит о обсуждениях в американской администрации отношений с Ираном. Спор окончен, говорит он. Кто будет против этого спора, заплатит личную цену. Вот такое заявление высокопоставленного источника в американской администрации. Спор закончен в том смысле, что договор будет подписан. И мы предлагаем никому не мешать подписанию этого договора, иначе заплатите личную цену. Обратите внимание, когда говорят о личной цене, это значит имеет в виду какого-то одного человека. Сами мы можем попробовать догадаться, кто имеется в виду. Так, газета «Аарец» на эту тему, она пишет фотографию разрушенного дома в районе Дахия. Около него стоят люди, сфотографируют на телефоны, как обычно. В Ливане сообщили о 3 погибших и 15 раненых после этой атаки. А это вот главная фотография на первой полосе газеты «Аарец». А заголовок такой. Иран угрожал ответной атакой на Израиль после бомбежки Цаалем Бейрута. Трамп, цитата, «Израиль не должен был атаковать накануне подписания договора». Вот так звучит главный заголовок газеты «Арс» на эту тему. В подзаголовке «Хизбалла» выпустил катбамим, то есть дроны, в сторону Израиля. Дальше. Израильский источник говорит, Трамп толкает Израиль, толкает, уговаривает, воздействует на Иран не атаковать в ответ. И он готов предпринять какие-то новые послабления в договоре с Ираном, для того, чтобы Иран согласился не эскалировать, скажем так, эту ситуацию. Вот так газеты описывают это на сегодняшний день, на вчерашнюю ночь, скажем так, на вчерашнюю полночь, отношений вот в этом квадрате, как я сказал, я его называю именно квадратом. Иран ввел в эту геометрическую фигуру четвертый угол под названием Ливан, и в результате Иран, Ливан, США и Израиль. Это главные темы. Так, на первых полосах звучат, ну, о них еще много материалов на внутренних полосах, но давайте мы останемся на первых. В этой части посмотрим, какие еще темы. Голы, наверное, да? Голы, конечно же. Я иногда туплю. Хорошо, что здесь есть Лена Семенова. Я всегда это говорил. Это про чемпионат мира по футболу, конечно же. Газеты описывают, много материалов посвящают. И вот такой интересный. Без израильской политики у нас не будет ни одного, по-моему, дня в ближайшие несколько месяцев, потому что я вам уже говорил, что крайний срок, согласно закону, выборы 27 октября. Это значит, 27 июля должна начаться официально, то есть самый поздний срок должна начаться предвыборная кампания в нашей стране. На нее выделяется 90 дней. Может быть и больше, но не меньше 90 дней. И поэтому с 27 октября 90 дней, если отсчитать назад, это 27 июля. У нас сегодня 15 июня, то есть осталось меньше полутора месяцев, но это полутора месяцев календарные. Если мы посмотрим на заседание Кнессета, а Кнессет собирается не каждый день, то совсем мало времени осталось. И политические новости у нас будут все время. Есть новости о появлении новых партий. Мы к этому привыкли. Я напомню нашим радиослушателям, что обычно в израильских выборах участвует где-то в районе 40 партий. Выставляется от партии там пиратов, любителей пива или еще чего-то, и партии, которые экономические какие-то платформы. Сегодня пишут о партии четвертая четверть, мы коснемся, которая вчера у нее было организовано собрание. Но газета «Идет охранот» выносит на первую полосу интересный заголовок о том, что происходит в Ликуде. Значит, брожение в Ликуде, я бы так перевел. Ширьоним, ширьон — это закрепленное за кем-то место в реальной группе людей, которые попадут в Кнессет. Ну, у Ликуда сегодня реальная группа людей. То есть, по сегодняшним опросам, 5 СМИ, у нас опросы сегодня такие. Есть 5 СМИ, которые показывают одну картину по опросам. Есть 2 СМИ, в первую очередь 14 канал, которые показывают другую картину по опросам. Причем другая картина только у них, по-моему, в основном в отношении партии Ликуд. Если СМИ 11, 12, 13 канала газеты «Маариф», газеты «Исраэль Айом», газеты «Идет охранот» показывают Ликуду 23-25 мандатов, то 14 канал и, по-моему, Ай-24 показывают Ликуду где-то в районе 33-35 мандатов. То есть разница огромная, в 30%. Так вот, в любом случае, значит, сейчас идет борьба в любом о том, чтобы человек остался в списке после праймериз, до праймериз, чтобы он был в списке реальным, чтобы он попал на место депутата Кнессета, а там, смотришь, и замминистра дадут, и министра дадут, и так далее. И вот в Ликуде идет, естественно, борьба за это, а с учетом того, что СМИ пишут, что Нетаньяху хочет, чтобы ему или, значит, крайнее предложение, Нетаньяху вообще хочет отменить праймериз, и такая информация тоже звучит, он хочет создать организационную комиссию, которая будет выбирать представители Ликуда и ставить их в этот список. И понятное дело, кто будет руководить действиями этой организационной комиссии. А депутаты Ликуда говорят, что, извините, мы всегда гордились тем, что мы демократическая партия, у нас происходит праймериз, и члены партии выбирают список. И вот сейчас они начали подозревать, что те самые закрепленные места, которые хотят ввести в этот список, то есть независимо от того, как будет голосование на праймерис, если они будут, у этих людей будут закрепленные за ними там места, реальные места. И заголовок «Идет охранот» говорит о том, значит, брожение в Ликуде, вот эти ширьюним, закрепленные места, это... Значит, люди Яира Нетаньяху, не Бениамина Нетаньяху, а Яира Нетаньяху, значит, высокопоставленные представители партии утверждают, что сын главы правительства толкает людей, которые аффилируются с ним, которые его люди, в реальные места на предвыборном списке Ликуда. Там, ну, давайте, чтобы закончить эту тему, не возвращаться к ней, газета нас посылает недалеко, на 10-ю полосу. И среди этих людей мы видим вот кого. Значит, Мэгги Табиби, по-моему, так ее фамилия. Это человек, который знаком с зрителем 14-го канала. Она ведущая главного выпуска новостей. Талик Гуэли, это мать погибшего солдата 7 октября. Тали Гильбо, это активистка Ликуда, которая поддерживает Нетаньяху. Вот их трое женщины. Ну и рядом с ними Бениамин и Яир Нетаньяху. Высокопоставленный представитель Ликуда говорят, что вот эти закрепленные места, ширьюним, это люди Яира Нетаньяху. Ну, и они это отмечают, естественно, они противятся этому. А что же будет с нами, говорят они, если и Яир Нетаньяху будет вставлять своих людей на закрепленные места в Ликуте. Вот так выглядит первая полоса «Идет охранот». У нас перерыв, первый рекламный блок, потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви, 23. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива, 9.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и цирконевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
7: Жаркое лето в Центр-кар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центр-кар Азур.
8: Дерых Ашива 9.
7: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
9: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем «Колесо обозрения», часть вторая. Мы с вами исследовали первую полосу газеты «Идет Ахронот», теперь «Исраэль Айом». Ну, кроме главного заголовка, который я вам прочитал, еще две темы. Это «Мондиаль», «Сходим с ума вокруг футбольного мяча», такой заголовок. И фотография, которая в какой-то степени подтверждает этот заголовок, потому что здесь болельщик, который пьет из кроссовки что-то. Я думаю, что пиво. Вот так вот он с ума сходит по футболу. Лена, вот тут внизу слева, видишь, вот из кроссовки пьет, залил туда пиво и пьет оттуда. И еще один заголовок на первой полосе: опасения в Израиле. Европейский Союз объявит о санкциях против товаров, произведенных в Иудее и Самарии. Ну, мы, давайте так, по футболу тут, как бы, подробности я уже сказал, мы расшифруем вот этот заголовок сразу на 9-8 полосе, на развороте газета посвящает две полосы этому материалу, значит, крав блима, то есть бой за сдерживание вот этой инициативы в Евросоюзе, введение санкций против товаров, произведенных в Иудее и Самарии. Газета напоминает, что Европа — это главный торговый партнер Израиля. По торговле с Европой, по торговле со всем миром Израиля, Европа на первом месте. И вот там звучит такая инициатива, введение еще одних санкций против Иудеи и Самарии. Кроме этого, санкции всех стран Евросоюза против Бецалеля Смотрича и Тамары Бен-Гвира, санкции на товары и санкции на поселенцев, те, которые участвуют в насильственных действиях против арабского населения. И газета пишет, что вот эти санкции, для этого не нужно ободрение, ну, с утра ободрение, я понимаю, это оговорка по Фрейду, на самом деле одобрение, а не ободрение. Не нужно одобрение всех стран Евросоюза, достаточно большинство 15 стран из 27. А там наверняка есть такое количество, мне так кажется. Ну вот Европа, скажем так, ужесточает свои пока, скажем так, настроения против поселенческого движения в Израиле. И газета пишет об этом. «Исраэль Айом», она правая газета, которая поддерживает поселенческое движение. Напомню нашим радиослушателям. Вот такие заголовки на первой полосе «Исраэль Айом». Теперь «Аарец». Значит, газета, вот еще какие заголовки. У них всегда больше их на первой полосе, потому что она по размеру больше. Значит, протесты около дома главы правительства. Впервые вынесен запрет, чтобы протестовать по субботам около зданий, около домов и квартир не в Харе и Цибур. То есть избранных политиков по субботам мешать им нельзя. Ну, мешает не только и моих соседям, как вы понятно, если они не живут в отдельном доме. Вот вынесено такое решение, что по субботам нельзя. В остальные дни, да, по субботам шаббат, есть шаббат. Значит, четверым предъявлено обвинение в нападении на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга. Тут есть фотография их помещения суда. Двое из них смотрят в камеру и улыбаются, им весело. Но самое главное, что отмечают все газеты, что полиция не может найти тех, кто организовал это нападение, потому что там была организована акция, там были поданы автобусы, которых повезли туда, куда надо, в поселение Алон-Швуд, по-моему, где живет Ноам Солберг. И некоторые из тех, кто ехали в автобусе, вообще не знали, на кого они едут нападать, атаковать. Им просто сказали: давайте, поехали, тут устроим балаган и так далее. И полиция говорит, что не может определить, кто это все организовал. Вот исполнители, там было 60 человек задержано, большинство отпустили, часть под домашний арест, часть уже четверым предъявлено обвинительное заключение, организаторов найти пока не могут. 65, вот газета пишет, подозреваемых было задержано во время этой акции. Бейт-Мишпат, то есть суд, отменил запрет на действия в школах, на прочтение каких-то лекций в школах. Организации — это форум Мишпахот Шкулот. То есть это форум семей, у которых погибли их родные во время вот этого нашего соседства, не только 7 октября. 7 октября просто много прибавилось, но есть такой форум, который объединяет и палестинские, и израильские семьи. Они на День независимости каждый год устраивают совместные какие-то акции и так далее.
И вот, видимо, Минпрос вынес запрет им для участия в каких-то мероприятиях в школах. Суд отменил этот запрет. То есть они могут приходить в школы и рассказывать о своих действиях, о том, для чего этот форум создан. Так, ну, наверное, все. Тут газета адресует нас к материалам в приложении, в галерее и в The Marker. А так, по заголовкам все. И мы можем теперь продолжить листать, окунуться во внутренние полосы газет. Возвращаемся к «Идиотохрону», с которой мы начали. Колонки. Ну, колонки в основном по поводу ситуации Иран, Ливан, США и Израиль. И разные. Вот Надава Яль, политический международник газеты, пишет, что Израиль попал в иранскую ловушку. Такова его колонка. Так называется его колонка. Атака, выговор и... Значит, усиление позиций стражей исламской революции. Еще один заголовок. Фотография Муджтаба Хаменаи и Дональд Трамп. Следующий материал тоже по поводу, значит, итогов войны Шаагата Арии и Амкалави. Ну, дело в том, что сегодня исполняется год со дня первой войны с Ираном в июне прошлого года. В апреле была вторая война, первая длилась 12 дней, вторая 40 дней. Еще была одна коротенькая война, в которой длилась 17 часов не так давно, но она пока не считается. Газета говорит, какие были цели и что было достигнуто. Но самое главное, что нам напоминают, что перед началом той войны первой было заявлено, что свержение иранского режима, уничтожение ядерного потенциала Ирана, уничтожение ядерной программы, проекта, уничтожение или ограничение проекта баллистических ракет, значит, прекращение поддержки прокси террористических организаций, которые Иран поддерживает. Фактически ничего из этого на сегодняшний день не достигнуто. И давайте посмотрим на вот этот договор, который будет подписан, потому что понятное дело, что стороны будут представлять его по-разному, и нам надо будет увидеть его, как, ну, я всегда говорил, обсуждать документ, который мы не видели. Вот я, например, не умею обсуждать документ, хотя многие обсуждают, уже знают, что там будет, выносят свои мнения и так далее. Давайте дождемся опубликования этого меморандума, я надеюсь, что он будет опубликован, и после этого можно будет делать выводы, но очевидно, что главные цели обеих войн не достигнуты, несмотря на заявления и Дональда Трампа, и Бениамина Нетаньяху. Вот. Следующая тема, которая сегодня существует в нашей прессе, в «Идиотохронот» на восьмой полосе, это настойчивое требование Мири Регев к израильскому правительству повлиять на американцев, чтобы уменьшить количество самолетов-заправщиков, которые находятся в наших аэропортах. Значит, я располагаю информацией, сколько их в наших... И они в двух аэропортах. Они в Бен-Гурионе и в Рамоне. В Рамоне 25, в Бен-Гурионе около 70 самолетов. Они держат стоянки гражданской авиации. У нас начинается туристический сезон, начинается лето. И министр транспорта Мири Регев обратилась... ну, через наше правительство к американцам, вообще к нашему правительству, к Нетаньяху, что вы или воюете с Ираном, или освободите нам территорию. Нам нужно, потому что мы теряем деньги. Управление гражданской авиации говорит, что за то время, пока американские заправщики стоят в аэропорту, оно потеряло миллиард шекелей доходов от стоянок, которые могли бы заплатить им самолеты гражданской авиации. Но, говорит, у нас есть несколько предложений, что с этим делать. Но мы обращаемся к правительству, пока ВОЗ и ныне там. Но Мири Регев выложил на стол козырную карту в своих доводах. Во-первых, она сказала, что да, у нас не хватает стоянок для гражданских авиаций. Это создает угрозу для полетов в июле, в августе, в сентябре и в октябре. И напомнила, что осенью Рош ха-Шана, когда десятки тысяч ортодоксов должны полететь в Умань, и это тоже создаст проблемы для них полетах Умань, а это будет уже незадолго до выборов в любом случае, и надо с этим что-то делать, надо освобождать место, потому что ситуация напряженная, тем более, что сейчас будет подписан что-то договор, меморандум, есть надежда, что если и есть какая-то положительная сторона у этого договора-меморандума, что, может быть, часть территории нашего аэропорта американские заправщики освободят, улетят на свои базы на Ближнем Востоке, потому что они используют наш аэропорт вместо баз на Ближнем Востоке, которые были атакованы Ираном, и небо было плохо защищено, в Израиле оно хорошо защищено, поэтому они базируются здесь, здесь им комфортнее.
Ну вот есть надежда насчет бесплатно. Кстати, Лена говорит, что бесплатно. Я не знаю, платят ли они какие-то деньги за использование стоянок аэропорта. Может быть, так, за спасибо. Но не знаю. Но если есть какая-то положительная сторона, то надежда на то, что часть этих заправщиков улетят обратно на свои базы после подписания договора. Так, дальше. Ну, про политику в Ликуде я вам говорил. Про подозрение, что туда вводятся люди Яира Нетаньяху. Моше Ялон, ну, бывший министр обороны, критик правительства Нетаньяху. Он был в Ульпане Вайнет. Интернет-сайты концерна «Идет Ахронот». Заголовок: «Правительство поощряет погром, который устраивают евреи арабского населения». Такой заголовок в газете. Значит, ну, обзор событий на чемпионате мира по футболу на развороте идет охрану 12-13 полоса. Дерех Агав. Ну, значит, здесь опять же креативный заголовок. Я вам всегда говорил, что идет, по моему мнению, номер один по креативности заголовков. Есть еврейская фраза Дерех Агав, что переводится как «кстати». Да? А Агав в то же время еще и спина. И здесь заголовок Дерех Агав говорит об уникальной операции, которую провели. Новейшие операции, которые провели в больнице Ихилов на позвоночнике одной девушки, у которой была, я не знаю, как это называется на медицинском, агенат худшидра, что-то такая проблема в позвоночнике 23-летней девушки, которая, несмотря на ограничения, которые у нее были из-за позвоночника, была добровольцем в ЦАЛе, сейчас ее прооперировали, это какая-то

0: Еще одна, какие-то человеческие вещи, которые происходят в нашем обществе, газеты пишут о них, правда, на последних полосах. К сожалению, у нас так устроена жизнь. Но, тем не менее, значит, это муниципалитет Иерусалима собрал в одном месте 300 граждан города, которые отмечали день рождения вот в ближайшие дни, граждан одиноких, там возраст 90 лет, дальше собрал и устроил им массовое такое отмечание дня рождения. Сделал им вот вечер. Ну, тут написано, что значит, иногда вот стук в дверь вот с этими может сделать человеку на целую неделю настроение улучшить. И вот муниципалитет Иерусалима вот провел такое мероприятие. Крафшель Бейт Алаван. Ну, эта газета пишет о том, о празднестве. Наверное, более широко об этом будут писать завтра. Вчера вечером в Вашингтоне праздновали день рождения Дональда Трампа. И я вам скажу, у меня возникла ситуация, когда я узнал, что перед Белым домом построена клетка, в которой дрались борцы, это, как она называется, MMA или WWA. Ну, вот эти вот огромные люди, которые мочат друг друга, и народ свистит, а они мочат понарошке как-то бросают. Это не рестлинг, это руки, по-моему, да, или это тоже рестлинг. В общем, всем известно, вот это вот безумие, там огромные шкафы так друг на друга бросаются, кидают, избивают там все, потом выходят живые и здоровы, даже крови там вообще не бывает никогда. И вот Трампу, видимо, нравится этот вид спорта, если можно так назвать. И построена была клетка, вот мы видим во фотографию, прямо перед Белым домом, где в качестве празднеств, в части празднества отмечания юбилея Дональда Трампа были бои вот этих бойцов. Значит, все мероприятие по отмечанию дня рождения стоило $60 миллионов. Так вот, я про свою ситуацию. Когда я узнал про вот эти бои, клетки...
1: Это рестлинг, спортивное шоу.
0: Рестлинг, спортивное шоу, говорит Лена Семенова с помощью своего знакомого компьютера. Ну, неважно. Я про свою ассоциацию все-таки. У меня возникла ассоциация с римскими императорами, которые смотрели на бои гладиаторов в свое время. И мы про это видели много фильмов. И гладиаторы вот там мочились по-настоящему и убивали, и кровь, и так далее. И, видимо, Трамп позиционирует себя как император всея планеты, скажем так, и устроил вот такие бои. Значит, швейцарцы на референдуме, вы, наверное, знаете, особенно те, кто внимательно слушает нашу программу и регулярно, что в Швейцарии по любому поводу объявляют референдум. Там много кантонов, и что там, у них, видимо, все налажено. Референдум, давай, спорный вопрос, референдум. Сейчас был референдум в воскресенье, нужно ли ограничивать население страны 10 миллионами человек. То есть это более жесткие законы об эмиграции, недопускание эмигрантов и так далее. Это продвигали правые партии, что давать. Ну, правые партии во всем мире продвигают, в Европе, в США, антиэмиграционные какие-то платформы, политики. Но швейцарский народ, во всяком случае, 54% высказались против ограничения населения в 10 миллионов человек. Так что те, кто собирали Швейцарию, не бойтесь. Продолжайте собираться. Швейцария не ограничивает свое население. Обратите внимание, что Израиль получается больше по населению, чем Швейцария. У нас мы прошли отметку 10 миллионов человек, по-моему, в прошлом году или позапрошлом. Еще один материал, это я на зарубежных страницах газеты «Идет Охранот». Тут короткий материал, фотография, но материал начинается в истории о том, когда была Британская империя и Испанская армада, военные флотилии огромные были в Испании, потом в Британии, и все это ушло, пролив Ла-Манш был центром вот этих столкновений между армадами Испании и Британии в течение сотен лет, потом все это ушло, и сейчас к чему это все подводит, это историческая справка о том, что после многих угроз Кира Стармера, премьера Великобритании, значит, британские командос захватили российский теневой танкер, который шел по проливу Ла-Манш, в рамках борьбы вот с теневым флотом России, который перевозит нефть в обход санкций, которые наложены на это. Вот сейчас британские команды совершили такую акцию, и мы видим вертолет, и там с него высаживается командос на палубу этого танкера. Вот такую акцию провели британцы. Ну, полиция до сих пор не обнаружила, кто организовал нападение на дом Солберга. Это тоже заголовок в газете «Идет Охранот».

0: практически... нет, ну давайте в экономических полосах. Главный материал о том, что забыли о протесте. Имеется в виду протест тот, который был в 2011 году против подорожания. И тогда, испугавшись этого протеста, сети ограничили. Цена на коттедж была 5 шекелей и не больше. Испугались этого протеста. Сейчас про это все забыли. Пишет газета вот в таких тонах. И потихонечку сети увеличивают цены на коттедж. И в частности Carrefour на 16%. И он теперь уже стоит почти 8 шекелей. Вот. Но никому ни слова об этом. Все забыли про эти самые протесты. Сейчас у нас другие протесты в моде, как вы знаете. О них больше пишет пресса. Все, с газеты идет «Охранот». И со второй частью нашего обзора реклама. И потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
4: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: Абалонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
9: Carrefour.
10: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Так, побежали дальше, господа. Тем много, времени остается все меньше. Значит, мы с газетой... Ну, давайте так, я вновь вернулся к приложению «Спорт», просто с одной целью, чтобы напомнить любителям спорта о том, что сегодня она всегда анонсирует, какие спортивные соревнования будут показаны по телевизору. Из матча «Мондиаля» в 6:50 Испания Кейп-Варде, так, по-моему, называется. Бельгия Мицраем, то есть Бельгия, Египет в 21:50. И еще Саудовская Аравия против Уругвая, это уже в час ночи. И Иран с Новой Зеландией играют в 3:45 ночи. Вот такие сегодня матчи чемпионата мира. Возвращаемся. Газета «Исраэль Айом» начинаем листать. Ну, газета пишет о том, что в кабинете министров Израиля настаивают на продолжении действий против Ливана, даже несмотря на столкновение с Дональдом Трампом. Ну, вот как вот на столкновение с Дональдом Трампом, с Америкой, которая фактически одна страна, единственная, нас поддерживает, как можно это пойти? В кабинете министров у нас сидят сильные и смелые министры, которые вот это предлагают Нетаньяху, не обращать внимания на окрики Дональда Трампа, продолжать воевать с Хизбаллой и действовать в Ливане. Министр финансов, американский министр финансов предупреждает, что снятие санкций с Ирана – это таут, это ошибка, это вливание миллиардов долларов в экономику Ирана. И газета пишет о том, что, несмотря на то, что Трамп принял решение о подписании вот этого договора или меморандума, позиция по поводу отмены санкций, она несколько изменена, и это не будет происходить так быстро, как вначале планировалось. Здесь... Значит, есть фотографии шести людей, кто за и против договора, который должен подписать Белый дом. За — это Джаред Кушнер, это Стивен Уиткоф и Джей Ди Венс. Против — это Пит Хексет, министр войны. Это Скотт Беснет, это министр финансов. И Марко Рубио, министр иностранных дел. Так. Дальше... Иран, Евросоюз, это о чем мы рассказывали, планы введения санкций против товаров поселения и поселенцев. Дальше, ну, дальше такая и политика, и не политика. Значит, есть инициатива в друзской общине организовать свою партию, и вот один из лидеров, это Ваджид Сархан, по-моему, говорит, что если все друзы проголосуют, то у нас будет 2,7 мандатов, но напомню, что это недостаточно для прохождения электорального барьера, но тем не менее... Это раз. А во-вторых, у нас, по-моему, нет ни одной общины, может быть, кроме ортодоксов, которые все голосуют за одну партию. Тем не менее, он надеется. А еще новости из друзской общины — это то, что впервые военным секретарем министра обороны станет офицер друз. Значит, он Ишам Ибрагим. Ну, его все хвалят, о нем очень хорошие отзывы. Его коллеги по армии, офицеры, говорят, что он достойный кандидат на этот пост. По пути к новой партии состоялось организационное собрание движения «Четвертый квартал». Около 1000 человек присутствовало. Они объявили о создании своей партии. Опросы показывают им 0,5% электорального потенциала. Это очень далеко от прохождения электорального барьера. Но я уже говорил, все равно партии будут создаваться. Десятки ортодоксов выбрали целью своих новых протестов дом теперь уже председателя Верховного Судьи Ицхака Амита, но до того, что было с Ноамом Солбергом, не дошло. Они протестовали против ареста уклонистов от армии, они протестовали где-то на подходы к дому, и полиция их в конце концов разогнала. Так, дальше... Наша жизнь разделена на две части, до и после иранской ракеты. Это рассказ о тех израильтянах, чьи дома были разбиты иранскими ракетами в первую иранскую войну год тому назад. Здесь фотография одного из домов, фасад которого полностью разрушен, на улице Жаботинский в Рамат-Гане. Так, дальше... Дальше обзор спорта, баскетбол и футбол. Инфляция замедлится, шекель укрепится, и это дает надежды на то, что председатель нашего Госбанка снизит ребит. в ближайшее время. Посмотрим. Ну, во всяком случае, экономисты говорят, что подписание договора, если и этого есть еще одна положительная сторона, что экономика, скажем так, будет развиваться, и биржа будет расти, и все на свете будет расти. Карикатура в газете «Исраэль». Значит, газета «Исраэль Айом» не так резко высказывается о намечающемся договоре между Ираном и Соединенными Штатами, который оставляет в стороне фактически позицию нашей страны, позицию Бениамина Нетаньяху. А вот в карикатуре она выражается довольно резко на эту тему. Значит, карикатура сегодня такая. Муджтаба Хаменаи сидит, знаете, как писатели, которые подписывают свои книжки своим читателям. Он сидит за такой стойкой, к нему стоит очередь, он им подписывает книги. Книга называется «The Art of Deal», of the deal, то есть «Искусство достижения сделок». И рядом с ним стоят с кислыми лицами Дональд Трамп и Бениамин Нетаньяху. И Муджтаба Хаменаи обращается к ним, говорит: «Хотите тоже подписи? Я вам сделаю. Я подпишу на этой книжке». Вот такая карикатура в газете «Исраэль Айом». А «Арец», листаем ее. Что у нас здесь? Ну, я ее листаю с последних страниц. Последняя страница — это «Спорт». Пролистываем и «Спорт». Значит, ну, вот такой заголовок из газеты «Гардиан», большая статья, которую перепечатывает «Арец». Здесь фотография с празднеств дня рождения Дональда Трампа в Белом доме. И заголовок такой: в возрасте 80 лет Трамп, значит, противостоит противнику, в бою, которого никогда не победит. Этот противник — время. Ну, 80 лет — это серьезный возраст. Значит, дальше... Мы знаем, что по настоянию Трампа в том числе и под действиями России, агрессии России против Украины, некоторые западноевропейские страны стали увеличивать свой оборонный бюджет. Трамп говорил, что хватит мы тут вам спонсорами быть НАТО, все наше, давайте вы увеличите военные бюджеты. Европейцы какое-то время сопротивлялись, потом начали увеличивать бюджеты многие европейские страны, и некоторые страны стали увеличивать его довольно резко, и поэтому это вызвало реакцию и взгляд на эту ситуацию с другой стороны. Во всяком случае, «Нью-Йорк Таймс» публикует статью, которую перепечатывает «Арец», под таким заголовком: 80 лет после окончания Второй мировой войны Германия и Япония вновь вооружаются. Ну, напомню, что Германия и Япония были союзниками во время Второй мировой войны. И вот сейчас на это тоже, потому что Германия резко увеличивает свой оборонный бюджет, и Япония тоже. Так, дальше. Из сектора газа, о котором мы вообще периодически или постоянно в последнее время забываем, тем не менее, газета «Арец» печатает репортажи. Значит, оттуда сообщается о 8 погибших во время израильской атаки, среди них 13-летний подросток. Дальше, что еще? Значит, популярность Беннета падает, Айзенкот, Нетаньяху, значит, разделяют вместе одну какую-то основу, скажем так, можно перевести. Но газета определяет действия Гади Айзенкота, который на самом деле по опросам растет в последнее время. Есть опросы, в которых он уже обходит, его партия Ешар обходит партию Нафтали Беннета, Беннет 2026. Газета отмечает, что Айзенкот это видит, и значит, что приносит ему успех? Ничего не делать, особо резко не высказываться, молчать. И он чувствует, видимо, усталость общества от уже поднадоевших лидеров, там Лапид и там Беннет, и он новое лицо, как бы он генерал, он человек, который потерял сына и племянника в войне «Железные мечи», и, в общем, Беннет падает, Айзенкот растет, вот так показывает график газета, это в опросах, естественно, это все опросы, это все может поменяться. Если кто-то скажет: да знаем мы эти опросы, завтра они будут другие, и даже я спорить не буду, возможно, вы и правы. Мы говорим о ситуации на сегодняшний день по опросам. Так, галерея печатает на своей первой полосе фотографию Стивена Спилберга, всем хорошо знакомого боксера в области кино. Значит, в кинотеатрах идет его новый фильм. У него тут мы изучили, дадим все три варианта названия. В оригинале The Disclosure Day, на иврите Таглит, на русском День разоблачения. То есть я хотел бы сказать, что русский вариант перевода и еврейский противоречивы по своему месседжу, скажем так. Потому что День разоблачения это отрицательный контакт, а Таглит это какое-то обнаружение. В общем, Спилберг вернулся к своей идее о том, что мы здесь во вселенной не одни. Больше ничего сказать про этот фильм мы не можем. Ну, Демаркер пишет в своем главном заголовке: в последнюю минуту в коалиции пытаются принять еще законы, которые дадут деньги поселениям и ортодоксальным партиям. Все делается для того, чтобы укрепить их позиции перед выборами. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор на сегодняшний день. Всем спасибо за внимание. Нам хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: В новом филиале МАДА Неймания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. МАДА Неймания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
12: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
13: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
15: Еще ниже!
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Мебель «Дакс». Ришон-Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Европейские державы приветствовали соглашение с Ираном. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Главы государств Франции, Великобритании, Германии и Италии выступили с совместным одобрением недавно обнародованного меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Европейские державы приветствовали соглашение как важную дипломатическую веху и настаивают на скорейшем и всеобъемлющем выполнении его условий. В совместном заявлении содержатся прямые поздравления Соединенным Штатам, Ирану и странам-посредникам, особо отмечаются усилия Пакистана и Катара. Четверка европейских лидеров представила соглашение как ключевой шаг к восстановлению подорванной стабильности на Ближнем Востоке и укреплению доверия к международной экономике. Ключевым приоритетом, обозначенным в совместном сообщении, является немедленное открытие Ормузского пролива для гарантирования безусловной и неограниченной свободы судоходства, что страны называют абсолютной глобальной необходимостью. По данным информированных израильских источников, в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом, глава правительства Бенямин Нетаньяу дал понять, что Израиль не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана, сообщает Маариф. Нетаньяу заявил Трампу, что Цааль не будет выводить войска из Ливана, сохранит нынешние позиции и продолжит действовать против угрозы со стороны Хизбаллы, включая уничтожение террористической инфраструктуры и нанесение ответных ударов на любые атаки против Израиля. Израиль не является стороной соглашения, и позиция такова, что соглашение, которое США намерены подписать с Ираном, не ограничивает свободу действий Израиля на ливанском направлении. Источники издания отмечают, что главный посыл Иерусалима заключается в том, что у Израиля есть собственные стратегические и оборонные интересы в Ливане, и он намерен их отстаивать. В ходе телефонного голосования правительство утвердило продление режима особого положения в тылу с понедельника 15 июня до вторника 30 июня. Решение распространяется на всю страну. Режим особого положения в тылу позволяет правительству и командованию тыла вводить обязательные ограничения для гражданского населения с целью его защиты. Последний раз режим был продлен 5 мая. Режим особого положения не следует путать с общегосударственным режимом чрезвычайного положения, который ежегодно продлевается Кнессетом. Раз он был продлен до 1 декабря текущего года. Проект легкорельсового транспорта в Гуждане сделал еще один значительный шаг вперед. В порт Хайфа накануне прибыли первые 4 вагона будущей фиолетовой линии, запуск которой запланирован на 2028 год. В ближайшие дни вагоны доставят в депо АТСИМ, где специалисты проведут технические проверки, настройку систем и подготовку к испытательным поездкам. В дальнейшем в Израиль должны прибыть еще 94 вагона, закупленные для новой линии. Фиолетовая линия протянется примерно на 29 километров и будет включать 46 станций. Маршрут соединит 10 муниципалитетов в агломерации Тель-Авива, включая Тель-Авив, Рамат-Ган, Уре-Иуду и Иуд. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
2: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать, мечтать. Время танцевать. Время

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Здесь до полудня среди вас его проведу. Ну и, разумеется, это будет музыкальное время. Прежде всего, легкого утра нам и традиционное салют.

0: Реклама.
1: А мы возвращаемся в эфир. Я приветствую сегодня Валерию Мейер здесь у нас. Итак, Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Говорим о красоте, говорим об уходе за собой. Причем не просто уходе за собой, а домашнем уходе за собой. Что делает этот уход результативнее, как мне кажется? Если мы не ленивые.
2: Я по опыту вчерашнего эфира, я подумала, что, наверное, проще всего говорить самыми простыми словами, потому что я вот там говорила про технологии, про это. В общем-то, в принципе, любая женщина... Во-первых, это эфир для женщин или для мужчин, которые хотят порадовать свою женщину. Вот. Во-первых, я скажу так, что, в принципе, любая женщина в каком-то, знаете, в возрасте приходит к тому, что она смотрит в зеркало и видит какие-то, скажем так, я не люблю слово «недостатки», «проблемы», видит какие-то вызовы. Что это значит? То есть это может быть и отечность, да, и где-то морщины, и где-то там щеки опустились, или появились какие-то неровности на коже. Но на самом деле хочется же исправить ситуацию вот прямо здесь и сейчас. То есть всегда мы знаем, что нужно там пойти к косметологу, или пойти сделать уколы, или еще что-то. Есть вообще люди, которые начинают операции даже делать. Но в принципе я вам скажу, что на сегодняшний день есть достаточное количество домашнего профессионального косметологического оборудования для того, чтобы постоянно выглядеть хорошо. Более того, я вам скажу, что если мы говорим про... как я уже сказала, вызовы, да, которые есть на нашем лице или теле, эти вызовы можно изменить. И можно изменить в домашних условиях, тем самым, во-первых, сэкономить кучу времени, во-вторых, сэкономить в том числе и деньги. Поэтому я представляю сегодня во время эфира домашний косметологический профессиональный прибор для ухода за вашим лицом и телом, который называется Liftology японской компании, японского бренда Yaman. Что такое Liftology? Liftology – это маленький, компактный, домашний косметологический прибор, который, во-первых, борется со всеми признаками старения, делает это максимально быстро, 2 минуты всего лишь на все лицо, сочетает в себе очень умные, очень профессиональные технологии, которые уже прошли кучу исследований и доказали, что это технологии, которые помогают. И самое интересное, что компания Yaman обещает вам эффект после уже первого раза. Что это значит? То есть не нужно ждать там 3-4 месяца, да? То есть мы видим изменения уже после первого раза, потому что это технология. Это не просто крем, а это технологии, которые воздействуют и на мышцы, и на нашу кожу, на все слои нашей кожи. Тем самым мы получаем комплексный уход. Поэтому, дорогие друзья, дорогие женщины, в первую очередь, дорогие мужчины, если вы хотите порадовать свою прекрасную даму, если вы хотите сделать ей сюрприз, если сейчас меня слышат женщины, которые ищут, знаете, такое простое, но очень эффективное решение, то настало время приобрести прибор Yaman, потому что для всех слушателей Первого радио действует эксклюзивное предложение. Сразу говорю, что политика компании, мы не даем скидок, потому что приборы Yaman приобретают те женщины, которые понимают, что такое японское качество, понимают, что такое японская инженерия, потому что в каждом приборе есть минимум 3-4 патента. Звоните прямо сейчас. Маленький, но компактный, суперэффективный домашний косметологический прибор Liftology, который борется со всеми признаками старения, сейчас только для слушателей Первого радио всего лишь от 99 шекелей в месяц. Звоните прямо сейчас, звездочка 4577, звездочка 4577.
1: Ой, Валерия, спасибо большое. Позвоним, узнаем, ну и, конечно же, пойдем в сторону ухода за собой. Тем более, что этот прибор не только для лица, но и для тела. Спасибо большое, совсем скоро встретимся.
2: Всего доброго.
1: Напоминаю, номер телефона звездочка 4577.
0: Реклама.

0: реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас середина часа. Это время для того, чтобы традиционно у нас в эфире появился Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Привет, Яночка, привет все, кто слушает Первое радио. И сегодня поговорим о чем? О красоте, Яночка. Угу. О красоте. И поговорим мы о Яман. И это не просто уход, это уровень. И если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание каждой детали. И все это в приборах, которые превращают обычный домашний уход в настоящий салонный ритуал. Больше не нужно подстраиваться под записи косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома, в удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого. Для тех, кто смотрит в зеркало и хочет видеть результат. Сияние кожи, тонус, уверенность. Это не магия. Это технологии, которые работают. И прямо сейчас, только для наших слушателей, эксклюзивная скидка на прибор Liftology от компании Яман. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Итак, внимание, телефон, запишите его и звоните прямо сейчас. Звездочка 4577, телефон простой, звездочка 4577, Яман, когда уход становится удовольствием и, главное, результатом. Яна, тебе огромное спасибо.
1: Отлично, Игорь, встретимся в эфире, продолжим узнавать о таком чуде.
2: Пойду пока посмотрю в зеркало.
1: Давай, давай, пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно же, говорим о возможностях этой недели и японском бренде. Премиальная косметология для всех, кто привык выбирать уход не на авось, а по технологиям, качествам, результатам. Это не просто приборы для красоты, это умный домашний уход. Это Яман. И расскажет нам подробней Валерия Мейер. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Итак, я поняла для себя, что это прибор, которым мы можем ухаживать, с помощью которого мы можем ухаживать и за лицом, и за телом. Но вот он сочетается же с привычным для нас уходом. Он не отменяет его? Можно совмещать?
2: Нет, смотри, можно совмещать. Более того, я вам скажу, что вот у нас часто обращаются к нам наши клиенты, говорят, вот, что это вот совсем заменяет косметолога. Во-первых, мне важно пояснить, что бывают разные виды ухода. То есть есть домашний базовый уход, да, вот там серум, крем используем, да, увлажняющая маска, еще что-то. Есть механический уход, когда мы делаем пилинг, вот, есть походы к косметологу, есть уколы, то есть есть операции. А есть технологический уход. Технологический уход, он ни в коем случае, скажем так, мы не спорим никогда с косметологами. Почему? Потому что, с одной стороны, да, действительно, для тех, у кого вообще нет времени там даже раз в полгода сходить к косметологу, то да, Яман, кстати, как раз является отличным решением. То есть я по себе лично знаю, например, у меня совсем мало времени, и для меня как раз Яман является быстрым решением. Потому что рекомендация, например, про прибор Liftology, это как раз про то, что мы пользуемся этим прибором перед тем, как нанести косметику. Почему? Потому что он убирает вот эти мелкие заломы, то есть он поднимает лицо, делает лифтинг и открывает глаз. Что это значит? Что женщина спустя 2 минуты, да, выглядит, скажем так, более дорого, более свежо, более отдохнувше. И иногда, на самом деле, знаете, вот там перед важным событием или еще что-то, это очень-очень важно. Но если мы говорим про кардинальные изменения, это когда говорим про глубокие морщины, да, или про носогубные складки, или мы говорим про межбровная, вот у нас межбровка, так часто говорят, да? Вот. Или мы говорим про брыли, то, конечно же, здесь нужно более часто делать эти сеансы. Кстати, нету никаких там ограничений. Можете каждый день делать, можете несколько раз в день делать. В принципе, чем чаще вы делаете, тем лучше. Но что прекрасно в приборе Liftology от компании Яман, что компания Яман единственная компания в мире, которая открыто заявляет о всех результатах. То есть нету такого, что, ну вот, подождите 3-4 месяца и увидите сами. Нет, абсолютно все в процентах. То есть на каждый прибор были проведены исследования, какие женщины участвовали, в каком возрасте, какой результат получили в процентах. И на самом деле это действительно поражает, потому что результат, когда я вам говорю, что это изменение с первого раза, это абсолютно доказанная история. Поэтому, дорогие дамы, в первую очередь обращаюсь к вам. Если вы ищете быстрое решение, высокотехнологичное решение, японское решение, потому что мы все знаем, что такое японское качество, то я предлагаю вам сейчас позвонить по номеру 4577, 4577. Мужчина, кстати, услышите тоже, потому что даму вашу порадовать, это будет просто вау-история, потому что мы уже слышали эти истории. Звоните, получите эксклюзивную скидку. Даже я бы не сказала, это не скидка, это эксклюзивное предложение. То есть, по сути, компания Яма не дает сегодня таких скидок там 50%, 40%, 30%, нет. Но это эксклюзивное предложение, которое действительно будет интересно, и мы скажем, как конкретно в вашем случае, да, может помочь прибор Liftology. Звоните от 99 шекелей в месяц, 4577, 4577, красота спасет мир.
1: Самое время заняться собой. Делаем это с удовольствием. Валерия, спасибо большое. Встретимся
2: всего
1: в следующем
2: доброго
1: часе. 4577. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Аболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центр Кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Реклама.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
7: Carrefour.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр Кац заверил, что Цаль останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул, он и премьер-министр Бениамин Нетаньяху проводят политику, согласно которой Цаль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и в секторе Газа без ограничения по времени. По словам Каца, из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов террористических организаций. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Он также назвал удержание территории и создание зон безопасности одним из крупнейших достижений Цаля в ходе войны, достигнутым благодаря решениям и руководству политического эшелона. Глава правительства Бениамин Нетаньяху пока официально не комментировал соглашение. По итогам оценки оперативной обстановки было принято решение об изменении инструкции командования тыла. Новые указания вступили в силу сегодня в 10 утра и будут действовать до 20 часов вторника 16 июня. В рамках изменений отменено ограничение на проведение мероприятий с участием до 5000 человек во всех районах страны. В районе линии противостояния, это приграничные районы на севере страны, сохраняется режим частичной деятельности без изменений действующих инструкций. Командование тыла продолжает проводить постоянную оценку ситуации. В случае новых изменений население будет проинформировано через официальные каналы командования тыла и пресс-службы ЦАЛЯ. Украина срочно запускает процедуры в рамках ООН по вопросам образования, науки и культуры и других международных механизмов после российского удара по Киево-Печерской лавре. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув необходимость немедленной и адекватной реакции на атаку. По словам Сибиги, удар по одной из главных святынь христианского мира стал свидетельством того, что президент России Владимир Путин, цитирую, «навсегда вписал свое имя в список самых жестоких варваров в истории». Конец цитаты. Министр заявил, что Украина ожидает от международных организаций не расплывчатых слов, а конкретных действий для прекращения российских атак. Правительство Великобритании приняло решение ужесточить контроль над интернет-пространством ради безопасности несовершеннолетних. В ходе специальной пресс-конференции на Даунинг-стрит премьер-министр Кир Стармер объявит о введении официального запрета на доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет. Данный шаг направлен на защиту детей в цифровой среде и устранение угроз, с которыми они сталкиваются в интернете. Как отмечает Independent, Соединенное Королевство планирует последовать примеру Австралии, ограничив для подростков доступ к таким популярным платформам, как TikTok, Instagram, YouTube и другие. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.

0: Реклама.
1: Ну, мы возвращаемся в эфир. В этом часе я вновь приветствую Валерию Мэйер. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Итак, Яман.
2: Да, мы говорим про Яман, про японский бренд. Угу. И мне, кстати, важно сказать, что вообще это не... Как бы в Израиле это, да, новое. Но во всем мире этот бренд уже давно существует. Яман – это компания, которая существует с 1978 года. И изначально компания занималась производством профессионального оборудования для косметологов и салонов красоты, в том числе и медицинского оборудования. И смотрите, наш мир меняется. Когда-то еще Клеопатра лежала в ванне с молоком, если мы вспомним, да? Вот. То сегодня в нашем замечательном мире есть место технологии. И мы на самом деле, знаете, можем использовать крем, можем использовать сыворотку, но, к большому сожалению, давайте быть честными, между нами, девочками, после крема, ну, эффект сколько? Час, два, три максимум. Утром ты встаешь, как бы получается, что тебе необходимо снова и снова повторять процедуру. Более того, есть как бы несочетаемые кремы между собой, потому что, например, перед там мейкапом ты не можешь его нанести или еще что-то. А есть вот еще такие женщины, которые у них один крем для всего. Это и от морщин, и для увлажнения, и для рук, и для лица, и для ног. Так вот, чем хороша технология? Во-первых, технология, она ни с чем не спорит, и как бы ее можно совмещать с любым домашним уходом. Второе, технология дает мгновенный эффект. И прибор, про который мы говорим, Лифтологи, в нем есть сразу три технологии. Во-первых, это прогрев. Прогрев для того, чтобы наши поры расширились, чтобы все крем, который мы используем, да, или, например, там сыворотка или гель, да, он глубже впитывался. Есть технология LED. Технология LED, кстати, здесь есть запатентованный свет, который, то, что называется туркиз, это специальный глубокий свет, который в первую очередь убирает и пигментацию, и возрастные пятна, и улучшает состояние кожи и осветляет лицо. Мы помним, что в Японии очень многих женщин очень светлое лицо, не до такой степени, но до здоровой степени. Вот. И есть технология МС, которая работает с мышечным каркасом. Так как мы знаем, в нашем лице есть 43 мышцы, почему наше лицо начинает падать, да? То есть мы боремся с гравитацией, но на самом деле нужно тренировать мышцы. Поэтому здесь вы получаете комплексный уход, который борется со всеми признаками старения. Поэтому, дорогие женщины, дорогие подруги, вот так я хочу сегодня обратиться. Если вы хотите быстро привести себя в порядок, избавиться от глубоких морщин, убрать первые признаки старения или уже не первые признаки старения, предлагаю вам сейчас позвонить по номеру звездочка 4577. Компания Яман приготовила специальное эксклюзивное предложение. Профессиональный домашний косметологический прибор по специальной цене от 99 шекелей в месяц. Звоните, успевайте. Плюс мы еще даем маленький подарок, но это уже по телефону. Звездочка 4577.
1: Валерий, я правильно понимаю, что электростимуляция – это те самые микротоки, да, которые как раз вот и являются, скажем так, инструментом для того, чтобы подтягивать мышцы. То есть это вот микротоки, можно назвать это и так,
2: да.
1: Правильно? Ой, любимые,
2: да,
1: мои, я их очень,
2: да,
1: люблю.
2: Да, все верно, важно
1: они
2: только
1: работают,
2: сказать.
1: Ой.
2: Да, во-первых, это безопасно, во-вторых, я вам скажу, что микротоки очень умны в этом приборе, потому что есть мышцы, которые нужно сокращать, а есть мышцы, например, жевательные, ее нужно расслаблять. Здесь прибор все делает за вас, для того, чтобы ваше лицо снова засияло, было подтянутым и красивым.
1: Отлично, все, звоним, звездочка 4577, Валерия, спасибо, отпускаю вас. Ну и, естественно, напоминаю всем нашим слушателям, все подробности вы можете узнать здесь, подробности, как применять, какие показания, какие противопоказания, вся информация доступна для вас. Звездочка 4577. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. В новом филиале Madana Imani Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madana Imani. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
0: Carrefour. Реклама.

0: Реклама.
1: У нас практически середина часа. Традиционное время для Игоря Красковского. Игорь, привет.
2: Да, привет. Легко выхожу в эфир. Конечно же, сегодня говорим о красоте. Яман. И это не просто уход, это уровень. Если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание к каждой детали. И все это в приборах, которые превращают обычный домашний уход в настоящий салонный ритуал. Больше не нужно подстраиваться под записи к косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома в удобное время и в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого. Для тех, кто смотрит в зеркало и хочет видеть результат. Сияние кожи, тонус, уверенность. И это не магия, это технологии, которые работают. И прямо сейчас, друзья, только для слушателей Первого радио эксклюзивная скидка на прибор Liftology от компании Yaman. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Друзья мои, звоните сейчас, звездочка 4577, звездочка 4577, Яман, когда уход становится удовольствием. И, конечно, когда он становится результатом. Яна, спасибо.
1: Спасибо и тебе. Все, Игорь, до встречи.
2: Еще...
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся вновь к Yaman, японскому бренду. Ну и, конечно же, у нас в эфире появляется Валерия Мейер, которая знает об этом бренде, об его продукции. Все. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, добрый день всем. Вот, я сегодня же решила говорить простыми словами, так вот я сейчас хочу поднять такую важную тему, насколько нам, женщинам, очень важно баловать себя. Насколько нам, женщинам, иногда, знаете, так важно увидеть себя в зеркале счастливой, а не увидеть уставший, тяжелый вид. Почему? Потому что когда ты чувствуешь, видишь себя в зеркале более ухоженной, скажем, ощущения становятся совсем другие, то есть приходит больше уверенности. Есть такое ощущение, что тебе все уже можно, и ты все, все горы можешь свернуть. И говорить про Yaman на самом деле очень просто. Почему? Потому что мы уже с вами про это говорили, что это бренд единственный сегодня, бренд, кстати, который официально заявляет о всех результатах исследования, о всех эффектах, абсолютно открыто, не стесняясь, без преувеличения, все это в процентах. Почему? Потому что компания Yaman — это единственная компания в мире, кстати, это японская компания, вот, которая обладает лабораторией по изучению состояния кожи и институтом, который изучает мышцы лица. Для чего это сделано? Чтобы женщина наконец-то увидела себя в зеркале, в первую очередь сияющие глаза, а не те недостатки, которые могут совсем по чуть-чуть каждый день, но портить настроение. Поэтому прибор Liftology, который мы сегодня представляем, во-первых, я вам скажу, что это самый продаваемый прибор. Почему? Потому что он самый быстрый, который дает эффект, в котором есть три технологии. Это технология микротоков, это технология LED, это технология, которая делает безопасный нагрев. Для чего это все сделано? Чтобы, во-первых, конечно же, избавиться от отечности, сделать лифтинг. Я не люблю слово «антиэйджинг», потому что считаю, что женщина в каждом возрасте, она прекрасна, и с каждым возрастом, она, знаете, она становится мудрее и опытнее. Вот. Но есть моменты, которые, да, можно изменить, есть моменты, которые, да, можно улучшить. И не обязательно это делать укол, не обязательно идти и сразу там делать тяжелые операции. Достаточно просто делать правильный домашний высокотехнологичный уход, который сегодня благодаря компании Yaman доступен в Израиле каждой. Поэтому, дорогие друзья, дорогие девушки,

0: форум, как часто. И, например, если у вас есть носогубные складочки, да, то как, где нужно его прикладывать, этот прибор. В общем, звоните. Я напомню всем, что красота спасет мир. Не забывайте улыбаться, не забывайте светиться. Знаете, на сильных, красивых, самоуверенных женщинах сегодня держится мир. Звездочка 4577.
1: Самое время сделать это сейчас. Валерия, спасибо большое. Встретимся в эфире завтра. А все наши слушатели могут дозвониться к вам, да?
0: Звездочка. Всего доброго, да? Звоните.
1: 4577. Набирайте прямо сейчас. Звоните, узнавайте все, что вас интересует. И, конечно же, занимайтесь собой. Звездочка 4577.
2: Реклама.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся програма производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Реклама. Чорток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чорток.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Мебель «Дакс», Ришон-Лицион, Лещанский 3.
5: Реклама.

0: Очень сложно. 11:52 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра вернуться к вам вновь. Ровно в 10 утра оказаться в этой студии, поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну а сегодня рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения. Всем салют!
1: I wanna kiss you.

0: Реклама.
1: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
8: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
9: Мебель ДАКС. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль сохранит военное присутствие в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия обороны Израиля останется в зонах безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа на неопределенный срок, заявил министр обороны Исраэль Кац. Премьер-министр Нетаньяу и я ведем четкую политику, согласно которой Цааль останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок для защиты границы и израильских сообществ от джихадистских элементов, приводит его слова портал Вайнет. Министр подчеркнул, что выступает против вывода израильских военных из Ливана, несмотря на все существующее давление. Он добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов террористических организаций. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Он подтвердил, что Нетаньяу довел эту позицию до сведения президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских официальных лиц. Сам министр обороны обсудил эту тему с американским коллегой Питом Хексетом. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас приветствовал соглашение о прекращении боевых действий между Ираном и США, подчеркнув, что все страны надеются на открытие Ормузского пролива. «Мы это горячо приветствуем и надеемся, что соглашение будет подписано в пятницу, потому что всем необходим открытый Ормузский пролив и реальное окончание войны», заявила она журналистам в понедельник перед встречей глав МИД ЕС. Она выразила надежду, что перемирие будет долгоиграющим. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что власти США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Ультраортодоксальные партии отказались поддерживать законопроекты коалиции в связи с тем, что та не выносит на рассмотрение законопроект о яслях. Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти запрет богатства на предоставление скидок на ясли семьям, уклоняющихся от службы учащихся ешив. Глава коалиции Офер Кац сообщил главам ультраортодоксальных фракций, что этот законопроект не будет вынесен на рассмотрение, так как у него нет большинства. В Ядута Тора ответили, что если нет большинства для этого законопроекта, не будет большинства для остальных. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины против французского вина и шампанского в размере 100%, если Париж не откажется от цифрового налога в отношении американских технологических компаний. «Я попросил президента Франции Макрона не взимать налог с американских компаний, а если они будут это делать, то у меня не будет выбора, кроме как взимать пошлины в 100% на все вина из Франции», сказал глава Белого дома изданию «Нью-Йорк Пост». Газета отмечает, что эти угрозы Трампа прозвучали на фоне предстоящего саммита «Большой семерки» во французском Эвиан Элибене. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Лили Эйлен открыла сегодня программу «ПМ». Где здесь, на первом радио 89.1 FM в Израиле? Когда сегодня? В Йом-Шини, понедельник, 15 июня. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Ну, 15 июня можно считать серединой июня. В нашем календаре гражданском. Но, тем не менее, сегодня вечером заканчивается месяц Сиван. В еврейском летоисчислении начинается месяц Тамуз. Другими словами, Рош Ходеш. Вечером день Алиф месяца Тамуз, пока у нас день Ламет месяца Сиван. До наступления темноты. Мы с вами на первом радио, программа ПМ, ближайшие два часа, как обычно. Чем будем заниматься? Сегодня полно дел, у нас есть... Игорь Красковский в командировке, будем его искать, он там носится по командировке, будем ему звонить, и он расскажет, где он, и что он, и как он. Марианну Беленьку, я надеюсь, я тоже поймаю, она нам проанонсирует, она тут где-то на радио ходит, какими-то делами занимается, что-то пишет, репортажи и так далее, но я надеюсь, у нее найдется пару минут для того, чтобы проанонсировать своего вечернего гостя в программе «Прямой ответ». Я вам загадаю загадку, как обычно, во втором части нашего эфира. Мы сегодня будем общаться, я надеюсь, тоже будем общаться так же, как и вчера, и на прошлой неделе, и как и завтра. Выражаю в этом уверенность и приглашаю вас к общению на любую тему, которая важна вам. Можно писать или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправлять сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Кратенько напомню о правилах общения. Подписываться в текстовом сообщении или представляться в голосовом. От одного радиослушателя не больше двух сообщений за программу. Уважайте мнение других людей, других слушателей, и не наезжайте на них, не критикуйте, не иронизируйте, не надо этого делать. Соблюдайте правила цивилизованной дискуссии. Я надеюсь, что это не очень сложно. Господа, голосовое сообщение, которое тоже можно прислать два, так же, как и текстовых, должно быть полминуты. Ну, каждое по полминуте, может быть. Что еще? Что-то еще должно быть. Что-то я еще забыл, может быть. А, Инга Айзенберг у нас сегодня должна быть, вроде бы, да, сегодня же понедельник. Она рассказывает нам о финансовых изменениях в макромасштабе, происходящих в нашей стране. Она держит нас в курсе. Все остальное, больше, по-моему, ничего из того, что я помню к этой минуте. Все остальное по ходу дела, господа. Будем общаться, будем обсуждать какие-то темы, будем слушать музыку. И будем слушать сейчас песню. Сами поймете, почему именно эта композиция Леонида Агутина продолжит наш эфир. PM до 14, поехали!

0: Молодой человек зовет себя на сцене лириком. Из этого можно предположить, что темы песен его лирические. Это называлось «Обними». У нас есть спонсор этого часа, группа... Почему группа? Почему группа, когда не магазин кейтеринг? Хотя они тоже группа. Там же люди работают, группа людей, которые делают вкусное нам в жизни. Значит, «Мантис» предлагают вам, уважаемые дамы и господа, настоящие вкусы Востока и Кавказа. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытный и ароматный бахш, лагман и душпере. Когда вы последний раз ели вот это все? Кто-то скажет, да я недавно ел хинкали. Хорошо, а бахш? Да я недавно ел бахш. Хорошо, а лагман? Вот я, например, позавчера ел лагман, но не ел душпере. Значит, пышные пирожки также в их меню. Пирожки с мясом, картофелем, яблоком. Это исключительно из качественных продуктов, делается вручную. Каждый четверг и пятницу «Мантис» напоминает о том, что их шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевр дома, можете приехать, забрать полуфабрикаты и доделать плов у себя на дому. Все это ждет вас в Ришон ЛеЦионе, в новой промзоне «Аромат Элияу», на улице Бен Цви, 23. Там бесплатная парковка, что в наше время важно. Мне пару недель тому назад слушатели сообщали, какие цены они заплатили, какие-то дикие цены за парковки в разных местах. Здесь бесплатная парковка, Бен Цви, 23, промзона «Аромат Элияу». Дополнительная информация и полное меню смотрите в соцсетях. «Мантис» – спонсор этого эфирного часа.
1: Реклама.
0: Так, мне удалось сейчас поймать, я видел, что Марианна Беленькая бегает, как сумасшедшая по радио. Идет такой, дымка за ней только так. Посмотрел, она пробежала, ее уже нет. Готовится к вечернему эфиру. Удалось ее поймать в сети программы PM. Она в студии, и я попрошу Марианну, как всегда, проанонсировать свой вечерний эфир на вечернего гостя в программе «Прямой ответ». Марианна, привет.
2: Привет. Эфир уже подготовлен, он будет в этот раз в записи, поэтому, по очень-очень актуальной теме, и ты знаешь, в этот раз у нас не мужчина в гостях.
0: Слава тебе, Господи. Так.
2: У нас в гостях Ксения Светлова, востоковед, а, собственно, мы так с ней говорим, обсуждаем, что ж вчера ночью произошло. Ты понял, что произошло?
0: Ты знаешь, у меня только одно мнение. Я богодоль.
2: Цензурная,
0: да. Я богодоль понял, что произошло, но не знаю подробностей. Мне кажется, я видел пост Светловой, кто-то перепечатал. Она пишет так, как будто она знает подробности договора с Ираном. Я их не знаю.
2: Подробности никто не знает. Да. Мне кажется, иранцы и американцы их не знают, как я сейчас прочитала. Они еще договаривались. Но так или иначе, есть общее ощущение от вчерашних всех общих высказываний, иранских, американских. Есть реакция. И заодно мы обсудим. Очень много времени уделили странам залива, потому что они действительно меняли позиции во время войны, то с нами, то не с нами. Поговорили и про Ливан, и про Газу, то есть весь регион охватили за то время, что у нас было, и даже не хватило времени, я бы сказала бы, на все. Поэтому приходите в 19:00, оставляйте комментарии, ставьте лайки, всегда вам рады.
0: Напомню, речь идет о программе «Прямой ответ», которая выходит у нас дважды в неделю, в 7 вечера, правильно?
2: Да,
0: в четверг,
2: все правильно.
0: В понедельник и в четверг. И вот сегодня в гостях у Марианны, и у вас, и у нас Ксения Светлова, известная арабистка, которая расскажет, поделится своим взглядом на происходящее буквально в наших глазах. И сегодня Белый дом в своем официальном сообщении написал «Веха американской дипломатии». Представляешь, веха.
2: О, боже мой. Любят, хорошо, когда люди умеют говорить красивые слова. Ну, их бы в эфир, понимаешь?
0: Белый дом обязан же писать в стиле Дональда Трампа. Любой его шаг — это веха в американской дипломатии.
2: А иначе не бывает.
0: В общем, сегодня в 7 вечера мнение с Ксенией Светловой. Все желающие приглашаются к радиоприемникам или к Ютубу в любое удобное вам время. Марианна, спасибо.
2: Спасибо.
0: Бай-бай.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: Группа «Аква». «Вода». Когда-то она, помните, прославилась песней «Барби Гёрл». Эта ее композиция называется «Руки». Не «руки» в смысле «ноги», а «руки» на английском. Сейчас реклама.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
8: Carrefour. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Реклама.
0: У нас почти не обходится день эфира без каких-то музыкальных новинок, которые поставляет нам в эфир наша музыкальная редакция и редактор Яна Романова. Сейчас она принесла мне на блюдечке с голубой каемочкой новую песню Элли Гулдинг. Из ее 6-го альбома, который выходит сейчас. Альбом назван, надо сказать, очень отчаянно. I know too much. Я знаю слишком много. Вообще, мудрые люди говорят, чем больше я узнаю в жизни, тем больше понимаю, что я мало знаю, ничего не знаю почти. Ну вот, Элли решила так назвать этот альбом. А песня, которая сейчас будет представлена вниманию слушателей программы PM, носит название Black Prada Dress. Платье черной Прады. Вышло 5 июня, сегодня звучит у нас. Сейчас у нас фильм идет в кинотеатрах. Второй, да, «Дьявол носит Прада». В общем, слово популярное в этот период времени. Новинка от Элли Гудинг. «Black Prada Dress».

0: Так, это была новинка от Элли Гулдинг. Мы продолжаем. Вы знаете, я посмотрел на время и удивился тому своему поведению. Уже полчаса прошло программа, я не прочитал еще ни одного сообщения. Безобразие. Восполняет этот пробел. Слава в Фейсбуке. Привет всем. Павел Михайлович, может, я чего-то не понимаю, а что случилось с мистером Трампом? Он от всей души благодарит за содействие в продвижении непонятно какой сделки товарища Путина, ВВ и товарища Си, и при этом спускает всех собак на Нетаньяху. Я не поклонник Биби, но как-то за державу обидно. Трампа что, купили, зомбировали? Я думаю, Аншель подготовит нам всем развернутый ответ на эти вопросы. Всем нам мира и благополучия. Я не знаю, мой комментарий к любому поведению Трампа, я вам сказал давным-давно тому назад, он непредсказуемый человек. Поэтому можно ожидать всего, что угодно. Для Аншеля, который вчера поздравлял Трампа с днем рождения и просил его продолжить воевать, у меня плохие новости для Аншеля. Его просьба не была услышана. Так, наши радиослушатели зафулы по-прежнему продолжают называть меня диктатором, за то, что я не читаю некоторые его сообщения, не дает ему говорить. Причем человек, смотрите, я даже не знаю, как характеризовать поведение нашего слушателя Зафулы. Сегодня он назвал себя, кстати, капер из Израиля. До этого он был охотник, бывший рыбак, охотник, там кто-то еще и так далее. Он продолжает делать на меня личные наезды и ожидать от меня, что я буду читать его сообщения. Он будет на меня наезжать, я буду читать его сообщения. Значит, уважаемый, я уже не понимаю, кто из Афулы. Если вы будете продолжать писать личные наезды на меня про то, что я диктатор, о чем вы писали уже 184 тысячи раз, и надеяться на то, что я буду читать ваши сообщения, что в конце концов моему терпению придет конец, и я перестану читать ваши сообщения. Вчера, сегодня он обиделся за то, что вчера я не прочитал его сообщение, в котором он просил ему помочь найти работу по-черному. И ожидал от меня, что я прочту это в эфире. То есть помочь ему нарушить израильские законы. Я должен был, и если я этого не сделал, я диктатор. Окей, значит, это предупреждение я сказал ему. Надеюсь, что вы меня, уважаемые Изафуллы, услышали. Вторую часть сообщения, праздник Мондиаль его идет. Ура, мой прогноз на сегодня. Бельгия против Египет, будет много голов, 4+. ПМ, ты хороший человек, но иногда диктатор, как Биби, Зеленский, Саддам Хусейн, без обид. Саддам Хусейн уже давно нет с нами. Оставьте в покое всех нас, диктаторов-то уже. Дальше. Перехожу в WhatsApp. Здесь Рюдзаки, это наш слушатель из Украины.
1: Я как-то раз уже давно тут говорил о том, что я стримил на Твиче. Почему стримил? Кстати, 10 лет уже этой платформе отдал, если что. Ушел на другую платформу. Почему? Потому что там все слишком цензурировано. Там нельзя ЛГБТ оскорблять нецензурной бранью. Даже нельзя говорить «петух», пусть даже ты имел в виду «птицу». Все равно Twitch это воспринимает как оскорбление, зная то, что это слово имеет двойное значение. Как оскорбительное, так и обозначение «птицы». Все равно ему пофиг, он будет за это банить, причем банить перманентно. Вот. И вообще много слов, много чего там нельзя говорить, нельзя даже без футболки появляться. Жарко, ну, кондиционер, мозган там включай, вентилятор включай, пофиг. Но ты, даже если ты мужчина, без футболки ни-ни. То есть там настолько все зацензурировано, причем давно, что заставило меня, и не только меня, других популярных стримеров уйти с этой платформы на другую куда-то перейти.
0: Уважаемый Рюдзаки, я остановил ваше сообщение, напоминая вам о правиле, что сообщение должно быть полминуты. Оно у вас минута 10. Не нарушайте наши правила, если вы хотите, чтобы ваши сообщения обрезались жестоким диктатором ПМ. Доброго дня, Павел. Вчера похвалили детей Трампа. Инфа от моих родных из США. Не в пример Биби. Как говорят, не буди лихо, пока оно тихо. Мало нам инфы о собеседованиях Сары с будущими соискателями на важные посты, как вдруг появился сынок, который теперь тасует кандидатов на праймерис в Ликуде. Неужели он будет будущим премьером? Пути твои неисповедимы, Аленка. Аленка, кто будет будущим премьером, зависит от избирателей пока еще в нашей стране. То есть от нас с вами. Но, судя по намекам из Ликуда, которые сегодня отображены в прессе, Яир имеет далеко идущие планы в этой партии. Да. Дед Изя написал: «Шалом, Павел. Сказ о сынах о сынах Фреда и Бенциона, о том, как государство, которому побаивались здесь, как некогда одно из лучших армий и разведок мира, как потомки Иакова, которые не боялись ходить в кипах по улицам, сказ, все это по воле двух великих политиков, в кавычках это два слова, перестал существовать в один день после подписания челобитной с теми, кто хочет уничтожить страну Израиль. И они не остановятся в своем хотении. Ибо сказал сын Фреда сыну Бенциона: молчать и быть рядом. Рядом, я сказал. И молчали сыны Эрец Исраэль, ибо им приказали молчать. Дед Изя. Уважаемый дед Изя, я думаю, что окончательные выводы о договоре мы можем делать после того, как узнаем, о чем этот договор и что там говорится. Но то, что Израиль оставили в стороне от этого процесса, это очевидно всем тем, у кого есть уши, пара ушей, пару глаз, нос, лоб и там какие-то мозговые извилины внутри. Это вещь, на мой взгляд, очевидная.
2: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
3: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
4: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
5: Первое радио.
4: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
6: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Да, аппликация помогает быть вместе с нами в любой точке земного шара. С нами Инга Айзенберг тоже сейчас в эфире. Адвокат, как всегда, Инга по понедельникам рассказывает нам, какие изменения в финансовой области. Я, например, потирая руки в ожидании, куплю новый бумажник, потому что я знаю, начнется калькалят пхирот, с нас будут разные поблажки, снижение налогов, еще там что-то. И надеюсь, что об этом нам Инга будет рассказывать. Инга, здравствуйте, вы в эфире.
7: Да, здравствуйте, Павел.
0: Есть что-то?
7: На самом деле сегодня...
0: Да, давайте.
7: Я хочу сегодня рассказать интересную такую вещь. Это как бы многие, конечно, слышали, Махирли Миштакен. И сегодня немножко рассказать про новости из суда. Налоговая инспекция подала в суд, она даже уже не просто в суд, уже про Верховный суд, обжаловать, подала апелляцию на то решение, которое принял окружной суд в Израиле против, на самом деле, застройщиков. Ну, как бы изначально сейчас я вкратце расскажу, в чем дело. И это, кстати, может в какой-то момент коснуться и всех нас, да, тех, кто покупает или, может быть, собирается покупать квартиру, ну, Дираба Анаха, Махир или Миштакен, да, как это, есть очень много разных программ, и вот если кто-то будет покупать, собираться, то нужно, может быть, даже подождать, пока будет решение Верховного суда в этом вопросе. Ну, вкратце, в чем Махир или Миштакен, наверное, все знают, это государственная программа, которая дает льготную покупку или льготы на покупку квартиры в Израиле. Есть разные виды программ, то есть там действительно широкий блок, сейчас уже очень много разных видов. Есть Дираба Анаха, то есть там есть разные, как-то цены эти понижаются, то есть есть как бы начинают разные диапазоны, то есть начинается от 40 тысяч шекелей, можно получить скидку и заканчивая прямо даже несколько, получается, сотен тысяч. То есть прям действительно огромные скидки можно получить. Ну, естественно, тем, кому подходит, то есть это не любой человек может подойти

0: участника в этом всем. То есть это само государство, и, которое организовывает это все. Есть управление землей Израиля, которое держит эти земли, то есть владеет фактически этими землями. Есть застройщик, есть покупатели квартир, что, в принципе, это обычно мы такие вот люди рядом, которые пытаются, хотят купить себе квартиру подешевле. В принципе, это все мы знаем, что это распространяется, как я сказала, на нескольких видов людей, которые вот обычно это те, у кого нету квартир. То есть, ну, в юридическом смысле этого слова, то есть у них они не владеют никакими квартирами, или они хотят улучшить свое жилье, и таким образом они могут обратиться в эту лотерею и даже получить возможность купить. Естественная важная деталь в этом всем, те, кто обращаются, они должны помнить, что у них в этой программе это не просто так, я купил и завтра перепродам ее за большую цену и, в принципе, на этом, ну, сделаю себе прибыль. Нет, естественно, есть определенный период, с какого нельзя продавать эту квартиру. Обычно это 5 лет с получения вот самого застройщика, то есть вот эта форма 4, ТОФИС АРБА, когда уже застройщик закончил строить, и нужно ждать 5 лет. Или 7 лет самой даты лотереи. Но в принципе, да, то есть это может изменяться от программы к программе, поэтому нужно это выяснять каждый раз по-своему. Ну, как бы подошли к чему, в принципе, о чем был суд и в чем спор налоговой инспекции. Налоговая инспекция говорит так: застройщик должен платить мне деньги, как будто бы он покупает землю. Что происходит потом? Приходит покупатель уже, то есть мы, и идем покупать уже квартиру у застройщика. То есть, получается, мы два раза платится здесь этот самый налог на покупку, то есть на покупку земли один раз, второй раз покупка квартиры. То есть здесь мастер хища два раза, и таким образом налоговая инспекция у нас получает много денег. Что говорит налоговая инспекция? Я хочу забирать эти два раза деньги, а застройщик говорит, я не хочу платить налог на покупку земли. Почему я не хочу его платить? Потому что я не обычный покупатель на земли, потому что я действую по тем правилам, которые вы мне даете. Я не могу потом продавать квартиру по той цене, которую вы мне, которую я хочу, я ее продаю по тем условиям и тем ценам, которые вы мне предоставляете. И, в принципе, я все делаю так, как хочет государство. Поэтому я не должен платить вам налог на покупку земли. То есть, как бы, земля до сих пор остается у государства, и потом уже приходит сам покупатель, и если он захочет, то он может уже покупать эту квартиру и платить налог на квартиру. Ну и в чем, естественно, заключается, здесь начинается проблема. Суд решил так в пользу самого застройщика и сказал, действительно, он не видит причины, почему застройщик должен платить налог на землю. И налоговая инспекция это очень не понравилось, и поэтому она подала апелляцию на Верховный суд о том, что нужно платить застройщикам налог на землю, а покупателям квартиры потом нужно платить еще и налог на квартиру. Суд сказал, что так не должно быть, и сейчас происходит спор в Верховном суде, и где это может повлиять на нас? Ну, если, не дай бог, какой-то момент решится так, что мы покупаем, покупая квартиру вот по этой маркировке Миштакен, вполне может быть, нам нужно будет платить двойной налог, то есть мы должны будем заплатить налог на землю, а потом еще и налог на покупку квартиры, что это тоже как бы, ну, какой-то прям сюрреалистически такое, ну, что может, в принципе, случиться, да, то есть потому что действительно выходит какой-то абсурд, если никто не покупает землю, то где эта земля остается, и кто будет платить тот самый налог на землю, который нужно заплатить?
1: Инга, а дошло до Верховного, потому что уже прошли там окружные какие-то суды? И почему сразу Верховный?
0: Именно так. Начинается, да? Конечно же, все снизу, да, то есть это были вначале, начинается всегда. Все споры на уровне налоговой инспекции, то есть сидят адвокаты, которые представляют интерес самого застройщика, который сказал, я не хочу платить больше налог на землю, ну, в принципе, его можно понять, он говорит, я действую по правилам государства, почему я должен платить этот самый налог? А налоговая инспекция говорит, нет, ты должен платить, потому что ты получаешь эту землю. Ну, и, естественно, кто будет это все решать, это уже будет решать Верховный суд, который будет в итоге должен решить, а или должен платить застройщик налог на землю или нет. Ну, где, если решит он в итоге, что он застройщик не должен платить налог на землю, а кто же его тогда будет платить, или, может быть, страна возьмет это тоже на себя и скажет, окей, тогда никто не платит налог на землю. Покупатели будут платить только за налог только на покупку квартиры. И налог на землю, ну, сам понимаешь, это уже будет, опять-таки, урон казне нашей общей. Или кто-то все-таки должен будет это заплатить.
1: Я правильно понимаю, что если дело закончится не в пользу застройщика, скажем так, это кабланы, да? Застройщики, это же кабланы вы имеете.
0: Да,
1: вы, правильно?
0: Именно они.
1: Кабланы, если да. Они проиграют, то это ляжет на покупателя квартиры, в конце концов, перенесется.
0: Интересно, на кого оно ляжет, потому что они тоже, в принципе, же продают по определенной цене, которую им дает государство. То есть они тоже, в принципе, не особо могут...
1: То есть они

0: Ограниченный, вы хотите сказать.
1: Окей. А не ограниченный, именно так. Да.
0: Окей, Инга Азимберг. Инга, спасибо за эту информацию. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, господа, Верховный суд — это та самая инстанция, про которую наши политики из коалиции обливают грязью уже давно, несколько лет. Хунта, никто их не избирает, и вообще, кто они такие, и мы не будем выполнять их условия. Это та самая инстанция, которая, если вы проиграете дело в мировом суде, пойдете в окружной, и там тоже будет не в вашу пользу. Это та инстанция, к которой вы придете, в конце концов, чтобы доказать свою правоту, и, возможно, она вас защитит, ваши права. Это тот самый Верховный суд. Он же богатц, правда, у богатца другие функции. Хотя судьи одни и те же.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Сорок лет назад родилась эта композиция группы «Берлин». Как звуковая дорожка к фильму «Топ Ган».

0: Реклама.
1: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
2: Carrefour.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мада Неймания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: Красота любит внимание. А роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
7: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ». Мебель «Дакс», Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
8: На постоянную работу в Ришон-Ле-Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
0: Реклама.
9: Так, господа, продолжаем. Сейчас звоним Игорю Красковскому, нашему командировочному. Давно он не был в командировке, сегодня вернулся к своей привычной деятельности. Полезной информации для наших радиослушателей. Игорь, приветствую.
10: Павел Михайлович, привет, привет всех, кто слушает. Первое, да, поговорим о красоте. Яман. Яман – это не просто уход, это уровень. И если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание к каждой детали. И все это в приборах, которые превращают обычный домашний уход в настоящий салонный ритуал. Больше не нужно подстраиваться под записи к косметологу. Теперь профессиональный уход – у вас дома, в удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого. Для тех, кто смотрит в зеркало и хочет видеть результат. Сияние кожи, тонус, уверенность. И это не магия. Это технологии, которые работают. И прямо сейчас только для наших слушателей эксклюзивная скидка на прибор Liftology от Яман. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Вот вам телефон, звоните прямо сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577. Яман, когда уход становится удовольствием и, самое главное, результатом. Павел Михайлович, тебе огромное отдельное спасибо.
9: В общем, выпьем за красоту, Игорь. Выпьем за красоту.
10: С удовольствием.
9: Игорь Красковский, спасибо.
10: Поднимем бокалы.
9: Всего доброго. Бай-бай.
10: Пока.
0: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это была Каска, ее песня «Золото». Что у нас в этом часе? Полторы минуты. Читаю сообщение Анти Арсавата. Помните, пишет он, как в сериале «Бригада» после того, как Саша Белый разбил бутылку об голову мента Володеньки? И когда охрана его выводит из казино, один охранник ему говорит, что, мол, все же договорились, что казино... Все же договорились, что казино — мирная зона, без разборок. И тогда к нему подходит Фил и говорит охраннику: «Слышь, дружище, конкретно с тобой никто не договаривался, да? Так и мы. С нами ведь никто не договаривался, верно? Поэтому у нас есть полная свобода действий в отношении Ирана. Так что не надо умирать раньше смерти. Всем здоровья, Анти Арсават». Отлично, Анти Арсават. Я уже точно знаю, что вы умеете давать совершенно правильные, отличные советы людям, которые несут ответственность за последствия своих действий. Вы-то ничего не несете, никакой ответственности за свои советы. Правильно? Продолжайте их давать. Нас никто вперед! Прослушайте первое сообщение. Какое первое сообщение? Про Кира Стармера. Рюдзаки пишет: «Уважаемый Рюдзаки, у меня есть только одно ваше сообщение сегодня, голосовое, которое я вынужден был обрезать, потому что оно было слишком длинное. А какое первое сообщение, я не знаю, о чем вы говорите. Всем привет и всего самого наилучшего. Павел, можно мне немного подбодрить Аншеля? Уважаемый Аншель, то, что не сделает Трамп, то обязательно сделает Нетаньяху. Именно поэтому следующие 4 года тоже должен быть он, попутчик». Попутчик поддерживает Аншеля, он считает, что Аншель расстроился. Он тут советовал дальше воевать, а тут дело идет к договору какому-то, о котором Трамп уже объявил. Попутчик с Аншелем и с Нетаньяху. Очень хорошо. Время кончилось в этом часе, переходим во второй.
1: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
8: Мебель ДАКС. Решен лицон. Лещанский 3.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Иранское командование заявило о капитуляции американцев и сионистов. Подробнее через несколько секунд. «13:00» у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Оперативное командование иранских вооруженных сил Хатам Аль-Анвия после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном, выступило с заявлением. «Мы воздаем должное стойкому и гордому народу Ирана, его доблестным, мужественным сынам, служащим в вооруженных силах. Они доказали свою мощь, унизив американцев и сионистов так, что тем пришлось признать поражение и капитулировать», заявляет командование. Как утверждает агентство ТАСНИМ, связанное с Корпусом Стражи Исламской Революции, в последние дни и часы переговоров Иран добился от США включения в соглашение гарантий суверенитета и территориальной целостности Ливана. Согласно информированному источнику, добавление этих условий сыграло ключевую роль в решении отменить запланированный иранский удар по Израилю в ответ на израильскую атаку Бейрута 14 июня. А гибкость США позволила избежать эскалации. По итогам оценки оперативной обстановки было принято решение об изменении инструкции командования тыла. Новые указания вступили в силу сегодня в 10 утра и будут действовать до 20:00 вторника 16 июня. В рамках изменений отменено ограничение на проведение мероприятий с участием до 5000 человек во всех районах страны. В районе линии противостояния, это приграничные районы на севере страны, сохраняется режим частичной деятельности без изменений действующих инструкций. Поселенцы минувшей ночью подожгли сельскохозяйственные угодья палестинцев в районе Рамаллы. На место были экстренно вызваны силы пограничной полиции МАГАФ и ЦАЛИ. Были задержаны шестеро подозреваемых. По словам палестинцев, пожар уничтожил значительное количество урожая. Местные жители рассказали, что группа поселенцев прибыла в этот район. Они начали бросать камни и попытались ворваться в жилой дом. Полиция сообщает, что инциденты с поджогами произошли в населенных пунктах Дир-Дибван и Бурка, расположенных по обе стороны 60-го шоссе к востоку от Рамаллы. Полиция округа Иудеи и Самарии начала расследование. На месте работают эксперты-криминалисты. Прокуратура предъявила обвинение 17 ультраортодоксам, принимавшим участие в беспорядках возле дома командующего военной полицией. Четверо обвиняемых – несовершеннолетние. Инцидент произошел полтора месяца назад в Ашкелоне. Десятки ультраортодоксов собрались у дома командующего военной полиции в знак протеста против призыва учащихся ИШИФ. Некоторые участники демонстрации сломали забор и проникли на территорию, прилегающую к дому. Они выкрикивали оскорбления в адрес хозяина дома и в адрес ЦАЛИ. Родственники офицера в это время были заперты в доме. Ущерб причиненной территории оценивается в 1000 шекелей. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

0: Это, конечно же, Dire Straits, Walk of Life, так называется их песня. Открыла вторую часть программы ПМ. Всех приветствую на первом радио 89.1 FM. Мы продолжаем. Время 8, почти 8 минут 14-го. У нас понедельник, господа, Йом Шини. День не тяжелый. Нормальный обычный летний день. 15 июня. Так, ну, как обычно в это время, я напоминаю, что для сообщений в сегодняшний эфир у вас осталось 23-24 минуты. Ну, может быть, 25. Окей, договорились. 25 минут. И предлагаю вам использовать, поделиться, написать на любую тему. Это не обязательно должны быть какие-то глобальные темы. Это может быть что-то ваше персональное, что в вашей жизни происходит. Радостные события, нерадостные. Радостные, мы порадуемся вместе с вами. Нерадостные, я вас поддержу обязательно. Поэтому делитесь, господа. Это очень важно, когда у человека есть возможность с кем-то поделиться. Если рядом нет человека в жизни, я говорил всегда, что это в кино всегда очень часто есть друг, которому можно позвонить, поделиться, поплакать в жилетку и так далее. В жизни далеко не всегда так. Я лично считаю, позиционирую программу PM и себя как человек, который может поддержать, если у вас какие-то проблемы. Я обязательно, если человек на что-то пишет о каких-то проблемах, я обязательно поддержу. Если мои слова помогут вам, отлично. Не помогут, хуже не станет. Поэтому давайте общаться, давайте делиться. Напоминаю, у нас есть два канала связи. Первый в Фейсбуке, страница программы PM, она так называется p.m. По-русски кириллицей находится, если вот так вот наберете в поисковике Фейсбука, так как я сказал. И там в разделе «Мессенджер» можно писать сообщение. Или WhatsApp, где наш телефон 054-20-70-800. 054-20-70-800. Я понимаю, что у нас человеков не принято без особой надобности делиться какими-то своими проблемами. Манишма, а кольпседа, как дела? Все хорошо? И так далее. Но без проблем в этой жизни, наверное, ничего не бывает. И ни у кого не бывает проблем. Иногда хочется поделиться, или нужно, или ты, может быть, даже не чувствовал, что надо, а когда поделился, тебя поддержали, почувствовал, что полегчало. То есть об этом тоже можно писать. Ну, дело ваше, конечно же. Главное, чтобы это сделать в ближайшие там 20 плюс минут, потому что потом не будет времени. Скоро загадка, которую я вам загадываю, а пока читаю сообщения, которые пришли к этой минуте. Я в WhatsApp. Так, Сергей у моря написал. Раньше аксакалы сидели молча и ждали, когда их попросят дать совет. Сейчас миром правят старики, и где активный возраст 45-55 лет, общество вымирает. Сергей, совершенно с вами не согласен. Возрастные границы расширились в наше время. Расширились. Активный возраст для мозга. Знаете, как про адвокатов говорят? Единственная профессия, которой чем старше человек, тем он опытнее, тем больше у него плюсов. Поэтому 45-55, расширились давно эти возрастные рамки. Нетаньяху 77 лет в этом году. Трампу 80. Путину сколько, я не знаю. Там. 70 плюс какой-то там, еще где-то. Так что, мне кажется, главное, что и как человек делает, а не сколько ему лет. Платон, Павел, разрешите через вас передать привет некоторым рьяным радиослушателям. Несколько из них вычислили, в кавычках, меня в Фейсбуке. Начались угрозы и оскорбления моих друзей через мою страницу. Один даже обещал через своих друзей в Шабаке передать мои данные. Так вот, чтобы не отвлекать такую уважаемую серьезную организацию, мой адрес Бейершева, улица ЦВИС, 147. Приезжайте, скажите мне все это лично. У меня опыт перевоспитания уже есть. Спросите Женю Карачкова. И совет. Не пейте перед встречей. Лекарства с алкоголем не сочетаются. Ну, Платон, ну что вы начали какие-то разборки здесь? Которые у вас там начались в соцсетях, вы решили перенести их в наш эфир, что ли? Не стоит этого делать. Если вы не можете как-то разобраться с тем, что происходит в соцсетях, совсем не обязательно это выносить в наш эфир. Снял пенсионную, теперь думаю, нахрена? Это сообщение пришло без подписи. До этого человек подписывался Игорь, сегодня почему-то решил не подписываться. Ну, смотрите, проблема довольно серьезная, наверное, да? Человек снял пенсион. То есть вы забрали пенсионные, они у вас лежат дома, и теперь думаете, что с ними делать. Я не знаю, о какой сумме идет речь. Или живите, радуйтесь жизни, путешествуйте, или ищите место, куда их можно вложить, эти деньги, чтобы они, как бы, деньги должны работать, то, что говорят. Решение за вами. Или возьмите какого-то специалиста, который будет стоить вам денег, немалых. Он вам посоветует, что делать с этими деньгами. Этот совет, эта оплата его услуг будет стоить того. Я вас уверяю. Поэтому не мучайтесь, вперед, примите решение и действуйте. Раз уж вы сняли пенсионный. Сегодня произошла странная кража. Разбили стекло в автомобиле и украли видеорегистратор. До сих пор не могу понять, зачем. Игорь. Ну, может, больше нечего было взять у вас, Игорь? Так взяли хоть что-нибудь? Я не знаю. Так, дальше. Батька Махно. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Вон он, глаз народа. Правда, таксомоторного, но тоже народа. Видеооригинал у вас в личном сообщении. С уважением и хорошего дня. Батька Махно. Он прислал мне, я расшифрую, он прислал мне видеозарисовку, сделанную в аэропорту, таксисту, которому на заднем стекле загорается поочередно King Bibi, а потом там одно слово на английском, на букву F, известное всем. Трамп его часто применяет, теперь уже к Биби применяет. Вот это F Каплан, то есть капланист. Ну, человек, ультимативно поддерживающий Нетаньяху. У нас таких очень много в стране. И среди наших слушателей тоже. Что бы ни произошло, мы с Биби. Он король. Все, что он делает правильно. Мы поддерживаем. Есть такие. Среди таксистов тоже есть. Чего удивляться. Так, кто-то прислал два голосовых сообщения. Мне кажется, это он. Человек, который нам постоянно пытается испортить настроение в своих сообщениях. Давайте послушаем, прав ли я. Итак.
1: Не понял, а что такое? Вы же левые говорили, что в Рафех нельзя заходить, с Хамасом нельзя бороться, надо сдаваться. В Ливан нельзя заходить, Хизбалла нельзя бить. С Ираном это безумство воевать. А сейчас, когда заключают договора, вы говорите, ой, Мазе, Биби Халаш, Биби к ноге. Эй, ведущий, мне кажется, что вам кажется, что всю лапшу, что вы вешаете слушателям на уши, воспринимается как не как лапша, а как правда.
0: А как вермишель? Второе сообщение от него же.
1: Ваши же генералы все время твердят, давайте заключим мирные договора, воевать не надо. Правительство все время ошибается. Биби Нетаньяху со Смотричем и с Бен-Гвиром, они агрессоры, надо заключать договора. А сейчас вдруг все наоборот. Непонятно с вами ничего. У вас всегда все наоборот. Так плохо и так плохо. Ну, бывайте здоровы. Лапша на уши все время на работе.
0: Это господин Дизингов, как я и ожидал. Уважаемый господин Дизингов, я до этого думал, что вам частично что-то непонятно в этой жизни. А вы сейчас признали, что вам непонятно ничего. Ничем не могу помочь. Марк 1. Ходы штоф, уважаемые дамы и господа. Всем здоровья, мира, удачи, отличного настроения. Ну вот, Михалыч, хотелось бы как лучше, а получилось как всегда, как говорил господин Черномырдин. Выбора не было, причем по многим причинам. Дело в шляпе. Теперь посмотрим, как будут развиваться события в долгосрочной перспективе. Кстати, было бы приятно и конкретно, я был удивлен, услышав твой голос в эфире. Думал, что ты во Франции освещаешь для русскоязычных саммит G7. Что, обломилось? Ну, вы знаете, Марк один, Франция же как, она нас и не пускает на этот салон военной техники. И меня тоже говорят, нет, ты, я говорю, я освещать саммит G7 для слушателей. Нет, говорят, не пустим, не будешь ничего освещать. Пришлось остаться с вами. Так. Дальше. А вообще, пишет дед Изя, стойкости, сила духа, воли к победе, умению не сдаваться, руководству нашей многострадальной страны нужно учиться у сборной Японии. Команда Хадзима Мориясу доказали, что они настоящие самураи. Проигрывая 2-2, они вырвали ничью. Молодцы. Дед Изя, ну это, наверное, опечаток, да? Проигрывая 2-1, они выиграли ничью. Молодцы. Да? Есть такое дело. Добрый день. Почему на шестой передаче не делать объявление о дорожной ситуации? Не делать объявление о дорожной ситуации, Виктор. Виктор, вот вопросы о других передачах задавайте, пожалуйста, на Facebook-странице Первого радио. Вот это там. Я тут на Первом могу отвечать только то, за то, что происходит с 12 до 14 пм, и три раза в неделю о том, что с 9 до 10 в колесе обозрения. А все остальное, предложение, какая-то критика и наоборот комплименты. Комплименты можно писать и в ПМ для моих коллег, конечно же. А все остальное нас на Facebook-странице Первого радио. Она к вашим услугам. Платон, я бы не переносил, я долго смеялся и ждал, но я не могу каждому отвечать, решил через вас. Те, кому она адресована, надеюсь, услышали. Спасибо вам. То есть вы, как я и сказал, решили наш эфир использовать в своих социальных разборках в социальных сетях. Это неправильное отношение к эфиру программы ПИА. Платон. Как нам поведала в новостях в 13.00 наша уважаемая Светлана Карабут, пишет Анти-Арсаван, оперативное командование иранских вооруженных сил объявило о капитуляции американцев и сионистов. Абсолютно согласен с потомками Омара Хайяма. Посмотрите на факты. Экономика Ирана в пике. Большинство военных и духовных лидеров уже на том свете. Сами иранцы уже 4 месяца боятся похоронить Хаменеи из-за боязни к нему присоединиться. Военная промышленность получила серьезный удар, так что американцы и сионисты действительно капитулировали. Всех с капитуляцией, Анти-Арсават. Анти-Арсават – человек, который, видимо, обращает слишком серьезное внимание на заявления иранских ксира, вооруженных сил и так далее. Антиарсават, они недостойны вашей реакции, в том числе нашей и вашей, и комментария. При всех предыдущих правительствах были уничтожены строящиеся атомные реакторы в Сирии и Ираке. А при нынешнем руководстве атомные реакторы, вся инфраструктура в Иране благополучно достроены и реально угрожают Израилю. Теперь любая собака дворника может кусать и лаять на нас. С уважением, Леопольд. Уважаемый Леопольд, я не знаю, о каком атомном реакторе и всей инфраструктуре благополучно достроены и реально угрожают. Это вы где взяли такую информацию-то? Поделитесь с нами. Ира, Павел, вот только Путина сюда не нужно. Он же вцепился во власть. Не до Гитлер, чертов, не сказать хуже. Я говорил только об возрасте, уважаемая Ира. Путину сколько? 72, что ли? Какого он года рождения? Я не помню. Я могу посмотреть, но меня сейчас напишут наверняка. Я говорил, что в возрасте страной, в очень многих странах есть люди, которые в серьезном возрасте. За 70. Нормально функционируют. Не все нормально, но функционируют. Есть музыканты, которые в возрасте 80+ выпускают новые альбомы. Мик Джаггер, Пол Маккартни. Так что вот говорить о том, что это старики уже ни на что не способны, нет. Нам вообще ученые обещают, что мы где-то лет через 30-40 будем жить до 150. И будет какой-нибудь президент страны, страна будет праздновать, ну, для начала, по-еврейски, 120-летие великого вождя нашего народа. Так, тук-тук, тут-там, тут-тут. Вот я разгоняюсь, а дело надо к музыке возвращаться. Я, кстати, по-моему, я прочитал сообщения, которые пришли к этой минуте, и можно спокойно возвращаться к музыке. Есть у нас певица, которую зовут Маргалит Цанани. Это ее полное имя. Вообще на сцене ее и в Израиле, вообще так в простонародье, в простообращении. Простонародье я имею в виду всех нас, вот и себя тоже. Ну, вот в обычном народном общении называют Марголь. Она выпустила новую песню. Ляшировали оно петь и получать удовольствие. Так называется ее композиция. Марголь.

0: Марго, коль Маше Бали лясот, лашир выляйнот, петь песни и получать удовольствие. Так называется ее песня. Сейчас перед загадкой напомню вам про магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Еще раз перечислю вот эти названия. Лагман и душпере, вареники, кюрзе и хинкали, сочная самса, золотистые чебуреки и домашние пельмени, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоками. Все создается вручную из свежих, качественных продуктов и по очень приятным ценам. Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый и настоящий восточный плов. Есть другой вариант. Можно приехать, забрать полуфабрикаты для плова домой и приготовить его уже на дому с помощью шеф-повара. «Мантис» находится в промзоне «Аромат Ильягу» в Ришон-Леционе на улице Бен-Цви, 23. Такой адрес надо набирать, видимо, в Waze. Ришон, Бен-Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительная информация и полное меню смотрите в социальных сетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой, а не спонсор.
1: Реклама.
0: Уважаемые радиослушатели, сегодня в рамках загадки я хочу вас спросить, что президент Джон Кеннеди в своих предвыборных выступлениях. У нас скоро начнется, кстати, волна предвыборов. Уже так потихонечку начинается. Но скоро этим летом мы утонем в предвыборных заявлениях, выступлениях наших лидеров партий. И запутаемся в новых партиях, которые будут появляться. Но я говорю об Америке. Джон Кеннеди говорил об одной такой штучке. Такой плоский цилиндр весом чуть более 100 граммов, который стоит примерно 130 американских долларов. Но он говорил, что такая штучка, он приравнивал ее к воздействию ракет. О чем это речь? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-891. Что это за штучка такая, которой Джон Кеннеди давал такое важное значение придавал? Ответы мы от вас принимаем только по телефону. Еще раз обращаю ваше внимание. 07-52-891. Пока вы звоните, я читаю сообщение. В Фейсбуке у меня тут есть несколько. Сержант написал: договор с Ираном еще даже не вступил в силу, а диванные вояки уже залили соплями и слезами все соцсети. Опять эти стенания кинули, предали, не дали еще повоевать и так далее. Они реально думали, что это закончится как-то по-другому, что можно за полтора месяца бомбами с самолетов сменить режим в Иране. Я вас жду, когда же Биби выйдет к нам с километровым списком тех великих достижений, в кавычках, которые были достигнуты в результате этой ненужной 40-дневной тягомотины с Ираном. Жаль только благородное животное льва, в честь которого все это было названо, считает так сержант. Инна написала: «Добрый день. Сегодня наш сын призвался в армию. Это важное событие в жизни любой израильской семьи. Благополучной, безопасной службы и ему благодарность. Он теперь будет защищать всех нас с вами, ваш сын. Так что на нем большая ответственность. И чтобы живой, здоровый возвращался домой почаще». Жалко кюрасайцев. Начали неплохо, но немецкая машина размазала их по асфальту. Японцам респект. Ждем, когда узбеки порвут колумбийцев в четверг рано утром, считает Слава. Подождите, я как болельщик сборной Кюрасао еще говорю, они еще покажут всем. Особенно я возрадовался, когда у них на замене вышел футболист по фамилии Маргарита. Ха-ха-ха! Где еще есть футболист по фамилии Маргарита? Только в сборной Кюрасао. Так. Настаиваю, вы вчера не прослушали мое сообщение, это мой эфиопский друг передал вам привет. Значит, уважаемый заклинатель Кураги, вы прислали это сообщение без каких-либо комментариев, без ничего, что это ваш эфиопский друг прислал. И просто так его включать в эфир я не стал. Если бы вы как-то прокомментировали, оправдали это голосовое сообщение, тогда, может быть, был бы шанс. А так, что? Сегодня заклинатель прислал вот что. Шалом. так себе ведущий. Ну, после этого я стал уже так себе ведущим, естественно. Это он же. Сегодня ехал в эфире... Так себе ведущий радио. Сегодня ехал в эфире... ехал в лифте, простите, господи, в эфире. И слушал разговор избирательной Ликуда и поклонников Биби Аляэри. Чего? Биби Аляэри. Что за слово такое? Хвастались, что страна Израиль построена на комбине. И все здесь через комбину. Вопрос, сколько существует страна, построенная на комбине? Заклинатель Кураги. Пока существует 78 лет. Я не уверен, что надо повторять все то, что говорят некоторые субъекты, и делать какие-то объективные выводы. Мало ли что говорят. Сегодня в социальных сетях мы видим, мало что люди говорят и пишут. Далеко не на все надо обращать внимание. Ольга написала. Сегодня 71 день, как нет моего сына. Ну, вы помните, я в начале программы призвал писать обо всем, и о неприятностях или каких-то трагических вещах тоже вполне допустимо. Потому что я считаю своим долгом в таких случаях поддерживать человека. А, Ольга, это, скажем откровенно, я даже уберу подложку сейчас, потому что она не подходит для того, что я сейчас попытаюсь вам сказать. Наверное, потеря своего ребенка — это самая большая трагедия, которая может произойти в жизни любого человека. Вот нету большей трагедии. Вы ее испытали, скажем так. Я надеюсь, что вы ее прошли, но потому что, а что остается делать в этой ситуации человеку? Пройти такую трагедию, преодолеть, она никуда не исчезнет, она останется, это рана на сердце, это разрыв сердца останется навсегда, но любой человек, наверное, понимает, что надо идти дальше по жизни, даже неся эту трагедию в сердце. И память о сыне, который, конечно же, у вас останется навсегда, и вы будете часто к нему обращаться, и вы будете к нему его долго вспоминать. Долго, всегда вы его будете вспоминать. Поэтому ну, несите эту память в себе. Будьте мужественны, если уж вам на вашу долю выпало такое жизненное испытание. Быть мужественным и сильным. Ничего другого человеку не остается в такой ситуации, когда... вас коснулась вот эта самая большая трагедия, которая может случиться с любым человеком, потерять своего ребенка. Неважно, в каком возрасте он был. Так что держитесь. Я хочу пожать вам руку. И давайте продолжать жить. Другой ситуации, другого выхода у нас с вами нет. И спасибо, что вы об этом написали. Это я воспринимаю как высший уровень доверия ко мне прежде всего. И тем, кто сейчас слушает вот мое сообщение, ваше сообщение, которое я прочитал сейчас в эфире. Окей. Меняем настроение. Теперь у нас есть звонки. Слушаем наших радиослушателей. Алло. Да, здравствуйте.
2: Да, Павел, здравствуйте.
0: Вы что-то далеко. Вы где находитесь? На Северном полюсе?
2: В Бершеве.
0: Ну, почти, я угадал. Чуть погромче говорите, пожалуйста, и мы вас слушаем. Как вас зовут?
2: Хорошо, хорошо. Даниил.
0: Слушаем вас, Даниил.
2: Ну, вопрос, конечно, вы интересный задали.
0: Так.
2: Почаще бы были такие интересные вопросы. Смотрите, я вам развернутого ответа, к сожалению, дать не смогу.
0: Ну, дайте свернутый, я не буду жаловаться.
2: Но, опять-таки, да, включив свою память, я вспоминаю 12 апреля, день космонавтики.
0: Так.
2: И шла речь о сигаретах.
0: Так.
2: Что даже, да, Гагарин тогда сказал, он говорит, несмотря на то, что я первый полетел в космос, а курю я такие американские сигареты.
0: А, да, даже такое было. Так,
2: да,
0: окей.
2: Да, да, да. И что-то Джон Кеннеди тоже на эту тему заикнулся, обращаясь к своей нации. Как раз это, по-моему, было перед выборами. Но опять-таки, досконально, точно не помню.
0: Ну, Даниил, я же говорил о какой-то штучке весом более чуть 100 граммов. Это явно не сигарета, как бы, которая там стоила примерно стоит 130 американских долларов. То есть речь не о сигарете. Я вообще удивляюсь, что Гагарин такое сказал, а его после этого не должны были вернуть с орбиты вообще космической, оставить там. Что это за предательство такое, американские
2: Нет,
0: сигареты курить?
2: Он это уже сказал.
0: После возвращения, понятно.
2: Не дурачок.
0: Окей, Даниил, нет, речь о другом. Спасибо вам за версию, Бершеве, привет.
2: Спасибо,
0: всего доброго. Идем дальше. Алло.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Павел Михайлович.
0: А вы кто?
3: Стас Батьям.
0: Стас Батьям, слушаем вас.
3: Может быть, речь идет о олимпийской медали золотой?
0: О ней именно речь идет. Олимпийская золотая медаль весом 113 граммов, стоимостью 130 американских долларов. Джон Кеннеди сказал, что ее значение не менее важно, чем ракета, если не больше. Завоевание представителем страны золотой олимпийской медали, которая ставит страну на карту, которая приносит ей честь и уважение и так далее. Совершенно верно. Речь шла о золотой олимпийской медали. Джон Кеннеди говорил о ней. Правильный ответ. И, Стас, ваша музыкальная заявка.
3: Есть такая песенка «Веснянночка» называется на украинском языке. «Веснянночка».
0: Подождите. «Ночка» я слышу. А первое слово какое?
3: Это одно слово. «Веснянночка». «Веснянночка».
0: «Веснянночка». Так, окей.
3: «Весняночка» может быть.
0: «Весня». Тогда по-другому пишется. «Весняночка». Может быть, да, окей. А кто исполняет, не помните?
3: Без исполнителя, по-моему, она вот просто вот так вот и называется.
0: «Весняночка». Ну ладно, мы поищем, я надеюсь, найдем. Раз вы знаете, то и мы узнаем, и наши слушатели об этой композиции.
3: Спасибо большое.
0: Вам спасибо, всего доброго, вам хорошего дня.
3: До свидания, хорошего дня.
1: Реклама. Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
4: Carrefour.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
6: Шеф Абухари.
5: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу АЙЛ».
8: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
9: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
10: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
4: Carrefour.
1: Реклама.
14: Первое радио. 89.1 FM.
0: Выполняем заявку Стаса из Батьяма. Итак, «Весняночка».
15: Весняночка.

Весняночка. Так, еще несколько сообщений. Время отправки сообщений, как вы понимаете, прошло уже, господа. Поэтому на сегодня с сообщениями все. Аленка, вы сами напросились, Павел. В мой день рождения написал вам об этом сын Милуим, который раз. Так надеялся услышать от вас теплое пожелание, но, увы, только прочли мое сообщение. Хорошо, что кто-то из слушателей поздравил маму Милуимника. Спасибо, что я освободилась от этой обиды. Что? Аленка, где? Так. Вчера похвалила детей Трампа. Инфа от моих родных, не в пример Биби. Уважаемая Аленка, я не вижу вашего сообщения про сына, который в Милуиме который раз. В мой день рождения. Написал вам об этом. Где вы написали? Предыдущее сообщение, которое я читал, было про Трампа, про его сына и про праймерис в Ликуде. Поэтому я вас, насколько я вижу, не обижал. Несмотря на ваши претензии ко мне. Владимиру Владимировичу Путину полных 73 года. Кошерный свин. Вот кошерный свин точно помнит, сколько Владимиру Владимировичу Путину лет. Я знал, что у нас есть слушатель, который помнит. Я не помнил. Доброго дня всем дня. Я думал, что пробивание дня на российском телевидении уже как-то подзабылось. А нет, недавно услышал новость, которая, по моему мнению, гвоздь в пробивании дня. На первом канале российского телевидения Скобеева, специально пишу с маленькой буквы, рассказала, что в израильских тюрьмах для террористов дрессируют собак, чтобы они собаки насиловали заключенных. А как вам такое? Я думаю, что эту новость на первый канал передал не Бензи в его стиле. По-моему, уже дальше некуда. Всем хорошего дня, Михаил из Рамадгана. Уважаемый Михаил из Рамадгана, вот скажите, то, что вы написали Скобеева с маленькой буквы, что-то от госпожи Скобеевой, что-то как-то ее укололо, она икнула, что-то с ней случилось из-за того, что вы написали ее с маленькой буквы? Это первый вопрос. Второй вопрос. Госпожа Скобеева рассказала об этом, потому что такая информация была публикация в газете, по-моему, «Нью-Йорк Таймс». Это она не сама придумала. А это придумали те, кто сообщил эту информацию «Нью-Йорк Таймс». И третье, самое главное. Зачем вы смотрите эти программы российского телевидения? Вам больше делать нечего? Скажите мне, пожалуйста. Патриот, дорогой ПМ, я тоже не совсем понял. По всем каналам и во всех каналах одно время крутили ролик, где Биби говорит о том, что Рош ха-Мимшала в Израиле не должен зависеть от американского президента. И обвиняли его, что он делает ровно наоборот словами, то есть делает то, что хочет Трамп. А сейчас что? Я что-то не понял. Помогите разобраться, патриот. Подождите. Трамп сказал, что Нетаньяху будет делать то, что я ему скажу. Нетаньяху попытался разрубить этот узел с Ираном, дав разрешение на бомбежку Дахи. Значит, теперь, если поклонники Нетаньяху хотят убедиться в том, что он смелый и решительный лидер нашей страны, который, как он сам говорил, должен уметь сказать «нет» американскому президенту, я хочу увидеть, как Нетаньяху

0: продолжит бомбить или даст указание бомбежки в Бейруте. Вот если после того, как Трамп сегодня объявил, что договоренность с Ираном достигнута, если мы будем бомбить или пробомбим еще что-нибудь в Бейруте, я скажу, Нетаньяху молодец. Он умеет сказать «нет» Трампу. Давайте дождемся этого момента. Пока он делает то, что Трамп ему говорит. Вот я так себе вижу эту ситуацию. А мы с подружкой идем сегодня на спектакль «Кадры» в Ришине, Марина. Тоже неплохо, Марина. Надеюсь, что получите удовольствие, Марина. Привет вашей подружке. Люди, когда ходят в театр, на спектакли, в кино, молодцы. Я вот последний раз ходил на фильм Стивена Спилберга в кино. Решил, что такой фильм надо смотреть на большом экране. Вот этот самый «Таглит» или «Disclosure Day» с... как зовут эту главную актрису, которая там в главной роли? Как же ее зовут-то, господи, ты боже мой. Ну вот на языке вертится, вертится, вертится. Ну ладно, пусть пока вертится. Мне фильм, в общем-то, понравился. Он немножко затянутый, но в конце своим драматизмом Спилберг, мне кажется, вытащил этот фильм с главной идеей которого заключается в том, что мы во вселенной не одни.
1: Реклама. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циони. Улица Мушебекер, 35. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-ле-Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
1: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Мебель ДАКС, Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
5: Реклама.
0: Игорь Красковский вновь с нами. Игорь, ты в эфире, приветствуем.
6: Да, привет, привет, Павел Михайлович. Я в Яман, и это не просто Яман, это не просто уход. Это уровень, друзья, если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, по качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание к каждой детали. И все это в приборах, которые превращают обычный домашний уход в настоящий технологий ритуал. Больше нужно подправиться под запись косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома. В удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно. Для тех, кто не хочет результат, сияние кожи, тонус, уверенность. Это не магия, это технологии, которые работают. И прямо сейчас, друзья, только для наших слушателей эксклюзивная скидка на прибор лифтологии от компании Яман. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже в первых применениях. Итак, звоните прямо сейчас, звездочка 4577, звездочка 4577, Яман, когда уход становится удовольствием. И главное, результатом. Тебе спасибо.
0: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
5: Реклама.
0: Слушайте, вот у меня вопрос к мужчинам. Правда, поздно уже, не успеет ответить. Вот про любую женщину, которую вы видите, можно сказать, она ухоженная женщина. Или не... Мне кажется, про любую. Просто это не всегда бросается в глаза. Когда присмотришься, видишь, что ухоженная. Ну ладно, меня куда-то понесло в сторону, тем более, а у нас в студии Лидия Топельберг зашла прямо перед новостями сообщить о том, что сегодня вечером программа «Зеленая карта» в нашем эфире. Лида, привет.
7: Здравствуйте, Павел. Да-да, именно та самая карта, но белая.
0: А, сегодня белая, она не позеленеет к вечеру, нет?
2: Вряд ли, вряд ли.
0: Окей, рассказывай, что сегодня в эфире?
2: Сегодня у нас обычная стандартная программа. Мы принимаем вопросы наших радиослушателей с Кристиной Кипнис, отвечаем на них. И у нас есть, как-то так в последнее время получается традиционно, сегодня еще одно местечко. Вы можете успеть позвонить по номеру телефона 03-944-7777 прямо сейчас, чтобы зафиксировать номер. И в самое ближайшее время мы с вами свяжемся и позволим вам выйти сегодня в эфир, если ваш вопрос сформирован, и мы успеем к нему подготовиться, потому что к обычным программам мы с Кристиной готовимся заранее, но пока что время еще есть. Так что 03-944-7777, и с этим, по этому телефону вы можете звонить, чтобы задать самые разные вопросы, касающиеся как каких-то кармических ваших предназначений, так и самых простых, бытовых, банальных вещей с первого взгляда, как нам кажется, про ваши финансы,
0: жизненные,
2: про работы.
0: Жизненные ситуации какие-то, да?
2: Да, жизненные ситуации, про совместимость, про любовные отношения, про отношения в вашей семье, с вашими детьми, с вашими родственниками, с коллегами. Такие вопросы тоже можно задавать. Так что, если у вас в данную минуту вот есть какой-то вопрос, который очень хочется задать, то непременно сохраните номер телефона, позвоните по нему 03-944-7777, и, возможно, сегодня вы сможете задать этот вопрос в прямом эфире.
0: Господа, значит, я даю вам такой совет. Если есть вопросы вот по жизни какие-то, послушайте людей на основе карт Таро или астрологического прогноза, а потом вы с тем, что они скажут, Кристина и Лида, можете делать, что хотите, можете не обращать внимания. А может быть, это вам поможет как-то найти какое-то решение, выпутаться и так далее. 03-944-47, вот такой номер телефона, белая карта, сегодня... Правильно, в 12 часов ночи выходит, нет?
2: В 12 часов ночи можно спокойно послушать в записи, которую мы выкладываем в наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где вы тоже можете оставить любой комментарий, что вы хотите принять участие, мы также с вами свяжемся. Но лучше звонить по номеру телефона, и программа выходит сегодня в 20:00.
0: Я все время пытался Лидию запутать, но не удалось. В 20:00 в нашем эфире «Белая карта». Лида, спасибо.
2: Спасибо.
7: Первое радио.
0: А у нас, оказывается, есть еще одна новинка сегодня от музыкальной редакции, которую я успеваю включить в сегодняшний выпуск программы. Мадонна. Молодая перспективная певица с композицией Love Sensation. И новинка от нее.

0: Мадонна, у нас мало времени. Значит, сейчас была ситуация для меня постыдная. Позвонили из магазина кейтеринга при фабрике «Мантис» и спросили: скажите, пожалуйста, как ведущий себе представляет полуфабрикат с плова? Мне переадресовали себе этот вопрос, и мой ответ был: я идиот. Вот признаюсь откровенно. Оказывается, полуфабрикаты, конечно же, имеется в виду вот то, что я перечитал в начале: чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, бакш, лагман, душпюре. Вот это полуфабрикаты, которые можно забрать домой, разогреть, и все это будет готово. Плов готовят на месте. Шеф-повар, наваристый, настоящий, восточный. Я вот тоже умею плов готовить, но он у меня не восточный, там нет столько специй. Он такой европейского типа, а там именно восточный. «Мантис» приглашает вас в промзону «Аромат Ильягу», улица Бенцви, 23, в Ришон-Ле-Ционе. Бесплатная парковка. Отведать вот этих вкусностей, уважаемые радиослушатели.
1: Реклама.
0: Попробую успеть прочитать последние сообщения сегодняшние. Без подписи. Павел, вы человек большой души. Благодарю вас. Вот я подумал, сразу стал играться словами. Слово «душа» — положительная коннотация. А «душонка» — ух, кошмар. Но в любом случае спасибо, жалко, что вы не подписались. Сравнение медали, даже золотой американской, с полетом в космос Гагарина — так себе сравнение. Львовский рагуль. Львовский рагуль, в нашем эфире не было сравнения полетом в космос Гагарина с американской медалью. Вы невнимательно слушали наш эфир. Марк 1. Не знаю, какие планы предстоящие после выборов нового или старого правительства по поводу реформы системы образования, но систему образования надо изменять в корне. Иначе через десятилетие максимум Израиль потеряет конкуренцию во всех сферах и будет далеко позади всех развитых стран, включая хай-тек. Марк 1. Я предлагаю вам по-прежнему хотя бы иногда опускаться на землю и не затрагивать высокие сферы в своих сообщениях. Так. А все, по-моему, я все прочитал, что увидел. Уже Кричевский заходит в дверь с большой дубиной. Не поможет дубина, все равно вы его распнете в дискуссиях. Я уверен в этом. Программа «Тема дня» после двух в нашем эфире. Ваши дискуссии с Марком Кричевским. Так что мои пожелания, как всегда, победить его, забить его фактами. Чем еще его можно забить? Ну, лучше фактами, больше ничем не надо. Все, господа, на этом заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Тем, кто слушал, спасибо одно. Тем, кто слушал и писал сообщение, второе спасибо. Всем, как обычно, спокойствие за рулем. В нашей стране есть разные водители, вы знаете. Терпение к близким. Близкие у нас все разные. Иногда хочется их убить, но потом ты понимаешь, что надо проявлять к ним терпение. Есть два варианта. Или убить, или проявлять терпение, и тогда будет лучшая атмосфера в семье, конечно же. И для вас, и для них. И нервы себе сохраните. Все на этом. Прощаемся. Тема дня. Завтра услышимся в 9 в обзоре газеты и в 12 в ПМ. Бай-бай.
1: Реклама.
2: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон-Ле-Цион. Бен-Цви, 23.
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центр Кар Азур».
10: Мебель «Дакс». Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: У берегов Йемена предпринята попытка захвата контейнера ВОЗа. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центр координации морских торговых операций Великобритании получил сообщение о том, что у берегов Йемена было совершено нападение на контейнеровоз. Скоростная лодка открыла по нему огонь, пытаясь захватить судно. Нападение было совершено в 26 километрах от южного берега Йемена. Начато расследование. Судам рекомендовано проявлять при движении осторожность и сообщать Центру координации морских торговых операций о всех подозрительных инцидентах. Организаторы, проходящие в Париже выставки вооружений, без каких-либо объяснений закрыли счетами доступ к павильонам израильских оборонных компаний. Об этом сообщает Министерство обороны Израиля. Это было сделано, несмотря на то, что мы согласились выполнить возмутительное требование правительства Франции и представить на выставке только оборонительные вооружения. Циничная дискриминация не удивляет. Ее цель – не допустить на выставку израильские технологии, уровень которых подтверждается ежедневно по всему Ближнему Востоку, заявляет ведомство. 1 июня Франция сообщила, что запрещает участвовать в выставке представителей израильского правительства. Кроме того, израильским оборонным компаниям было разрешено демонстрировать только систему противовоздушной обороны, но не наступательное вооружение. Израиль – единственная страна, подвергшаяся таким ограничениям. Израильский певец Итай Леви работает над своим первым полнометражным фильмом. Как сообщает Mako, артист уже более года пишет сценарий фильма, основанного на автобиографии, и сейчас ведет переговоры с продюсерами о запуске производства. Будущая картина расскажет о детстве Леви в Реховоте, его финансовых и личных трудностях, а также о пути к успеху, который сделал его одной из самых популярных фигур современной израильской поп-сцены. По данным источников, знакомых с проектом, рассматривается не только формат полнометражного фильма, но и возможность создания многосерийной телевизионной версии. Окончательное решение о формате должно быть принято в ближайшее время. После этого начнется кастинг актеров, которым предстоит сыграть самого Леви, его друзей, менеджеров и других людей, сыгравших важную роль в его жизни. Сам певец, как ожидается, в съемках участвовать не будет. Проект получил рабочее название «Вот это да». Эту фразу Леви часто произносил в интервью и на концертах, и в итоге зарегистрировал как товарный знак. В последние годы Леви активно расширяет сферу своей деятельности за пределы музыкальной индустрии. Помимо работы в качестве судьи шоу «Следующая звезда», он дебютировал как актер, снявшись в сериалах «Разрушительный» и «Рист». Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар по украинской столице. Одной из его целей стала Киево-Печерская лавра, один из древнейших монастырей Киевской Руси, святыня православного христианства, внесенная в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Российский беспилотник ударил в свод Успенского собора, вызвав пожар. Главный храм лавры был построен еще в XI веке, а в 1240 году был разорен при завоевании Киева монголами, но со временем восстановлен. В 1941 году во время войны собор был взорван и воссоздан уже после провозглашения независимости Украины. Наместник лавры, епископ Авраамий, сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. Благодаря слаженным действиям братьев лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений, удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни, рассказал он. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной. Жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 28, в Бершеве 30, в Твери и на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов. Высота волн от 100 до 140 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
0: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Я, как всегда в это время, на первом радио программа «Тема дня». Меня действительно зовут Марк Кричевский. Я напоминаю, что в эту программу вы можете нам звонить по нашему телефону 07-52-891, 07-52-891, или писать по очень вам хорошо известному WhatsApp номеру 054-20-70-800. Так что звоните, пишите, говорите, что задело вас, что, на что вы обратили внимание. Ну, думаю, все мы обратили внимание на вчерашние и сегодняшние твиты Трампа по поводу меморандума с Ираном. 60 дней они будут обсуждать, как мы знаем, будут обсуждать ядерную программу Исламской Республики США. Что меня вот в этом меморандуме, мягко скажем, не устроило? Ну, цели войны, понятно, не были выполнены, окей. Меня не устроило, что США берут на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран. Это значит, что США будут спокойно наблюдать, как будут уничтожать смелых иранцев, которые выступили против этого людоедского террористического режима. Их будут просто, их и так вешают каждый день, а будут это делать в огромных количествах, и никто не может вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики. Но это так, ладно. Ну а что касается Израиля, то я опять же не буду повторять те слова, которые сказал Трамп по отношению к Нетаньяху после вчерашнего удара по Дахи. Я просто хочу процитировать и пойти дальше ведущего политического обозревателя 12-го телеканала Ярона Авраама. Он, вы знаете, предостерег оппозиционных политиков от злорадства по поводу провала политики Нетаньяху, но мы с вами знаем, что все израильские оппозиционные политики выступили с очень резкой критикой. Очень резкой критикой и по делу. Что написал Авраам? Что критикующие премьер-министра правы, высокомерие и полная ставка на Трампа вернулись бумерангом против него самого и против всех нас. Но тот, кто радуется этому провалу, должен задуматься, все ли у него в порядке с головой, полагает журналист. И, вы знаете, с ним сложно не согласиться. Можно по-разному относиться. Вы знаете, когда люди разных политических, так сказать, пристрастий находятся в нашем эфире, я всегда говорю, я желаю вам удачи, не потому что... Потому что ваша удача — это наша удача. Ваш провал — это наш провал. Так вот, сегодня мы с вами наблюдаем не провал Бенямина Нетаньяху, но, разумеется, он ведет этот корабль под названием «Израиль», и, конечно, это его личный провал, ну, многие говорят, сравнимый с провалом 7 октября. Здесь понятно. Но это наш общий провал. Вот провал 7 октября — это наш общий провал, когда погибли тысячи людей? Или это только провал Нетаньяху и служб безопасности? Нет, общий провал. Другое дело, у каждого такого провала есть имя, фамилия, там, отчество, там, предположим. Если, ну, можно и без отчества. Так тут вот этот самый вопрос. Мы действительно злорадствовать по поводу того, что мы все провалились, опять же, да, нас ведет капитан, который, знаете, когда вы на борту судна, и оно врезалось в айсберг, в этот момент совершенно ты не хочешь разбираться, почему. Ты должен спасаться, ты должен что-то предпринимать, ты должен спасать корабль, спасать себя, близких и так далее. Ну, я в данном случае не думаю, что вот все это похоже на «Титаник». Нет. Но, тем не менее, пробоину мы, конечно, серьезную получили. А вот потом уже надо разбираться. То, что и почему. Ну и делать правильные выводы. Это один момент. А, кстати, пока мы смотрим, что происходит на международной арене, мы с вами видим, как наши, так сказать, монополисты повышают цены на все. Коттедж сейчас уже опять стал стоить космические деньги. Ну а что? Ну а что? На самом деле, почему бы и нет, если все заняты другим? Значит, в коалиции не все спокойно. Дело в том, что коалиция... А, ну и, конечно, заявление Смотрича, Бен-Гвира, Каца. Мы должны сами, без американцев, да ну, мы как сейчас, как развернемся? Ну, просто я предлагаю вам не относиться к этому серьезно. Понятно, что люди в предвыборной лихорадке, им надо чего-то вам говорить, сказать нечего. Поэтому надо сказать, мы сейчас одни против Ирана, как дадим. Ух, как дадим. Ну, Ицхак Гольдкнопф заявил о готовности заблокировать масштабную медиареформу министра связи Караи, который расширяет правительственный контроль над вещательными компаниями и новостными сайтами. Ортодоксы требуют зафиксировать в документе жесткие религиозные ограничения. Без этих поправок коалиция потеряет голоса, необходимые для утверждения закона. Главным камнем преткновения стало создание государственного мобильного приложения для трансляции медиаконтента. Ну и Гольдкнопф категорически против работы этой платформы в Шаббат. Ну, по его словам, финансирование за счет бюджета цифрового ресурса активного священной дни нарушает многолетний статус-кво. Ну, посмотрим, как они, собственно говоря, это решат. Ну и самое главное, в коалиции, в партии Ликуд не понимают, как можно проголосовать сегодня за закон о яслях, о субсидиях на ясли, когда такая ситуация вообще и внутри страны, и такое общественное недоверие. И они сказали, что, скорее всего, они голосовать за него не будут. Ну и тогда вот партии ортодоксальные, в общем, не знаю, как они могут поддерживать вот законопроекты коалиции. Но в это самое время десятки экстремистов-ортодоксов начинают преследовать судей Верховного суда, то они, мы знаем, да, разгромили двор судьи Сольберга. Теперь они в Мавасерет-Сионе были возле дома Ицхака Амита, председателя Верховного суда. Ну, там, к счастью, его там защитили. Но, в общем, короче говоря, они ведут себя все наглее и наглее. Ну, а почему не наглеть, если можно? Ну и в руководстве Ликуда обостряется внутренняя борьба, очень серьезная, за то, что праймерис, не праймерис. Ну, потому что Бенямин Нетаньяху, там вот суд Ликуда сказал, будут праймерис, но в партии говорят, нет. Ну, многие, там они разделились 50 на 50, ну, потому что Бенямин Нетаньяху понимает, с таким составом Кнессета, которая есть сегодня, в общем, выборы, наверное, выиграть будет крайне сложно, ну, потому что все, конечно, любят Тали Готлиб, обожают Май Голан, и, собственно говоря, в восторге, просто в диком восторге от Дуди Амсалема. Тут все нормально, нет к этим уважаемым людям никаких претензий, кроме одного. Очень многие на них смотрят странным взглядом, скажем так. Не будем, так сказать, подробности, я думаю, вы все это знаете. Посмотрим, как будет в партии Ликуд, что там будет. Потому что Нетаньяху хочет серьезный список. Он понимает, что нужен серьезный список партии Ликуд, вернуть ей серьезность. Сегодня партия Ликуд воспринимается, ну, типа партия ШАС, партия Ликуд, типа вот филиал партии ШАС. Ну и Хадашот 13-го телеканала показали Итамара Бен-Гвира на семейном торжестве у активиста его партии по имени Авраам Тальмис. Естественно, он осужденный преступник. Он осужден был за угрозу в адрес корреспондента 13-го телеканала Гая Пеллига. Он угрожал ему физической расправой. Ну, не только. Он вообще, вот как пишет корреспондент G24 Авишай Гринсайт, Тальмис — серийный преступник. Объектом его преследования угроз был далеко не только Пелик, список пострадавший длинный, ну и, в общем, все хорошо. Он, естественно, Бен-Гвир с ним дружит, ну, естественно, а как иначе? Это же как бы соль земли, это же самые уважаемые люди. Ну, а вот когда, да, предлагали в Ликуде вот этого Гдушим, вот этого Рафи Гдушим, 4 судимого в школу, так сказать, приглашать, он стал в одном из министерств, там, чуть ли не консультантом на зарплате. Там. В общем, короче, ну а что? А что? Ну, такие люди, такие времена, такие люди. Уважаемые, я имею в виду, уважаемые люди. Все, друзья мои, я сейчас не буду, все, хватит, наверное, да. 075-2891 телефон, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Так, давайте. Так. Так, Аркадий пишет: молодцы иранцы, защитили своих прокси, а Америка друзей бросила. Аркадий, ну, смотрите, стратегия Ирана на протяжении, так сказать, большого количества времени была окружить Израиль, как они называли, огненным кольцом, чтобы в любой момент это огненное кольцо решало их стратегические задачи, чтобы они не подвергались ударам. Эта стратегия себя не оправдала, но они прекрасно понимают, потеряв Дамаск, ну, в смысле Сирию, потеряв семейство Асадов, они, если они потеряют Хизбаллу, то они останутся в общем стратегическом смысле довольно в проблемном положении, потому что тогда Ливан пойдет. Если бы Хизбалла была разоружена, Ливан бы пошел на мирный какой-то договор с Израилем, мы это видим. И слава богу, это если бы это было, то Ливан бы стал мирной нормальной страной, а для Ирана это, как вы понимаете, неприемлемо, потому что им нужна, они воспринимают Ливан как площадку для нападения на Израиль, не более того, а шиитов как арабов шиитов Ливана как такое пушечное мясо для себя. Поэтому они спасали на самом деле не друзей. Ну да, вы написали прокси. Они спасали свою стратегию и свое стратегическое влияние, скажем так. Но спасая их, они, конечно, поставили, ну, извините за такое выражение, крест на государстве Ливан. Очень жаль. У Ливана могло появиться будущее, если бы не Хизбалла, если бы удалось уничтожить или хотя бы разоружить Хизбаллу. И у нас бы появилась возможность заключить с ними какой-то договор. Сначала один, потом, может быть, и дипломатические какие-то были бы договора. И это была бы, конечно, другая история. К сожалению, тут вообще другой вопрос. Вопрос в том, что если этот режим в Иране получит миллиарды долларов, то режим-то остался. И, естественно, этот режим захочет отомстить, этот режим захочет взять реванш. Сначала он захочет взять реванш, конечно, у стран Персидского залива, и он их поставит под свой контроль, тут можно даже не сомневаться. Затем Израиль, ну, Америка, она далеко, но, тем не менее, интересам Америки на Ближнем Востоке будет нанесен, конечно, сумасшедший силы удар. И иранский режим с миллиардами долларов, это, конечно, та еще история. И вы понимаете, 27 февраля этот режим, Ормузский пролив, как мы знаем, был открыт совершенно. И этот режим был под серьезнейшими международными санкциями. Серьезнейшими международными санкциями. И вот, так сказать, начав войну, Трамп и Нетаньяху рассчитывали на то, что режим там, после уничтожения его лидеров, режим развалится, ну и так далее. Запросит мира, пойдет на их условия. А нет. Иранцы уперлись, ну и дальнейшее вы знаете, не буду повторяться. И сегодня Иран получит миллиарды долларов. Уже сегодня страны Европы, западные страны Европы, и Германия, Франция, Италия, Англия, Великобритания заявили о том, что они собираются снять все санкции, готовы снять все санкции против исламского режима. То есть, грубо говоря, представьте себе, в 1944 году без Гитлера, Гитлера убили, но режим остался там под руководством кого-то. Они бы пошли на какое-то соглашение с американцами. Ну вот, я думаю, в середине 60-х была бы очередная война, 20 лет для реванша им бы как раз хватило бы. Вот о чем речь. Речь идет о том, что мы имели слабый режим, бедный, слабый режим, который угрожал своим соседям. А теперь мы получили режим, который получит миллиарды долларов, обнаглевший и в стратегическом смысле намного более сильный. Это проблема. А то, что они почувствовали свою наглость, они же раньше даже не думали соединить Ливанский фронт с Ираном. Они даже не думали об этом. Они почувствовали слабость, ну, может быть, президента Трампа, может, слабость, может, желание на самом деле, желание завершить войну, чтобы не разрушать свою базу, я имею в виду избирательную базу, чтобы снизить цены на бензин. Ну, какая разница, почему? Почему не имеет значения? Иранцы, проиграв военные действия в пух и прах, у них нету ни ПВО, ни флота, ну, много чего нету, они уперлись и выиграли стратегически. Мы, выиграв эту войну, просто отдали им всю стратегическую инициативу. Почему так случилось? Потому что, знаете, есть у Слепакова песня, в которой есть слова «а если нет?». Помните, да? Ну, а если нет? Так и здесь. Вот вы решили. Я вот это не понимаю. Я как бы не государственный деятель, но я не понимаю простую вещь. Вы решили начать войну. Вы решили, что иранцы поведут себя так, так и так. Неужели никто из них, ну, я имею в виду, окей, вы можете не слушать своих советников, потому что в Белом доме, то, что я читал в американской прессе, очень скептически отнеслись к идее смены режима, которую, так сказать, продвигал Дуди Барне. Но окей, но неужели вы сами себя не спросили, а что если нет? А что будет, если нет? Похоже, что нет. А мы с вами всегда думаем, ну, наверху там сидят такие люди. Я всегда говорю, наверху сидят такие же люди, как и вы, только сумевшие туда пробраться. Все. То есть у них на самом деле локти пошире, связи побольше, они понаглее. Но сказать, что они поумнее, что они какие-то там большие стратеги, да, бывает. Бывает, если повезет. Если повезет, бывает. Когда-то повезло англичанам, что у них была Тэтчер, когда-то повезло американцам, что у них был Рейган, когда-то нам повезло, что у нас была Голда Мейер. Но если повезет, но чаще всего маленькие, такие закомплексованные ребята, может быть и девчата, которые точно не жираф большой ему видней. Это надо понимать. Просто надо понимать. Повезло. А бывает, как при всем моем уважении к Бушу-младший, когда он Кондолизе Райс писал записку. Слушай, я хочу писать, что мне делать? Вот, на самом деле, это просто журналисты увидели эту записку. Вот, а что мне делать? Ну, он сидел на каком-то совещании, можно ли мне пойти пописать? Вот, ну, в общем, короче, бывает и такое. 07-528-91, телефон прямого эфира, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, а после небольшой рекламы продолжим.
0: Тема дня на Первом радио. Реклама.
3: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
4: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
5: Carrefour.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
5: Carrefour.
0: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. 07-528-91, телефон 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Шимшин пишет: вследствие политики пустозвона Трампа, ну давайте не будем, слово я уберу, Трампа, президента США, мы уважаем нашего друга, а Трамп – друг Израиля. И я, вы знаете, всегда буду ему благодарен. Я это написал в своем блоге на «Лысой правде», сказал и продолжаю говорить. За освобождение наших заложников я ему буду благодарен всегда. Потому что я уверен, если бы не Трамп, заложники бы погибли в Газе. Это моя уверенность, я могу быть неправ. Поэтому я всегда буду за этих мальчиков и девочек благодарен Трампу, несмотря ни на что. Каждый раз после обстрела Бейрута Иран угрожает ракетами Израилю, чего никогда раньше не было. Сейчас по договору он разблокирует миллиарды, которые пойдут на усиление Ксира. А что будет по окончанию его каденции? Куда можно будет засунуть этот договор, Шимшин? Я не знаю, куда может быть засунут этот договор. Не так легко засунуть договора в те места, на которые вы намекаете. Все зависит. Вы понимаете как? Когда наш уважаемый министр финансов Бецалель Смотрич говорит, или там уважаемый министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир заявляет о том, что нас это ни к чему не обязывает, еще как обязывает. Еще как обязывает. Мы маленькая страна, практически полностью зависящая от США. Нас это обязывает, не то слово. Поэтому мы не знаем, как будут развиваться события. Мы знаем, что Иран будет перевооружаться ударными темпами. И что если останется этот режим, ну, предположим, если, дай бог, чтобы нет, но если останется этот режим, он будет готовиться к тому, чтобы решить главную, на его взгляд, задачу. Это уничтожение государства Израиль. Он будет стремиться к реваншу. Здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. Именно поэтому мы должны на самом деле прекратить вот эти вот разговоры левые, правые, бибисты, шмибисты, провести выборы, выбрать вменяемых людей, у каждого они свои, и все-таки вместе готовиться к тяжелым временам. Вот и все, развивать нашу страну. Вот что надо на самом деле. Вот что нам надо. Ну и опять же надеяться на то, что Роман Гофман, новый глава Моссада, сумеет проявить себя наилучшим образом. Ну, будем на это опять же надеяться, что мы еще можем. Здравствуйте.
8: Марк, добрый день.
2: Как вас зовут? Михаил.
8: Меня зовут Миша.
2: Здравствуйте. Да, Миша, я вас слушаю.
8: Марк, с вашего позволения одна тема. Вы знаете, я обычно, ну так скажем, я не то что смотрю каждый выпуск новостей, но, скажем так, держу руку на пульсе.
2: Окей.
8: И поэтому вот эта тема, она немножко вот метаха для радара у меня прошла. И, если честно, я ее первый раз услышал в вашей прошлой программе. Когда одна радиослушательница спросила ваше мнение по поводу одного раввина из Нативота, который сказал, что когда придет Машиах, то мы и начнем закидывать ребят, которые
2: не соблюдают
8: субботу камнями.
2: Да, было.
8: Вот. И дело в том, что, понимаете, вот когда Ицек Зарка сказал то, что он сказал, да, вот про 6 миллионов, и вот Эуд Барак, насколько я помню, вот вчера или позавчера сказал, что мы Биби и там, ну так, фигурально.
2: Он сказал так, если он отменит выборы, мы должны его выгнать из канцелярии палками и камнями, но мы это не поддерживаем. Все должно быть исключительно по закону. Да.
8: Да, но это вызвало резонанс и правильно, и абсолютно правильно. А вот это вот выражение этого раввина, оно вообще как-то, как говорится, прошло под радаром. И вы знаете, что, во-первых, я хочу сказать одну вещь, что, конечно, этот раввин почему-то не сказал, что, допустим, придет Машиах, и мы наконец-то соберемся со всеми нашими братьями, и будет у нас все хорошо, и мы сделаем...
2: А зачем? Нет, Михаил, вы понимаете, в чем дело? Вы сейчас говорите с точки зрения... Ну, конечно, придет Машиах, это так еще с точки зрения логики.
8: Я не говорю с его точки зрения.
2: Да, но с его точки зрения на самом деле идет борьба за власть и деньги. С его точки зрения надо сделать так, чтобы вся его паства пришла на выборы и проголосовала за тех, кто эти деньги дает. С его точки зрения надо показать, что есть враги, так сказать, истинной веры, которые голосуют не за тех и которые не хотят кормить истинно верующих. Поэтому истинно верующие, не истинно верующие, скажем так, но которые вас кормят, сегодня нам нужны. Сегодня они нам нужны, потому что они нас кормят. Поэтому мы должны с ними... их терпеть, скажем так. Но когда придет Машиах, и кормежка будет, что называется, с небес, и тогда зарабатывать денег не будет, а будет просто рай на земле, тогда нафиг они нужны, тогда мы сможем забить их камнями. Что непонятно, Михаил, почему он во всем прав? Он во всем прав.
8: Нет, но как бы вот говорится, что вот религия — это вот такая доброта. И человек.
2: Кто это вам сказал? Вы читали Тору? Почитайте
8: нет.
2: Тору. А вот зря. Вы знаете?
8: Это чересчур.
2: Я все читал. Я читал.
8: Так.
2: Вы знаете, доброты я не встретил.
8: Жаль.
2: Да, поэтому я вас... И для того, чтобы у вас, Михаил, вам домашнее задание. Не было иллюзий по поводу доброты, которая описана в Торе. Читайте первоисточник. И тогда никаких вопросов у вас не останется.
8: Нет,
2: спасибо.
8: Марк, не поймите неправильно. Я все понимаю. У меня к религии отношения, скажем так, мягко говоря, не очень.
2: Еще раз. Я скажу так. Религия для многих необходимый инструмент по одной простой причине. как, например, я не знаю, там палочка для пожилого человека. Религия действительно помогает людям психологически жить. Для меня, у меня проблемы с религией нету, когда каждый человек верит все, что он хочет, или не верит во все, что он хочет. У меня есть проблема, когда они начинают мне указывать, как мне жить, что мне есть, и что, и как мне думать. Вот это, а за это я их должен еще и кормить. Вот здесь у меня есть проблема. А сама по себе религия, если она палочка, так сказать, для помощи в жизни, если она помогает людям, она помогает людям, она делает их более спокойными, счастливыми, уверенными в себе, да ради Бога, пусть им будет на здоровье. Спасибо вам за звонок. Так, Антиарсават пишет, цели войны достигнуты, иранский режим очень ослаблен, скоро страны залива пойдут на сближение с Израилем, и начнется экономический пресс против Поднебесной, так что все нормально, всем здоровья, Антиарсават. Давайте так, иранский режим ослаблен, но что такое ослабленный режим? Ослабленный режим, вот режим, например, в Германии после Первой мировой войны был очень ослаблен, инфляция дикая в 20-х годах и так далее, и так далее, и так далее. А потом бамс, и они захватили всю Европу. Потому что когда у тебя есть деньги, желание, цель, вера в свой путь, а как мы знаем, иранский режим — это режим идеологический, режим революционный, режим, который и главная цель которого — это распространение на весь Ближний Восток шиизма, этот режим очень быстро восстановится, особенно если у него есть деньги, много денег. Это один. Не пойдут страны залива на сближение с Израилем. По одной простой причине. Зачем им рисковать? Если бы или когда иранский режим рухнет, тогда будет совершенно другая история. Пока иранский режим жив, ни один нормальный лидер Кувейта, ну, я не знаю, там, ну, Бахрейн и Эмираты, они в Авраамовых соглашениях, Саудовской Аравии и так далее, не пойдут на этот невероятный риск. Саудовская Аравия пошла на соглашение с Пакистаном, может быть, они еще пойдут на какое-то сближение с Турцией, но точно не с Израилем. Зачем? Вот объясните, ради чего? Ради чего? Потому что для того, чтобы идти на что-то, надо что-то получать взамен. Что сегодняшний Израиль может дать взамен? Поэтому, если иранский режим выжил, то, ну, давайте посмотрим. Давайте через год вы мне напишите, например, Марк, вот видите, вы ничего не понимали, а у нас сейчас мир со всеми странами залива. Но боюсь, дорогой Антиарсават, что этого не будет. Экономический пресс против Поднебесной. Ну окей. Каким образом? Каким образом? Ну и так все нормально. Все нормально. Нет, а в остальном прекрасная маркиза или прекрасный маркиз, скажем так. Все хорошо, все хорошо. Солнышко светит, море прекрасное. Хумус у нас какой вкусный. Поэтому есть много хорошего. Детки там щебечут. Вот, на детских площадках. Все, все прекрасно. Кто же спорит? Слава, здравствуйте, Марк. Напомните, пожалуйста, какие цели преследовали США и Израиль, начав 40-дневную войну против Ирана, чтобы открыть Ормузский пролив? Но на самом деле Ормузский пролив 27 февраля, как вы понимаете, был открыт для всех, для судоходства всех стран мира, включая израильские суда, и там не было никаких вопросов. Было три темы, о которых мы с вами говорили. Это иранский ядерный проект, иранский ракетный проект, чтобы уменьшить дальность иранских баллистических ракет. Ну и, как сказал Нетаньяху, создать условия для смены режима. Ну, пока непонятно, что будет с ядерным проектом, но смена режима США уже заявили о том, что они не будут, как я уже говорил, вмешиваться во внутренние дела. Во всяком случае, так пишет сегодня газета Wall Street Journal, не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана. И мне, конечно, очень страшно за действительно смелый, мощный, очень такой вот иранский народ. Да, ну, часть народа, потому что какая-то часть народа всегда поддерживает власть. Всегда есть части народа в Израиле, в Турции, в России, которые всегда за власть, кем бы эта власть ни была. Это в Германии, это где угодно. Израиль совершенно не исключение, и мы это знаем, и ну как бы, а почему должно быть исключение? А вот поэтому это тоже, ну и баллистические ракеты Иран будет создавать, и, ну и будет становиться. Я говорю, то, что Иран будет готовиться к реваншу, ну как? Ну все, есть, знаете как, есть исторические аналогии. Всегда так было. Режим, который ослаблен, но который выжил, и который еще получает деньги, всегда стремится к реваншу. К реваншу не стремятся режимы, которые полностью поменялись. Ну, например, режим в Германии, режим в Японии, хотя там остался, да, остался император, но тем не менее сам режим полностью поменялся. Там были американские войска, которые за этим следили, ну и так далее, и так далее, и так далее. Почему Иран должен не стремиться к реваншу? Почему он не должен как бы не перевооружаться, тем более Китай, Россия ему в этом будут помогать. Ну, не знаю, как Россия. Россия сама, так сказать, ББАЯ, но в проблеме. А почему Китай не будет помогать? Я не знаю. И вот это большой вопрос, на самом деле, на который, в общем, ну, поживем увидим. Так, почему Иран получил миллиард? Он еще не получил миллиарды, потому что это есть соглашение. Где-то вообще в мире, там есть две вещи по иранским деньгам. Где-то вообще в мире заморожено порядка 300 миллиардов иранских долларов. Они получат не сразу, они сначала получат 12 миллиардов, потом 12 миллиардов. Но это, в общем, небольшие деньги для Ирана. Но самое главное, снимается эмбарго на продажу нефти. То есть, а потом потихонечку будут размораживаться их деньги. То есть, если они будут себя более-менее там нормально вести, более-менее, ну, по ядерной программе, а так перевооружаться, нет проблем, то они получают инвестиции стран Европы, полностью, так сказать, перезагрузку их промышленности. Они получат деньги от продажи нефти. И они получат разморозку собственных денег, которые, в общем, заморожены в разных странах мира. Вот откуда миллиарды. Вот откуда миллиарды. Ну, совершенно тут все очевидно. Так, сержант пишет. Хотел написать, но вы, Марк, прочитали мои мысли. Я вас начинаю бояться. Ну, не надо, не надо. Ну, чего меня бояться? До 28 февраля были санкции против Ирана, открыт Армузский пролив. Мы делали, что хотели с Хизбаллой. Вспомните пейджер, ликвидацию Насралла. Иран делал вид, что не имеет к этому никакого отношения. И что мы имеем сегодня? Так зачем нужна была эта война, сержант? Вы понимаете, в чем дело? Тут есть один маленький нюанс, который мы должны с вами не забывать. Во-первых, никто не знает будущего. Легко, что называется, задним числом умничать. Знаете, если бы могли умничать все задним числом, то мы бы все были миллионерами, потому что мы на следующий день после розыгрыша заполняли бы лотто. Но так не работает. Это как бы один вопрос. Потому что у Нетаньяху, который всю свою политическую карьеру говорил Иран, Иран, Иран, появился союзник США, с которым можно было этот вопрос решить. Но тут, и опять же, я повторяюсь, возникает вопрос. Как вы готовили эту операцию? Потому что, как, опять же, как пишут многие американские аналитики, в израильской прессе поменьше это пишут. А вот в американской побольше. Там вообще покритичнее относятся к своим властям. Мы как-то, в общем, боимся на самом деле. Нас посчитают леваками, не патриотами. И мы как-то менжуемся частенько. И я говорю мы, я говорю я. Тоже. Ну, потому что я вроде как и говорю все, что я думаю. Но всегда так. А вдруг-то? Вот, есть такое, хотя я с этим борюсь. Так вот, как пишут в американской прессе, когда готовятся операции, ну, тут не надо быть большим, я не знаю, там, аналитиком военным. Есть план А, потом, а если нет, план Б, ну и уже третий план, он же на всякий случай, но он вообще уже, как они пишут, это уже так, для проформы. Но план Б есть всегда. Вот мы делаем это, а не это, и у нас не получается по первоначальному плану, переходим ко второму. Так вот как, опять же, я не берусь судить, но как говорят американские аналитики, очень многие, плана Б просто не было. Они критикуют не саму войну, война против этого иранского террористического режима, все норм. Они критикуют подготовку к войне. Но тут интересный момент, когда-то об этом сказал Исраэль Кац, спасибо ему. И вот здесь мы должны обратить на это внимание. Опять же, Google вам помощь, Исраэль Кац сказал. После выступления января месяца, это он сказал, по-моему, в самом начале марта, после выступления января месяца мы, что называется, ускорили подготовку операции, которую мы планировали на лето. Я не знаю, слышали вы, не слышали вы, опять же, проверьте, пожалуйста, всех надо проверять, меня тоже, никому не верить на слово, это обязательно, проверяйте. Так вот, если действительно операция готовилась на лето, Исраэль Кац, ну, сказал, потом, правда, заткнулся, больше об этом никто не говорил. Так вот, если Исраэль Кац сказал правду, то операция должна была готовиться минимум полгода. Минимум полгода со всеми, так сказать, необходимыми для подготовки операции такого масштаба нюансами. Опять же, я не знаю, какие нюансы, но я понимаю, что так должно быть. Если, опять же, история, книжки читал когда-то, если операция готовится сегодня на завтра,

0: Вы просто не способны, не потому что вы глупы, у вас просто нет на это времени. Это как все равно, что вы не можете там за 2 месяца план метро, я имею в виду, создать. Или, ну, невозможно это. Это проект огромный. Так и здесь. И вот в этом у меня есть проблема. Если Кац прав, и они поторопились, то тогда возникает известная пословица: поспешишь, людей насмешишь, и Иран, собственно, от санкций освободишь. И меня это очень волнует, потому что Израиль оказался в серьезнейшей проблеме. США что? Я последняя, да? США могут проиграть войну там, я не знаю, в Афганистане, во Вьетнаме, но они настолько большие, что, как говорится, с них станется. Мы же не можем себе позволить это, или мы начинаем войну, понимая и добиваясь результата, или мы... Смотрите, мы уничтожили связи, вот это правительство, со многими нашими союзниками. Мы уничтожили связи с демократами. Мы уничтожили связи с частью республиканцев. Окей. И так далее. Мы сегодня находимся в ужасной стратегической проблеме. Мы практически самая ненавистная страна мира. Во многом. И это ж не просто так. Это ж не просто так. Понятно, есть катарская пропаганда, все понятно. Но надо же посмотреть и на себя. И вот здесь возникает вопрос. Как из этого болота будет выходить следующее правительство? Не знаю. Не знаю. Но выходить надо, потому что что делать? Куда ты, как это, про Сусанина, да? Куда ты завел нас, Сусанин, герой? А черт его знает, я сам здесь. Да, ну ладно, давайте после небольшой рекламы продолжим.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен COIL.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милые, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, тема дня. А что будет, если мы не остановимся и продолжим, извините, в Ливане? Пойдем на такое же, как Иран, соглашение. Написал Саша, ну что будет? А как мы не остановимся? Ну, американцы скажут «don't». Ну и дальше что? И как мы будем сами? И Иран впишется обязательно. И американцы могут сказать, как сказал Трамп Нетаньяху: если ты будешь так себя вести, ты останешься один на один с Ираном. А мы помним, как сбивались иранские ракеты. Там было несколько эшелонированных, так сказать, уровней обороны. И на первом уровне обороны стояли американские корабли и авианосцы. Мы же это помним. Поэтому это большая проблема. Это большая проблема. И в этой связи, конечно, когда мы слышим господ Смотрича, господина Бен-Гвира, они очень молодцы. Они такие очень боевые ребята. Прям один служил 4 месяца в 28 лет, а другой вообще не служил. Поэтому они большие герои. Конечно же. Большие герои. Но давайте смотреть на мир все-таки более разумными глазами. Добрый день.

0: Представляю, как радуются и потирают руки Путину Лукашенко. Ну, я не знаю, Юрий пишет. Я не знаю, как Лукашенко. Чё Лукашенко? Путин, конечно, и Си Цзиньпинь. Безусловно. Безусловно, Китай вышел победителем из этого противостояния. Китай, потому что задача Трампа была, в отличие от Израиля, задача Трампа была взять под свой контроль иранскую нефть. Как он взял под свой контроль венесуэльскую нефть? И, безусловно, если бы он взял под свой контроль, вот если бы план, так сказать, удался, иранскую нефть, он бы мог господину Си Цзиньпиню, или к товарищу, прошу прощения, коммуниста назвать господином, это оскорбитель, товарищу Си Цзиньпиню ставить свои условия. Конечно. Путин, Си Цзиньпинь, безусловно, они, в общем, могут радоваться всем этой истории. А Лукашенко, ну при чем тут? Добрый день, Марк. Целый день был занят, не читал новости в Facebook. Не подскажите, Нетаньяху уже выпустил новую методичку о великой победе над Ираном, Алекс? Ну да, но они пишут, что на самом деле все не так. Я как раз читал, да. Они пишут, что все не так, как вам кажется. На самом деле это большая игра Трампа и Нетаньяху. Они работают в общей связке. Нет никакого между ними разрыва. Это на самом деле ловушка для Ирана. Ну и так далее, и так далее. Кто, в общем, этого не понимает, тот левак и анархист. Конечно, конечно, да. То есть уже пошло. Но они будут отрабатывать это. Посмотрите сегодня. Надо будет посмотреть сегодня программу «Патриоты». Там всю эту методичку озвучат. Я вот время от времени смотрю. Так что там, да, там все это озвучат. Что надо говорить, как надо говорить. Но опять же, хотя мне говорят, когда, знаете, избиратели, там, не дураки. Да есть разные избиратели. Но, тем не менее, люди просто чувствуют. Вы знаете, есть люди, которые не могут думать по тем или иным вопросам. Ну, например, я не могу думать про о физике. Ну, вот голова у меня не думает. Хотя, вот историю я всегда... Ну, у меня никогда четверок не было там ни в школе, ни в университете. Вот. Когда речь идет об истории. Ну, как бы... А вот про физику я не мог думать, голова не работает. Так вот, есть люди, которые не понимают вот все, что с этим связано, но они чувствуют. Вот они чувствуют. Как я чувствую, нельзя два пальца в розетку. Ну, чувствую, что больно будет. Так и они чувствуют. Поэтому, мне кажется, вот этого Беньямин Нетаньяху и боится именно поэтому разговора от отмене праймерис в Ликуде. Он, конечно, этого боится. Ну, он же чувствует, что что-то пошло не так. Ну, как бы это ж понятно. А то, что будет новая методика... Посмотрите, здесь мы же еще в предвыборной кампании. Поэтому разговоры о том, мы, как сегодня Исраэль Кац заявил, мы не уйдем из Ливана, мы не уйдем из Сирии, мы такие мощные, нам, мы сами по себе. Ну, понимаете, тут есть один момент. Нетаньяху, хочешь не хочешь, так получилось. Он сам заявил о том, что премьер-министр Израиля должен уметь говорить одно слово «нет» президенту США. Он сам все поставил, что называется, на одного человека. Не на политические партии, потому что мы все вспоминаем 15-й год, когда Нетаньяху, борясь с соглашением между администрацией Обамы и Ираном, обратился напрямую в Конгресс. То есть он обратился к Обаме через голову, собственно говоря, обратился к Конгрессу через голову президента, потому что мог опереться на республиканцев. Был маневр. Получилось, не получилось — второй вопрос. И он мог сказать «нет» президенту Байдену. Именно поэтому, что он мог, собственно говоря, на республиканцев каким-то образом опереться. Сегодня ему не на кого опереться. Это проблема. И когда я говорю Нетаньяху, я не радуюсь этому факту. Потому что, правильно сказал Авраам, потому что это нам, Израилю, не на кого опереться. Это мы остались ББЕ. Сегодня Нетаньяху премьер-министр, завтра нет. А мы-то остаемся, страна остается. И это, конечно, все эти методички, все эти рассказы о великом стратеге, все это здорово. Кто-то в это обязательно поверит. Все это нормально, на здоровье. Важно, кто будет спасать страну. Потому что у нас два невероятно стратегических провала. Все остальное, это, конечно, провал 7 октября, это Хамас как актив. Это стратегический провал. Хамас как актив, в рамках этого деньги из Катара, ну и так далее, и так далее. Я уже не буду это вспоминать, мы все это знаем. И второе, это стратегический провал. Это вот эта иранская компания. За несколько лет, с 23-го года, это второй. Я уже не говорю про Хамас, который остался в Газе. Там еще там тактические вещи, там еще нет стратегического решения. Но здесь, согласитесь, это многовато. За 2,5 года два стратегических провала исторического значения. Ну, мне кажется, это многовато. Опять же, вы знаете, я сегодня вот разговаривал с одним парнем, который всегда поддерживает премьер-министра, и сказал ему, честно сказал, я тебе завидую. Я тебе по-настоящему завидую. Как я завидую, на самом деле, людям, которые говорят, там я политикой не интересуюсь, смотри, какое солнце, смотри, какой песок, смотри, какой хумус вкусный. Пофиг, что творится. Меня это не волнует. Так я ему сказал, как тебе классно. Просто завидую. Я это сказал искренне. Вот ты веришь в великого кормчего, и тебе хорошо жить. Он говорит, да, я ему верю, и поэтому я спокоен. Счастье. Счастье. Так. Послушал я вас, уважаемый Марк, и вспомнил старую русскую пословицу: не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Да я духом не упал. Если бы я духом упал, я бы уже, так сказать, собирал вещи. Нет. Я верю в Израиль, я верю в наш еврейский народ, в наш дух, в силу духа. Я просто понимаю, что мы должны друг другу говорить правду. Говорить правду. Мы не должны друг другу, ай, ебеседр, сюсюкаться. Не надо сюсюкаться, да сюсюкались уже. Вот о чем речь. Вот о чем речь. У нас прекрасный народ, прекрасная армия, прекрасные люди. Ну, разные, но я имею в виду в общем и целом. Действительно классные. Замечательная молодежь, я вам скажу. Поэтому нет, я духом не упал абсолютно. У нас хорошая наука, хороший хай-тек. И если этому дать развиваться, то мы будем впереди планеты всей. Нет. Но мы должны говорить правду. Иначе, ну, давайте врать друг друга, говорить, что все хорошо, ну, пожалуйста. Так. Неужели вы думаете, что Россия и Китаю так сильно хочется, чтобы была еще одна ядерная держава, Иран? Да им все равно. Иран их стратегический союзник. Может быть, даже и не будет. Смотрите, Пакистан, еще один стратегический союзник Китая, стал ядерной державой. И что Китаю? Ни холодно, ни жарко. Главный стратегический союзник Пакистана — Китай. Раньше было Соединенные Штаты, сегодня Китай. Но будет еще урана ядерная. Даже если, и дай бог, не будет. Чу-чу-чу. Я себе по-деревянному, по своей голове постучал, да? Но Китаю-то что от ядерного оружия Ирана? Китаю что? Почему Китаю это должно быть важно? Потому что Китай точно знает, Иран никогда в жизни не будет применять против него ядерного оружия. Смысл? Китаю все нормально. Китай получил Иран, Китай получил Пакистан, Китай получил Великий Шелковый Путь. Китай, в общем, сегодня одна из двух, так сказать, главных стран мира, которая вокруг себя объединяет, ну, что называется, мне не нравится это выражение, но окей, глобальный юг. Посмотрите, на севере от Китая Россия, которая уже становится сателлитом Китая и ее экономическим, ну, сырьевым придатком. На западе Пакистан и Иран, которые уже сегодня бросают вызов, так сказать, и США, и Западу, и, ну, Пакистан в меньшей степени. А что получается для Ирана? Таким образом, они отрезают Индию. Вот кто для Китая, ну, я имею в виду, у Китая, что для Китая по-настоящему геостратегический соперник? Это Индия. Посмотрите на карту, как Китай умело отрезает Индию и уменьшает ее влияние. Поэтому, чё Китаю? Я не понимаю, чё Китаю? Какая ему разница? Вот, да. Ну, а таким образом, если Иран, Пакистан, они в орбите Китая, то Израилю остается входить в орбиту Индии. Ну, и США, Индия, Израиль там. Ну да. И поэтому наш стратегический союзник нашим должна быть Индия. Потому что Китай, в общем, показал себя врагом. И это тоже надо об этом говорить и говорить открыто. К сожалению. К большому сожалению. Так что Китай в шоколаде. Причем в полном. Хорошо, друзья мои. Давайте, наверное, мы с вами на этом прощаться. Что я могу сказать? Не надо паниковать и впадать в депрессию. Надо просто понимать и делать правильные выводы, в том числе на избирательных участках. Все, что я хочу сказать. За кого будете голосовать? За кого хотите. Но это должно быть правильно для вас. Для вас правильно. Дарья Достоевская, Марк Кричевский были в этом эфире. Встречаемся через неделю. В смысле, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
1: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама. Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
2: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
3: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
4: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
7: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
8: Война, это все продолжается постоянно.
9: Я буду ждать выборов.
10: Ракеты к нам летели, конечно.
11: Ракеты много куда летят.
12: А что аналитика у нас очень страдает.
7: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
13: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
14: Эй, капитан! Впереди земля!
13: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: Акция протеста «Харидим» на перекрестке Гилад. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сотрудники полиции Южного округа действуют на перекрестке Гилад, где пересекаются шоссе 25 и 241. Несколько десятков ультраортодоксов собрались в районе перекрестка на акцию протеста против ареста дезертира. Полиция сообщает, что участники акции протеста нарушают общественный порядок и перекрывают движение транспорта. Водители просят избегать поездок в этот район, пользоваться альтернативными маршрутами и выполнить указания полицейских на месте. Комиссия Кнессета по регламенту утвердила просьбу депутата Кнессета Тали Готлиб о наделении ее иммунитетом. Речь идет о просьбе Готлиб об иммунитете в связи с решением предъявить ей обвинительное заключение. Готлиб обвиняется в том, что, вопреки закону, опубликовала имя и место работы мужа Шикмы Бреслер, который является сотрудником Общей службы безопасности. Если бы Айсман мог предъявить мне обвинение в преступлениях против безопасности государства, он бы это сделал, но он не может. Я опубликовала имя спутника жизни Бреслер с одной целью – показать всем, что имеет место переворот против законно избранного премьер-министра Израиля, заявила Готлиб. Окончательное решение по просьбе Тали Готлиб будет принято на пленарном заседании Кнессета. Сотни сатмарских хасидов разместились на территории муниципальных школ Томер-Двора и Шират-Двора в Цфате в минувшие выходные, превратив школу в импровизированную гостиницу. Как сообщает Вала, к школам подъехали десятки автобусов с людьми. Прибыл обслуживающий персонал и кейтеринг. Школьный комплекс не имеет необходимых разрешений и не подключен к постоянной электросети. Но эту проблему организаторы решили установкой генераторов, кабели от которых были проложены прямо по земле. Комплекс школ размещен рядом с главной дорогой, ведущей к южному выезду из города. Гости Цфат, разместившиеся в школах, выражали недовольство движением автомобилей в субботу, выкрикивали оскорбления в адрес водителей и бросали в их сторону различные предметы. На место были вызваны полицейские патрули. Полиция была вынуждена перекрыть движение по соседней дороге после того, как между участниками инцидента и местными жителями возникли конфликты. В муниципалитете Цфата назвали произошедшее серьезным инцидентом, который требует тщательной проверки, анализа обстоятельств и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах правительства запретить доступ в социальные сети для детей младше 16 лет и ввести ограничения на работу игровых платформ. Он подчеркнул, что не готов к компромиссам, когда речь идет о безопасности и счастье детей. Согласно публикациям СМИ, запрет будет распространяться на Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick и Reddit, но не на мессенджеры WhatsApp и Signal. Будут введены ограничения на общение с незнакомцами и ведение трансляций в интернете. Подобные меры рассматриваются и или уже утверждены во многих других странах. Первой, кто запретил детям социальные сети, стала Австралия. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной. Жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Эшкелоне, в Ашдоде, на Голландских высотах 28, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов. Высота волн от 100 до 140 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: В эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Здравствуйте и добрый день. Музыкальный час номер один. «Картина маслом» открылся группой «Оффенбах». И часы говорят, что уже 7:07. Поэтому я приветствую тех, кто находится во второй половине дня на волне Первого радио. Кстати, до Нового года сегодня ровно 199 дней остается, да? Поэтому давайте уже думайте, какие будут украшения, костюмы готовить. Кстати, вполне вероятно, команда Первого радио отправится в очередной раз в новогоднее приключение. Но об этом мы расскажем, потому что до этого нам нужно еще отпраздновать день рождения нашей радиостанции, а нам 14 октября исполнится 25 лет. Теперь о том, что произойдет в этом музыкальном часе. Ну, во-первых, вы будете подписываться на наш телеграм-канал. Дайте-ка я посмотрю, сколько там уже народу подписалось. И 17 540 человек подписано. Можете продолжать подписываться, это бесплатно, это важно, потому что там много новостей. Вот она, самая свежая новость прилетела. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите G7, что важно включить вопрос о баллистических ракетах Ирана в переговоры. Интересно, услышал ли его кто-то или нет, президента Франции. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он называется «Первое радио», в скобочках «Израиль». Легко и просто получать новости и знать, что это не фейки, и тем более рассказывать их друзьям, родным и быть... Ну, как минимум, выглядеть компетентным, а, в принципе, да, быть таковым. Далее, через несколько минут после еще одной песни у нас будет путешествие во времени. В середине часа игра «Пан или пропал». Вот тогда вы можете уже немножечко набрать воздуха и спокойно позвонить в прямой эфир 07-52-891. Я еще, конечно, повторю этот номер телефона, и вам ответит продюсер эфира Дарья Достоевская. И мы сыграем по принципу «Верите ли вы что?». А я буду всякого рода факты вам говорить, интересные и неинтересные, но самое главное, что я буду вас сбивать с толку, а вы должны будете идти к призу, а призом сегодня будут два билета на единственный концерт группы «Машина времени», который состоится 19 июня, то есть через 4 дня, а если правильно сказать, в пятницу, если я не ошибаюсь. Да, в пятницу, в эту пятницу. Подробнее тоже об этом расскажу. Далее у нас будет звонок в компанию Супербус. И речь идет о приглашении водителей на работу в эту компанию, и женщин, и мужчин, в том числе с очень хорошими условиями. Я о них скажу, поэтому если у вас есть водительское удостоверение и категория, позволяющая управлять автобусами, вполне вероятно, вам это будет интересно. Но это будет, скажем так, уже во второй половине этого часа. Ну и все. И я только хотел сказать, что мы с вами отправляемся в путь с песней, которая называется «Еще не поздно».

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Так, ну сегодня мы с вами назад отбросились на 27 лет и оказались в 1990-м, когда эта песня появилась на сцене в исполнении автора Брайана Адамса, канадского рок-музыканта. И два слова о Брайане непосредственно. Сегодня это 60-летний музыкант, который продолжает успешно выступать, гастролировать, пишет музыку, он гитарист. Начинал он с рок-групп, свой сольный альбом дебютный он выпустил в 1980-м далеком, то есть 46 лет назад. Через 5 лет он уже возглавил горячую сотню в Billboard с рок-балладой «Heaven». Ну и вот этот вот жанр баллад, такой рок-лирик, это принесло ему успех и сделало его имя, в общем-то, мировой звездой. Брайан Адамс. Он родился в канадском городе Кингстон. И надо сказать, что и сегодня он продолжает писать шикарную музыку. Да и ту, которую он написал, использовали в фильмах и перепели другие музыканты. И вот теперь я подхожу непосредственно к песне, которая называется «Cloud Number Nine». То есть «Облако номер 9». Это популярнейший его поп-рок сингл, который он записал в мае 1999 года. Причем этот трек вошел в альбом под названием «On a Day Like Today», то есть «В такой день, как сегодня». И если вы спросите, что это за название, такое «Cloud Number 9», «Облако номер 9», это похожая идиома с нашим «на седьмом небе отчасти». Вот примерно так. То есть, когда говорят это «I'm on a cloud number nine», я в состоянии абсолютной эйфории, безмятежности, любви. Вот. И именно так он назвал эту песню. Она действительно стала очень популярной у него. Надо сказать, что она впервые появилась в 98-м, ее никто не заметил, в 99-м она вышла в альбоме, и ее заметили. Вот так просто я о ней рассказал. Были разного рода миксы, были разного рода коллаборации, эту песню пели разные музыканты. Она очень хорошо прогулялась по Европе, по Америке, и сейчас, разумеется, вы ее услышите в своих радиоприемниках. Брайан Адамс, «Cloud Number 9», 1999.

Спасибо Брайану Адамсу за эту красивую песню. Мы возвращаемся обратно в 2026. И вы знаете, что небольшое изменение. Сейчас мы поговорим с представителем компании «Супербус», которая приглашает на работу водителей автобусов.

0: Реклама.
1: Сейчас с нами представитель компании Супербус Офер. Офер, цураем тувим.
2: Давай мы цуяним.
1: Йофи, тафас, нотха. Офер представляет компанию, и как раз его устами мы услышим приглашение на работу. Окей. Амарти ахсав нилемазиним шель первое радио, ше ата нациг шель хеврат Супербус, ве бизратха анахну нишма הצעה, הזמנה לעבוד אצלכם בתור נהגים, נכון?
2: נכון, גם נהגים וגם מבקרים אפשר לעבוד אצלנו, מבקרים בקרים.
1: אוקיי, то есть можно работать, приглашать на работу и водители, и контролеры, которые поднимаются на линии и проверяют наличие билетов, проездных документов у пассажиров. Тов, а с кодом коль нагим, ма критерионим?
2: יש מספר קריטריונים, קודם כל צריך להיות בעל רישיון נהיגה כמובן על פי חוק. ומי שבעל רישיון נהיגה על פי חוק, ומוכן לבוא ולהגיע ולעבוד בחברה הכי מתקדמת בישראל, זה הזמן, וצריך פשוט להתקשר לכוכבי 9122 ולהתחיל את התהליך.
1: В первую очередь, говорит Офер, это соблюдение правил. Правила дорожного движения, то есть безопасное управление автобусом, безопасное вождение. И если вы заинтересованы быть водителем, вам достаточно позвонить звездочка 9122 для того, чтобы задать дополнительные вопросы, назначить встречу и прийти в одну из самых передовых транспортных компаний, которые на рынке. От кама шани вавин, а тем квары срим вихамеш шана башук. Нахон? Аляквиш.
2: 25 שנה, נכון מאוד, 25 שנה בתחבורה הציבורית, אנחנו עובדים במספר מקומות בארץ, כולל שכול גוש דן עכשיו, החדש שנכנסנו אליו, כולל המטרונית בחיפה, בירושלים על הבירה אנחנו עובדים, בכל אשכול העמקים שכולל את יוקנעם, עפולה, טבריה, מגדל העמק, בית שאן,
1: ועוד. Вот эти все населенные пункты, в том числе и Гуш-Дан, и Иерусалим, и Бейт-Шан, и еще, то есть компания, и на севере в том числе, компания работает везде. Мы говорим о компании Супербус. Мейтмоль, ахрей сиха, шианахну, и камну. Они сам телев аля отобусим шель хеврат Супербус, ше уврим, ве они роэ шеем חדשים לגמרי, אוטובוסים חשמליים עם הצורה המודרנית של שנת 2026. זאת אומרת, אני הבנתי שפארק שלכם, זאת אומרת, אוטובוסים די חדשים כולם.
2: להגיד די חדשים זה לא נכון, הם חדשים לחלוטין. חדשים חדשים, וזה הזמן להצטרף. זה המשרד של הנהג, וזה המפעל של הנהג. זה העבודה שלו, ואנחנו נותנים לו את הטוב ביותר שיש.
1: Офер говорит о том, что на самом деле они не как бы там новые или чуть новые, они совершенно новые. Вчера еще он сказал о том, что они в Найлоне еще есть. Очень много электроавтобусов. И в принципе, он говорит, для того, чтобы водитель чувствовал комфортно, приходят именно такие автобусы, и кабина автобуса становится офисом. Окей, в Иванте шеатем мацеим гам... Я перевожу сейчас грант, забыл. А ты мацеим гам маанак. О, вспомнил. Маанак ли
2: нам? אנחנו מציעים הרבה דברים ברמה הכלכלית, אבל לפני הרמה הכלכלית שתכף אני אפרט, אנחנו קודם כל נותנים סביבת עבודה חמה. סביבת עבודה שמתחשבת בנהג, שנותנת לו אפשרות גם להיות עם המשפחה, וגם לעשות את התחביבים שהוא רוצה, ולא רק עבודה כל היום, לעבוד פחות ולהרוויח יותר.
1: Что не менее важно, говорит Офер, а может быть даже более важно, чем, допустим, финансовые какие-то привилегии, о которых мы сейчас поговорим, это помимо новых автобусов, это уважительное, справедливое и теплое отношение к каждому сотруднику, индивидуальное отношение к каждому сотруднику, учитывая его требования и его, соответственно, ситуации, которые происходят, то есть для того, чтобы человек работал комфортно. Кен, они из Барти, лигабей Абира, лигабей Техасут, Линак, Вяхшав, Беколов, они рацелешоль, аль дворим финансы.
2: Кен, бесов же давар, куда мы вдим шель кесе, везе беседр гаму, ואנחנו נותנים מגוון של הצעות לנהגים שלנו. זה מתחיל באמת מכל נהג שנקלט וחותם על חוזה עבודה בהתאם לחוזה ובכפוף אליו מקבל מענק של 30,000 שקלים.
1: או. רגע שנייה, אני מתרגם. Прежде всего, водитель, который начинает работать в компании Супербус, получает грант 30,000 шекелей. כן, ממשיכים.
2: בנוסף, כל נוסע שעולה לאוטובוס, כל נוסע שעולה לאוטובוס ומשלם על הנסיעה, הנהג זכאי לכסף ולתגמול מאיתנו.
1: Каждый водитель, который начинает работать, он, во-первых, будет получать одну из самых высоких часовых оплат в отрасли и будет получать доплату за каждого оплаченного пассажира и ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Кен,
2: тригамти. Ми ше маги барехе ба прати шело, закай ли штатфут бенесия, ме ба отцаот.
1: Тот, кто будет приезжать на работу на своем личном транспорте, то будет выдаваться компенсация расходов на ваш автомобиль. И это тоже очень важный момент в комфорте работы водителем автобуса в Супербус. Кен?
2: Керен Иштальмут Меайома Ришон.
1: С первого дня Керен Иштальмут, то есть это накопительный фонд. Так, Кен?
2: Коль миши мегия ми хеврат хбура цибурит ве хошеш леагия, כי ייפגע לו הוותק, או שיפגעו לו התנאים, אז לא, אנחנו שומרים גם על הוותק בחברה הקודמת.
1: О, זה גם חשוב. Речь идет о том, что учитывается стаж работы водителя общественного транспорта. То есть вы приходите стажем, этот стаж добавляется, сохраняется, и вы продолжаете работать в компании Супербус, набирая еще больше стаж. Бегадоль, אנחנו הבנו את כל הזמנה שלכם לחברת סופרבוס בתור נהגים. אני חושב ששנה, שעה הבאה אנחנו נדברים גם על מבקרים, נכון? מבקרים, פקחים, איך להגדיר אותם?
2: גם וגם, כן.
1: זה מאוד מעניין. כוכבית 9122, זוויזוצ'קה 9122, זווניתי בסופרבוס ונשנאיתי הרבות וודיטלמי. אופר, אני מודה לך, תודה מכל הלב.
2: תודה לכם, ביי ביי.
1: ביי. Абалонь. Без него не начнут.
0: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
10: Center Car Azur.
11: Дерех Ашива 9.
12: Мебель Dax. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
13: Реклама.
14: Программа «Картина маслом».
15: Не проходите мимо.
16: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
17: Открывая футбольную Америку.
18: Футболисты сборной Бразилии, как правило, стартуют на чемпионате мира с победы. За последние 44 года это всего лишь второй случай, когда бразильцы начали мундиаль с ничьей. Причем встречу с Марокко, которая завершилась ничьей 1-1, в актив сложно бразильцам записать. Да, не играл Неймар. Но при этом сборная Бразилии не только первый пропустила, но и во втором тайме много времени провела в обороне. Следующая встреча у бразильцев 20 июня с Гаити.
19: Плавали, знаем.
18: А Республика Гаити, которая приехала на чемпионат мира впервые с 1974 года, начала турнир с проигрыша Шотландии со счетом 0-1. Этот единственный мяч забил ветеран Астон Виллы Джон МакГин. И теперь шотландцы после первого тура в турнирной таблице этого квартета не только занимают первое место, но и опережают самих бразильцев.
19: Попутного ветра.
18: Футболисты сборной Австралии на чемпионатах мира принимают участие уже 20 лет подряд. последних. Их победа над турецкой командой 2-0 уже не воспринимается как сенсация. В 2006 году австралийцы тоже начали мундиаль с победы над Японией. В этот раз подопечные Тони Поповича, который долгое время играл за английский Кристал Пэлас, забили по мячу в каждом из таймов турецкой сборной. Но основной экзамен у них впереди. 19 июня Австралия сыграет против футболистов сборной США, которые убедительно провели матч против Парагвая и со счетом 4-1, напомним, взяли верх.
5: Круги по воде.
18: Многие специалисты считают сборную Нидерландов скрытым фаворитом этого чемпионата мира и с первым соперником Японии, которая регулярно выходит в плей-офф, справиться не удалось. Ничья 2-2. Все мячи были забиты во втором тайме, и японская сборная смотрелась очень неплохо. На прошлом чемпионате мира Нидерланды дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим чемпионам аргентинцам.
5: Против течения.
18: И, наверное, самый ожидаемый дебют на чемпионатах мира сборной Кюрасао, у которого возглавляет самый опытный тренер этого мундиаля Дик Адвокат. Ему в сентябре исполнится уже 79 лет. Национальная сборная Кюрасао занимает 82-е место в рейтинге FIFA и впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира, обойдя в квалификации Ямайку. В Кюрасао всего 158 тысяч населения, и это самый маленький участник за всю историю чемпионатов мира футбольных. Команда Германии выиграла 7-1, но футболисты сборной Кюрасао смогли забить самому Нойеру. Это были некоторые итоги четвертого дня чемпионата мира в программе
5: «Открывая футбольную Америку».
16: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: 19:34. As It Was, так называется песня, которую я представил вам прямо в середине этого часа. Harry Styles привел нас к игре «Пан или пропал». Она начинается прямо сейчас. Если вы хотите сыграть, пожалуйста, набирайте смелости и звоните.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы.
2: И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
3: «Пан или пропал».
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
3: «Пан или пропал».
1: Итак, начнем.
0: Итак, начнем. Номер телефона для ваших звонков, представь себе, не изменился с 1917 года. 07-52-891. Можете звонить. Дарья Достоевская готова принять ваш звонок, услышать вас, услышать вашу просьбу о том, что вы хотите сыграть, и перевести вас сюда, в студию, где я вас жду со своим коварством и всякого рода вопросами. Итак, напоминаю, номер телефона... 07-52-891. Звоните. А прежде чем вы решитесь это сделать, я сообщаю о том, что «Машина времени» снова в Израиле. Единственный концерт состоится в пятницу, 19 июня, в шикарном зале Гихал Тарбут. И два билета на концерт группы «Машина времени» сегодня получит победитель. Я, конечно, постараюсь, чтобы победителя не было, но если кто-то окажется сильнее меня, таковые были и не раз в истории этой игры, то тогда два билета уйдут вам. В самом деле, вы знаете, «Машина времени» — это и возможность снять стресс и обрести хорошее настроение, и погорланить любимые песни вместе с музыкантами. Так что легендарная группа выйдет на одну из лучших концертных площадок страны уже в пятницу, 19 числа. Да! Вы спросите, ну хорошо, допустим, мы не играем, но билеты можно купить? Я считаю, что можно, в том смысле, что они еще где-то есть. И у меня есть секретное место, я его сейчас назову. Загляните туда и приобретите билеты на концерт группы «Машина времени». Это сайт, это электронная покупка билетов, очень легкая. Сайт называется showman.co.il. showman.co.il. Итак, пока вы покупаете билеты на концерт «Машина времени», на единственный концерт этим летом в этом году, то я представляю вам первого игрока. Здравствуйте, Евгения.
4: Здравствуйте.
0: Это очень тяжелая игра, Евгения.
4: Я готова.
0: Выпейте водички. У вас есть под рукой водичка?
4: Уже выпила.
0: Хорошо, потому что я тоже выпил водички. И должен сказать, что мы

0: С вами восстановили баланс. Даже видели, сейчас на чемпионате мира есть специальная остановка, где игроков заставляют пить воду. Обязательно. Судья. Да. Так вот, я вас тоже попросил выпить. Это важно. Теперь я сразу хочу вам сказать вот о чем. Я буду вам задавать вопросы. Они все будут звучать одинаково. Верите ли вы что? Но я не буду максимально серьезен во всех вопросах. И я, если даже вам кажется, что вот я вам прям говорю ответ, вы мне не доверяете. Доверяйте только себе и своему внутреннему голосу. Ясно?
1: Хорошо.
0: Не попадайтесь на ловушку, потому что я вроде такой добрый, знаете, наивный порой. А на самом деле я сижу с такой вот, знаете, как это называется... Да, вот показывает правильно Дарья. Я сижу и хочу вас поймать. Ну, в любом случае, желаю вам победы. Два билета на концерт «Машины времени» вам не помешает. Евгения. Итак, давайте начнем с маленького информационного вопроса. Вы с самолетами летаете ведь, правда? Не боитесь?
1: Конечно, нет, не боюсь.
0: Замечательно. Помните, что когда вы садитесь и перед взлетом... стюардессы и стюарды проводят инструктаж и рассказывают вам о том, что нужно сделать.
1: Верно.
0: И они вам показывают кислородные маски, которые выпадают с верхних полочек. Не дай бог, конечно, чтобы они выпали, но оттуда вот сверху.
1: Угу.
0: Первый вопрос. Верите ли вы, что в маске, которая выпала в самолете, нет кислорода?
1: Не верю.
0: Почему?
1: Ну, логично, чтобы там был кислород.
0: Ваш ответ принят. Кислорода в маске нет до тех пор, пока вы не дернете за трубку. И таким образом не включите клапан подачи кислорода. До этого момента в маске кислорода нет, Евгения.
1: Хорошо.
0: Все, на сегодня сыграли. Спасибо. Поэтому, когда вам стюардессы и стюарды говорят, дернитесь за трубку, это не для того, чтобы выпала эта трубка до конца, а для того, чтобы вы, дергая, включили клапан подачи кислорода. Дальше. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Валера.
0: Здравствуйте, Валера. Вы слышали про кислородную маску вопрос?
2: Да, да.
0: Ужасно просто, да. Давайте теперь... вы когда-нибудь покупали коробочки вот с такими сосательными конфетками «Тик-Так»?
2: Да, конечно, дети, внуки, конечно.
0: Вот-вот, я тоже, да, я тоже. У меня даже в машине сейчас лежит такая... Я сейчас стали продавать такие большие коробки. Но, послушайте, дело не в рекламе «Тик-Так», а вот в чем. Верите ли вы, что название сосательных конфеток «Тик-Так» вот в этих коробочках происходит от часов, которые стояли в комнате дочери основателя компании?
2: Да, верю.
0: Ну вот, если бы вы, например, основали компанию по производству сосательных конфеток, вы бы, конечно, бы назвали эти конфетки...
2: Да, нет.
0: Эти конфетки были созданы в Италии в 1969-м. Компанией группа Ferrero. И изначально они назывались «Освежающая мята». Но в 1970-м их переименовали в «Тик-Так». И вдохновились не часами, которых на самом деле, наверное, и не было в комнате дочери, а тем, что крышечка коробочки щелкает при открытии и закрытии, а сами конфетки стучат при встряхивании, и это похоже на «Тик-Так». Увы, Валера, не сегодня. Спасибо. Так, мы примем еще один звонок, третий. У нас всегда норма три игрока. Здравствуйте, Леонид.
3: Добрый день.
0: Как-то мне кажется, я сегодня невероятно жесток с этими вопросами, а?
3: Сегодня?
0: Да. А, вы хотите сказать всегда? Леонид, я вас попрошу. Я, честно говоря, внутри, равно как и Дарья Достоевская,
3: продюсер. Так, где-то глубоко внутри, да.
0: На вашей стороне. Ладно, хорошо. И я задаю не самый сложный вопрос. Вы же мне все равно не доверяете. Вы доверяете себе. Я слышу по голосу, вы человек мудрый.
3: Ну, да.
0: Проживший уже определенное количество лет. Итак, верите ли вы? У вас, кстати, домашнее животное есть?
3: Нет.
0: Ну, значит, еще один выигравший будет сейчас у нас. Верите ли вы, что кошки обожают сладкое?
3: Нет.
0: Быстроватенько вы ответили. Но я засчитал. Нет. А почему вы не верите?
3: Ну, не знаю. Не видел, чтобы кошка делала сладкое.
0: 1-0 в вашу пользу.

0: и или запах. Ну что ж, 1-0. Теперь давайте перенесемся в Спарту. Вы смотрели фильм «Спарта»?
1: Ого. Ну да, когда-то, да.
0: Хотели бы быть одним из спартанцев, Леонид?
1: Из спартанцев нет.
0: Нет? Почему? Ну, что, хотели бы в трусах, с щитом?
1: Я некрасивый, меня бы сбросили.
0: Ясно. Дальше не продолжаем. Вопрос такой. Верите ли вы, что в Спарте право на имя на надгробие получали мужчины, которые погибли в бою, и женщины, которые умерли при родах? Только эти две категории. Верите ли вы в это?
1: Нет.
0: Потому что никто другой не мог удостаиваться имени. И вы не верите в это?
1: Нет.
0: Исторический факт, подтвержденный трудами древнегреческих историков. По законам Ликурга спартанское общество было настолько милитаризированным и ориентированным на пользу государства, что материнство было таким же главным долгом женщины, как воинская доблесть.
1: Ого!
0: Все остальные спартанцы удостаивались безымянных могил, а женщины, которые умерли во время родов, их имена писали на могилах, как и бойцов, которые погибли в бою. Вот так вот, Леонид. Поэтому сегодня вам не достаются билеты, увы.
1: Зато очень интересная информация.
0: Спасибо за то, что играли. До свидания.
1: Спасибо.
0: Ну, надеюсь, эта игра дала вам повод для размышления. Встретимся через неделю, 22 июня.

0: Реклама.
1: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.

0: новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Новости «Махсаны Хашмаль».
2: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
6: Программа «Картина маслом».
7: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, теперь я хочу рассказать вам о том, что будет и на этой неделе, и сегодня вечером. Начнем с сегодняшнего вечера. По понедельникам и четвергам Марианна Беленькая представляет программу «Прямой ответ». Программа, в которую она приглашает экспертов и живущих, и работающих в Израиле, и тех, кто находится за пределами нашей страны. Сегодня в эфир в гости придет израильская журналистка, специалист по арабскому миру Ксения Светлова. И надо сказать, что разговор пойдет как раз о практически, можно сказать, победе Ирана во всем этом противостоянии. Но даже больше не столько о том, что выиграл Иран, а о том, что же теперь делать Израилю. В 19.00 эта программа выйдет на нашей волне в эфир, и вместе с этим программа выйдет на нашем канале в YouTube, то есть вы сможете ее еще и смотреть, что я вам рекомендую делать. Более того, если вы подписаны на YouTube-канал Первого радио, который так и называется, Первое радио Израиль, можете еще 891 добавить, если хотите. Так вот, если вы подписаны, то мы извещаем своих подписчиков о том, что начинается трансляция программы. Сегодня в 19.00 программа «Прямой ответ», гости Ксения Светлова у Марианны Беленькой. Теперь по поводу огромной-огромной тележки вкуснейших деликатесов. Кто-то из наших радиослушателей ее выиграет. Это обязательно. Проигравшие будут только, скажем так, большее количество, но один кто-то выиграет. Почему? Это конкурс. Он называется «Путешествие в страну вкуса». И мы его проводим совместно с замечательной компанией «Шеф Абухари», который и представит этот приз. Конкурс начался 7 июня, а закончится 21-го. 21-го, если вы понимаете, это воскресенье, ближайшее воскресенье, а уже в понедельник мы проведем лотерею. То есть все, кто присылает правильные ответы, у нас получают порядковый номер, и в 16.15 в понедельник, 22 июня, в присутствии представителей компании «Шеф Абухари», мы проведем такую вот лотерею с номерами. Причем мы будем показывать видеотрансляцию со всех камер, которые установлены здесь, и вытащим номер, который будет соответствовать номеру телефона. И даже попробуем этому человеку, правильно, Дарья, позвонить, чтобы в прямом эфире услышать его реакцию. Поэтому каждое утро в 7 часов 30 минут утра и каждый вечер в 17 часов 30 минут в эфире нашей радиостанции до 21-го включительно звучит вопрос, на который вы должны ответить. Причем у вас есть время. Вопрос звучит после этого, у вас есть время, пока не закончится песня, которую представляет ведущий эфира. Как только песня закончилась, ответы присылать не нужно, их уже не примут. Сегодня в 17 часов 30 минут то же самое. Алина Дарк озвучит вопрос и будет ждать ваших ответов на WhatsApp на 054-20-70-800.

0: Завершается первый музыкальный час, который я провел вместе с вами. Называется он «Картина маслом». Второй, представьте себе, будет называться точно так же. Впереди реклама и выпуск новостей, который для нас приготовила Лидия Топельберг. Продолжайте слушать Первое радио. Если управляете автомобилем, ни в коем случае не отвлекайтесь от этого сложного занятия. Берегите себя.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Мантис.
9: Мантис.
8: Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
10: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
12: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
13: Жаркое лето в Center Car.
14: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
13: Center Car Азур.
14: Дерех Ашива 9.
13: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Гидеон Сар встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр иностранных дел Гидеон Сар встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мухаммедом Абдуллахи, который находится в Израиле с официальным государственным визитом. Сар подчеркнул укрепление отношений между странами и рассказал о предыдущей встрече, о которой не сообщалось ранее. По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, это уже вторая встреча двух политиков в Иерусалиме. Он сообщил, что их предыдущая встреча состоялась в октябре прошлого года и не придавалась огласке. Сар отметил, что отношения между Израилем и Сомалилендом были установлены около 6 месяцев назад, после переговоров, проходивших в 2025 году, и с тех пор продолжают развиваться. Министр также напомнил о своем визите в столицу Сомалиленда в январе и отметил высокий уровень общественной поддержки Израиля в этом регионе. Сар поблагодарил президента Абдуллахи за решение открыть посольство Сомалиленда в Иерусалиме, назвав этот шаг историческим. «Я уверен, что это партнерство будет и дальше укрепляться на благо наших народов», — заявил Сар. Представитель Хизбаллы заявил агентству Reuters, что после объявления о соглашении между Ираном и США организация не проводила никаких военных операций. Источник, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул, что позиция Хизбаллы в отношении прекращения огня напрямую зависит от соблюдения договоренностей Израилем. По его словам, организация отвергает любые попытки предоставить Израилю свободу действий на территории Ливана. Собеседник Reuters также утверждал, что Иран отложил подписание соглашения с Соединенными Штатами, чтобы убедиться в соблюдении Израилем режима прекращения огня в Ливане. Министр обороны Исраэль Кац ранее заявил, что он и премьер-министр Беньямин Нетаньяху проводят политику, согласно которой Цааль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без ограничения по времени. По словам Каца, из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов террористических организаций. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Как сообщает информационный портал «Вести», лидер блока «Беяхад», бывший премьер-министр Нафтали Беннет, назначил на 20:30 экстренную пресс-конференцию. Ожидается, что главной темой станет намечающееся соглашение между США и Ираном. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался в интервью CNBC о готовящемся соглашении с Ираном. «Это произойдет в 2 этапа. Еще есть детали, которые необходимо урегулировать. США ожидают, что Ормузский пролив останется открытым без оплаты в долгосрочной перспективе. Посмотрим, на какие уступки готов пойти Тегеран. Есть элементы в Израиле, которым нравится сделка. Она определенно окажется на столе переговоров нового Ближнего Востока», – констатировал Вэнс. По данным полиции, перекресток Гилат на юге Израиля на пересечении шоссе номер 25 и 241 вновь открыт для движения после полуторачасовой блокировки, вызванной акцией протеста ультраортодоксов против ареста учащегося Ешивы. В матче первого тура чемпионата мира по футболу шведы разгромили сборную Туниса со счетом 5-1. После разгрома тренер сборной Туниса Сабри Лемуши был уволен, о чем сообщает «Спортэкспресс». Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер уволен после первого матча. 21 июня сборная Туниса встречается с командой Японии, 26 июня с командой Нидерландов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной и жарко, а в некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на голландских высотах 28, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 100 до 140 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, я продолжаю музыкальный эфир. Спасибо за доверие. Первое радио, 16 часов и 8 минут, понедельник, 15 июня. В этом музыкальном часе в середине у нас будет «Минута добра». В 16.30 я дам возможность кому-то из вас сказать спасибо в прямом эфире. Мы замолчим, это будет ваша минута, может быть, чуть больше минуты. Это не столь важно. Важно то, что вы, кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, окажется в эфире и скажет слова благодарности. И кому вы сами выберете и в какой форме, в том числе решите сами. Это будет примерно в 16.30, но мы давно уже придумали такую форму. Если вы хотите забронировать это место, чтобы вас никто не обогнал, вы можете прямо сейчас позвонить продюсеру нашей программы, Дарье Достоевской. Вот она здесь, и она примет ваш звонок и в 16.30 перезвонит. Вам даже не надо будет переживать. Так что наберите 07-52-891, поговорите с Дарьей без прямого эфира и договоритесь про 16.30. В 16.50 рубрика «Jive Time», музыкальный десерт. Есть еще новости, я сейчас к ним подойду. Ну и, разумеется, много шикарной музыки. Что я вам хочу сказать? Вы, конечно же, знаете, что достаточно, вернее, не так давно был введен в строй борт номер один в нашей стране. Он называется «Крыло Сиона». Это модифицированный лайнер Boeing 767. Причем это не новый самолет, он куплен. Ранее он летал в Австралии. Купили его за 48 миллионов долларов. После этого его переоборудовали, установили новейшие системы связи, эксклюзивную антиракетную защиту, поставили необходимую там мебель и так далее, для того, чтобы официальные лица, в первую очередь премьер-министр, мог летать с официальными визитами на любые расстояния. И в конечном итоге этот самолет обошелся государству примерно в 750 миллионов шекелей, что по курсу составляет где-то 206-240 миллионов долларов. Ну, такое дело, надо премьер-министру летать, тут как бы по большому счету особо мы не спорим. И вот приходит новость о том, что в Израиль доставили самый дорогой служебный автомобиль в истории страны. Бронированный Audi A8 Security. Он стоит 4 907 150 шекелей 32 агары. Не, я шучу, огород я от себя добавил. Вот. И за этим Audi A8 придет еще одна такая машина. Это две машины, которые будут возить президента нашего государства и премьер-министра. По официальной цене Audi A8 Security уступает только одному ранее ввезенному в нашу страну автомобилю. Это был суперкар Lamborghini Revuelto. Он стоил около 5 миллионов шекелей, где-то гоняет по стране. Но первая машина уже передана в распоряжение Шабака. Кто первым на ней начнет ездить, премьер-министр или президент, мы не знаем. Да и не узнаем, наверное, да и не надо интересоваться, потому что на сегодняшний день премьер-министр Беньямин Нетаньяху ездит на предыдущей модели Audi A8 Security, которая уже прошла 500 тысяч километров. То есть, скажем честно, старенький автомобиль, старенький такой, поскрипывающий, его пришло время заменить. Ну а вообще, если говорить про эти автомобили, это флагман представительского автомобиля немецкого производителя Audi. Ну и это бронированная, как вы понимаете, модификация, защищена от огнестрельного оружия, пули непробиваемые стекла, специальные средства связи, усиленные системы торможения, управления. Весит это Audi 4 тонны, даже больше, чем 4 тонны. А стандартная версия весит около 3 тонн. Ну и даже после всего этого машина, которая приходит в Израиль, проходит еще дополнительную модернизацию. Я не скажу вам, чего там происходит, но, скажем так, она становится еще круче. Еще круче с точки зрения безопасности человека, который находится внутри. Так что скоро на дорогах две новеньких Audi A8 Security. Кто будет внутри, мы не знаем. Да и не хотим знать. Так надо.

0: Реклама.
1: Время представить слово моему коллеге Игорю Красковскому. Да.
2: Да, привет, Влад, привет. С удовольствием выхожу в эфир. Сегодня поговорим про Яман. И это не просто уход, это уровень. Если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание к каждой мелкой детали. Все это о приборах, которые превращают обычный домашний уход за кожей в настоящий салонный ритуал. Больше не нужно подстраиваться под записи к косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома в удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого. Для тех, кто смотрит в зеркало и хочет видеть результат. Сияние кожи, тонус, уверенность. Это не магия. Это технологии, которые работают. И прямо сейчас, друзья, только для наших слушателей эксклюзивная скидка на прибор лифтологии от Яман. И тогда эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Итак, звоните прямо сейчас. Вот номер, звездочка 4577, звездочка 4577. Яман, когда уход становится удовольствием и, самое главное, результатом. Влад, спасибо.
1: Игорь, спасибо.
0: Реклама.
3: Программа «Картина маслом».
4: Цените простые вещи.

0: Реклама.
1: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
1: Новости «Махсаны Хашмаль».
14: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
15: Мебель «Дакс». Решен лицеон «Лещанский 3».
16: На постоянную работу в Решон Лицеоне требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
0: Реклама.
17: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

0: Это группа А-студио. Так, мы подходим сейчас к очень интересному разговору с представителем компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин, водителей автобусов, разумеется. А сразу после этого у нас «Минута добра». Кто-то один сможет сказать слова благодарности. Спасибо в прямом эфире. Кому вы захотите. Для того, чтобы сказать эти слова, нужно будет позвонить в прямой эфир. Даже можно прямо сейчас. 07-52-891. Продюсер Даша ждет ваших звонков и поможет. Но только один человек. Только один. 07-52-891.
1: Реклама.
0: Вешуф, Гверутай, Веработай. Со мной в эфире представитель компании «Супербус» Офер. Офер, шалом, машлумха.
2: Алла, нерфту.
0: Итак, я хочу спросить Офера о том, что за водители приглашают компанию «Супербус». Окей, легабей нагим лехеврат «Супербус», шатем ахшав мазминим литяхет, кейлю лейканес лецевет шлахем, зе гам говорим, зе гам нашим, нахон?
2: חד משמעית, בטח ובטח. מתאים מאוד גם לנשים וגם לגברים.
0: חשוב לדעת לגבי גילאים, יש איזושהי הגבלה? יש какое-то ограничение по возрасту?
2: לא, אין הגבלה בגיל. חשוב מאוד כמובן שהרישיון יהיה בתוקף, שיהיה תודעת שירות גבוהה ונכונות לעבוד.
0: То есть самое главное, нет ограничений по возрасту, важно, чтобы было водительское удостоверение, оно было, скажем так, действовало, не просроченное, ну и, разумеется, желание работать. Окей, анахну дебарну аль эзорим, ше супербус уведет, а тайхоль лахзор в шуф лумарльну ифо мисапекет шерут хеврат супербус. Я попросил сказать, в каких районах работает компания.
2: Супербус уведет беэзор амаким, бацафон. סופרבוס עובדת במטרונית בחיפה, בירושלים, ועכשיו הגענו גם לדרום גוש דן, שזה אומר למעשה נהגים מאזור אשדוד, גדרה, יבנה, בת ים, חולון, ראשון, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, ועד נתניה.
0: Компания работает на севере, Метронит Хайфа в том числе, в Иерусалиме. Сейчас получена лицензия работать в Южном Гуждане, Ашдод, Бат-Ям, Хулон, Тель-Авив. Города, то есть компания «Супербус», автобусы компании «Супербус» вы можете увидеть практически везде в нашей стране. Окей, в Легабей Ветек, Атем Келюхашуф Лахем, איזה ותק יש לנהג, או למשל, אם אני כבר הספקתי לעבוד חצי שנה באיזושהי חברה, עובר אליכם. זה בסדר? מקובל?
2: כל מקרה לגופו. אם אנחנו יודעים שאתה נהג מנוסה, טוב, עם תודעת שירות, אתה, קצין הבטיחות אומר שאתה אומנם רק חצי שנה עם רישיון, אבל אתה יודע לנהוג בבטחה ולא סכן חלילה את המנוסים שלנו, מקומך איתנו.
0: Да, каждый случай, говорит Офер, рассматривается отдельно. Если видят, что вы опытный водитель, что вы приходите с желанием, что вы действительно хотите вложить в эту компанию, в том числе свой опыт и умение, вас берут на работу. Тем более, что стаж ваш, который был до прихода в Супербус, в том числе учитывается. Амарти гамши ветекши алифней Супербус гам лохим бхешбон, нахон?
2: Бевадай, им гата мишлева тахбура цибурит ахерет, אנחנו שורים לך על הוותק.
0: וחברה כבר עובדת 25 שנה בארץ.
2: מה שאני יודע, מתחילת ההפרטה של התחבורה הציבורית, החברה פעילה, זה החברה הפרטית הגדולה ביותר בארץ. אנחנו גאים על זה.
0: איך נהגים יכולים ליצור קשר אתכם?
2: כוכבי 9122. קשרים פשוט מאוד, כוכבי 9122.
0: Да, номер телефона для тех, кто заинтересован поговорить более детально, я обращаюсь в первую очередь к водителям и к женщинам, и к мужчинам, к водителям автобусов, у которых есть действующее водительское удостоверение и желание работать в компании «Супербус», звоните звездочка 9122. Гам дебарну альмана, гам дебарну ши ташлюм лефишайц лахем кимата хигаву баанаф.
2: לא כמעט, הכי גבוה בענף.
0: הכי גבוה.
2: השכר השעתי הכי גבוה בענף, זה אצלנו, וממנו נגזרים גם כל ההטבות, כל הנושא הסוציאלי והכל, נגזר מתשלום השעה שהוא הכי גבוה אצלנו.
0: самая высокая почасовая оплата в отрасли, в транспортной отрасли, это в компании Superbus. Если вы приходите работать, вы получаете грант, так называемый манак, в сумме 30 тысяч шекелей. ואתם משלמים גם על כל נושא ששילם, נכון? איך זה?
2: כל נוסע ששילם באוטובוס, כן. בעלה לאוטובוס, הנוסע, הנהג זכאי למעשה לתשלום. עכשיו, מי שרואה את הקווים שלנו, נוסע בגוש דן, רואה את הקווים שלנו, הקווים מלאים נוסעים. מלאים בנוסעים.
0: נכון.
2: תעשו את המכפלות של זה.
0: Да, то есть многие линии у компании Superbus, действительно, автобусы заполнены людьми, и каждый пассажир, который заплатил за билет, водитель получает за него доплату. В том числе получает ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Вегама марта шемием решен наак матхил лекабель керен штальмут.
2: Махел мейом аришон. Махел мейом аришон. Ло от 3 חודשים, ло от 0.5 שנה. נקלטת כעובד סופרבוס, אתה מקבל החל מהיום הראשון לכל התנאים הסוציאליים בתוספת של קרן השתלמות, מהיום הראשון.
0: Все социальные условия вы получаете с первого дня начала работы в компании Superbus, и в том числе накопительный фонд, так называемый Керен Иштальмут, тоже начинает работать в вашу пользу. Ну и гам дибарну аль рехев прати, им наак наэгит магиим ля вуда брехев прати, а съешляхем гам пицуй ля цаот, нахон?
2: Нахон, нахон, мы штатвим бо цаот арехев прати гам.
0: Компания участвует в том числе и в ваших тратах на ваш личный автомобиль. То есть вы его заправляете, вы его обслуживаете, у него есть тоже пробег. Компания учитывает это. Самое главное, они хашавти, ло хашавти, они гам дебарну баша шевра, ши кодем коль авера, кодем коль идехасут ле коль наак коль увет ицлахем, бигляши зену тен ахарка гам и худши лавода.
2: א', איכות של עבודה, ב', אני חייב לציין משהו שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, אנשים אומרים, כן, אבל כולם אומרים את זה, וכולם מספרים על זה, אבל עובדות, הנהלת החברה היום היא הנהלה שכל כולה היו נהגים בעבר. כלומר, אנחנו יודעים את מקומו של הנהג, אנחנו יודעים את הכאבים, אנחנו יודעים כן. את הצרכים, אנחנו מבינים אותו, אנחנו חושבים כמו, וזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בקשר שלנו עם העובדים.
0: И действительно, говорит, офер, атмосфера и отношение к водителям, к сотрудникам на первом месте, потому что работать с комфортом, приходить на работу в удовольствие, это очень важно, и управление, то есть сегодня руководство компании, это в прошлом бывшие водители, которые прекрасно понимают, насколько непросто работать водителем автобуса, и насколько правильно создать условия каждому водителю, тем более, что автобусы совершенно новые, очень много электроавтобусов, все еще в целлофане, приходите и начинайте работать в компании Superbus. Офер, тиргамти, избарти, венерце людотлиха, гам аля декота элю, шата, айта идти, ве избарта.
2: Они модели ахем, шегли куля несия това, ве тицтафу, кохави 9-1-2-2.
0: Туда, офер, литраот.
2: Бай-бай.
0: Да, действительно, у нас номер телефона, который только что офер произнес, это звездочка 9122. Компания Superbus вас ждет. Стабильная работа в компании, которая уже имеет 25-летний опыт.

0: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
0: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman CO.IL.
2: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
3: Carrefour.
4: Абалонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Красота любит внимание. А роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка.

0: гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Лена, ну какая машина?
2: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
1: штучки. Все ясно, надо брать.
3: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58. Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
4: Реклама.
5: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Минутка джаза.
1: Jive time.
2: Так, ну что ж, это рубрика, которая, в принципе, с одной стороны, говорит о том, что это будет музыка нестандартная, не подходящая для нашего основного эфира для ротации, а с другой стороны, что и этот час музыкально начинает потихонечку приближаться к своему завершению. Но давайте сначала о музыке. Дело в том, что сегодня героем рубрики Jive Time станет мультиинструменталист, американский музыкант, саксофонист, в первую очередь, потому что это его основной инструмент, тенор-саксофон, Винсент Ингала. На самом деле, у мальчика вообще было детство такое, что родители купили ему ударную установку на Рождество, на Крисмас, и он барабанил, причем барабанил 4 года вовсю, и все уже думали, вот это будет барабанить.

барабанщик. Вот это будет красавчик. Но вдруг он, повзрослев, решил научиться играть на гитаре, на фортепиано. А в конечном итоге, когда он научился играть еще на саксофоне, он понял, что, скорее всего, саксофон будет его основным инструментом. Причем надо отметить, что парень самоучка абсолютно на всех инструментах. Да, он учился самостоятельно. Потом он начал выступать в местных клубах, ресторанах, и у него получалось очень неплохо. И вот уже в 2010 году, когда ему было 19 лет, он записал свой дебютный альбом «North and Soul». И это музыка в стиле smooth jazz, R&B. Он играл там на саксофоне, на гитаре, на фортепиано. Он занимается записью, сочиняет музыку. Второй альбом он выпустил через 2 года, «Can't Stop Now». И там уже он пригласил музыкантов, клавишника и пианиста, и написал 7 треков. Надо сказать, что это было успешно для молодого человека, потому что на музыку, на альбом обратил внимание Billboard, известное музыкальное издание, и вот этот вот чарт, в котором размещаются джазовые альбомы, поставил его альбом, второй альбом «Can't Stop Now» на 28 место. И это не шутка, извините меня. А также этот альбом занял 15 место в списке 50 лучших альбомов уже 2014 года. В общем, я хочу этим сказать, что парень практически с самого начала писал качественно хорошую музыку, которая обращала на себя внимание и звукозаписывающей компании, и критиков, и, разумеется, медиа, то есть телевидение и радиостанции. Вот. Потом подошел момент, когда он подписал большой контракт с лейблом и выпустил еще один альбом, записал инструментальные партии для всех треков на этом альбоме, и его песня «Snap, Crackle, Pop» заняла первое место в чарте Билборда в разделе «Smooth Jazz». И на первом месте она была 5 недель. А когда такие вещи происходят, на музыканта сразу обращают внимание, причем во всех штатах и не только, и за пределами США. Так и получилось. Он впоследствии выступал в Великобритании, в Мексике, в Индонезии, в Италии, в Португалии, в Испании, в Швеции. Записывался со многими музыкантами. На данный момент альбом самый свежий, если так можно сказать, или последний пока, который он записал летом 2024-го «Побег со мной». А мы сегодня с вами послушаем композицию «От побережья к побережью». И вот как раз тенор-саксофон в этом саундтреке, в этой композиции, как раз принадлежит герою нашей сегодняшней рубрики Винсенту Ингала.

0: Ну вот на сегодня и все. Я завершаю музыкальный эфир. Второй час «Картина маслом». Вместе со мной завершает его Винсент Ингала, американский саксофонист и мультиинструменталист из рубрики «Jive Time». Далее реклама, новости и в эфире Алина Дарк. Музыкальный эфир. В 19 часов программа «Прямой ответ». Наши гости Ксения Светлова. В 20.00 программа «Белая карта». Астролог и таролог Лидия Топельберг и Кристина Кипнис в прямом эфире помогают вам принять решение с помощью звезд и карт Таро в 20.00. Спасибо. Мы встречаемся с вами завтра. Завтра у нас гость из Украины на 101-м километре. Завтра у нас код команды Зерницкого. И завтра новый день. Всем приятного вечера.
1: Картина маслом.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
10: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
11: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
12: Carrefour.
13: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
14: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Реклама.
3: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
15: Шеф Абухари. Главный по вкусу. Белая
16: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
17: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
18: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
17: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
18: И он меня до сих пор любит?
16: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая карта.
12: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777.
19: 03-944-7777.
20: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
21: Первое радио. Новости.
22: Хизбалла поздравила Иран с соглашением с США. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Хизбалла опубликовала официальное заявление, в котором поздравила Иран, его руководство и народ с достижением договоренности с США, приведших к прекращению огня на всех фронтах, включая Ливан. В заявлении Исламская Республика названа надежным союзником и верным сторонником. Достигнутые договоренности являются лишь этапом на пути к завершению освобождения нашей земли, говорится в заявлении Хизбаллы. В Хизбалле также заявили, что не намерены мириться с какими-либо действиями, которые, по их мнению, нарушают суверенитет Ливана. Одновременно организация призвала правительство страны и все политические силы вернуться к единой национальной позиции и пересмотреть прежние подходы и решения. В свою очередь, премьер-министр Ливана Наваф Салам прокомментировал соглашение между США и Ираном и заявил, что его страна удвоит усилия для обеспечения полного вывода израильских войск из Ливана посредством продолжающихся переговоров в Вашингтоне. «Мы надеемся, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном позволит положить конец этой войне и остановить убийства, разрушения, перемещение населения и остальные страдания, причиненные ливанскому народу», — заявил Салам. Тем временем президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что суда начинают двигаться, многие из них загружены нефтью из Ормузского пролива. Они движутся по южному маршруту, который полностью безопасен, защищен и контролируется. Есть и другие зоны движения, написал Трамп. Однако высокопоставленный источник в Тегеране заявил информационному агентству Reuters, что любое присутствие иностранных государств в Ормузском проливе, будь то для обеспечения безопасности судоходства или для разминирования, неприемлемо. Это уловка для введения военно-морских сил в пролив. Мы не согласимся с этим. Кроме того, представитель системы безопасности Ирана сообщил Reuters, что у Тегерана нулевое доверие к иностранным государствам. Он подчеркнул, что контроль над проливом находится в руках Ирана и частично Омана. Министерство здравоохранения сообщило, что двое детей были госпитализированы после употребления детского фруктового пюре марки «Принук», приобретенного в магазинах сети «Золь В. Бегадоль» в единичных упаковках. По данным информационного портала «Вести», на данном этапе невозможно с уверенностью установить, существует ли связь между заболеванием детей и продуктом. Однако Минздрав просит родителей, которые кормили своих детей этим пюре, обратить внимание на любые изменения в их поведении, которые могут проявляться в сонливости, усталости или спутанной речи. При обнаружении симптомов следует немедленно обратиться к педиатру, а также связаться с горячей линией Министерства здравоохранения по номеру звездочка 5400. В Китае завершился чемпионат мира по голболу. Израильтянки впервые в истории завоевали серебряные медали. В финале сборная Израиля проиграла китаянкам со счетом 4-12. Израильтянки завоевали право выступить на Паралимпиаде 2028 года. И о погоде. Завтра, 16 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее на первом шестая передача с Алиной Дарк.
23: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 6 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM, а с вами я, Алина Дарк. Да, дорогие друзья, приветствую! Ну что, начинается! Вечер, конечно же, начинается. Вечер понедельника, 15 июня. Все, да, половина июня уже прошла. Представьте себе, как-то слишком быстро проходит время. Как-то действительно говорили правду, что с возрастом время летит, а я не хотела бы такого. Хочется успеть насладиться. Потому что мне казалось, что лето вот только началось, а я еще даже ничегошеньки не успела сделать. Даже на пляж не успела даже сходить. А загар, так я вообще молчу. Хотя у меня кожа не любит загорать. Да. Всегда белая, как бумага, и ничего с этим поделать невозможно. Но ничего, для этого существуют татуировки, причем такие разноцветные. Ну что, дорогие друзья, начинаем наше музыкально-развлекательное путешествие. Сегодня будем болтать, хорошо проводить время, ну и, естественно, слушать музыку, то, зачем мы здесь и собрались. В 17.30 у нас с вами конкурс, как вы знаете, но в 18.30 у нас рубрика «Дикие и домашние» от Кристины Кимнис, так что все, да, все распланировано, все запланировано. Напоминаю, что в 17.30 будьте поближе к радиоприемникам, ну и к своим телефонам. Так что, если вы будете в пути, пожалуйста, не отвлекайтесь. Если вы в пути за рулем, не отвлекайтесь на телефон. А вот если у вас есть возможность дотянуться до телефона и найти наш WhatsApp 054-27-1700, он вам пригодится. Ну что же, а прямо сейчас «Мой мир без тебя», именно так называется композиция от Кристины Арбакайте. Ну а мы ее слушаем. Погнали!

It's gonna be alright. Да, все будет действительно хорошо. Ну а сегодня я предлагаю заглянуть внутрь себя, нас самих. В принципе, мы этим занимались и вчера, но сегодня зайдем все-таки немножечко с другой стороны. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, почему из 1000 треков в вашем плейлисте именно вот какие-то 5 заставляют сердце биться чаще, а другие можно пролистать без тени сожаления? Почему в юности мы могли слушать одну пластинку до дыр, а сегодня ищем в музыке совершенно другие смыслы и созвучия? Так что сегодня такой небольшой наш двухчасовой эфир давайте посвятим удивительной, тонкой и порой совершенно необъяснимой теме – эволюции нашего вкуса. Мы поговорим о том, как формируются наши пристрастия в музыке, еде, одежде и даже в выборе окружения. И почему-то, что оказалось нам невыносимым лет 10 назад, сегодня становится главным источником удовольствия. И начнем, пожалуй, про музыку. Естественно, потому что мы все-таки музыкальная радиостанция. И наши самые сильные музыкальные предпочтения закладываются в определенный очень короткий период жизни, который ученые называют возрастом музыкального импринтинга. Обычно этот золотой этап приходится на отрезок между 13 и 19 годами, когда гормональный фон человека зашкаливает, а эмоции переживают максимально остро. И любая песня, услышанная в этот момент, связывает наши мозги с первым сильным переживанием. Там, например, первая любовь, первое серьезное разочарование, ну или, не знаю, обретение настоящих друзей. Нейробиологи утверждают, что в этот период мозг обладает повышенной пластичностью, поэтому музыкальные коды буквально вжигаются в нашу нейронную сеть. И когда мы взрослеем, эти треки вызывают у нас мощный выброс дофамина просто по старой памяти. Именно поэтому нам так часто кажется, что настоящая и лучшая музыка осталась там, в нашей юности, а современные хиты кажутся пресными. Этот феномен объясняет, почему многие взрослые люди неоднозначно вообще рассказывают о новых жанрах, предпочитая до конца жизни крутить в плеере любимые треки своих студенческих лет. На самом деле наш музыкальный вкус — это во многом слепок такой нашей подростковой души, зафиксированный в звуках. А интересно, а у вас музыкальный вкус изменился или нет? Я скажу так, у меня появилось гораздо больше вещей, которые я слушаю, которые я в какой-то момент отрицала, потому что в свое время я слушала только рок, ну и немножечко поп-музыки. А сейчас, в принципе, и против рэпа могу не возражать, очень даже бывают хорошие вещи. Не скажу, что мне это сильно импонирует, но бывают, почему бы и нет? Каждый жанр имеет право на существование. Ну что ж, дорогие мои, давайте будем продолжать. Прямо сейчас послушаем парочку композиций, ну и я к вам вернусь с новой порцией интересной информации.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен COIL.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
11: Center Car Азур.
13: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
14: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
15: Оболонь. Без него не начнут.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: На постоянную работу в Ришон ле Ционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
0: Реклама.
18: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А с нами на связи появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, привет, Алина. Итак, Яман – это не просто уход, это уровень. Если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание к каждой детали. И все это в приборах, которые возвращают обычный домашний уход в настоящий салонный ритуал, ритуал для кожи лица. Больше не нужно подстраиваться под записи к косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома, в удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого, для тех, кто смотрит в зеркало и хочет увидеть результат, сияние кожи, тонус, уверенность. И это не магия, это технологии, которые работают прямо сейчас, друзья, только для слушателей Первого радио. Эксклюзивная скидка на прибор Liftology от Яман, от компании Яман. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Так, звоните сейчас, звездочка 4577, звездочка 4577, Яман, когда уход становится удовольствием и, главное, становится результатом. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот и наступает тот час, когда вам нужно потихонечку готовить свои телефоны для того, чтобы давать правильные ответы. Ведь Первое радио и шеф Абухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». Итак, до 21 июня продлится конкурс каждый день в программе «Прогрев-шоу» в 7.30 утра и шестая передача в 17.30. Вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам нужно прислать ответ на WhatsApp 1-054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. А приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией шефа Бухари. А финальный розыгрыш произойдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники, аппликации. Ну а сейчас вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой продукт французы называют черным золотом кухни?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

17:35. Все, больше не принимаются ваши ответы. Итак, кто успел, тот молодец. Какой же продукт французы называют черным золотом кухни? И правильный ответ – это... трюфель. Да, конечно же, трюфель. Да, французским черным золотом кухни называют именно черный трюфель. Редкий и очень дорогой деликатесный гриб, который произрастает под землей у корней деревьев. Интересно, а вы пробовали трюфель? Лично я нет. Чипсы с каким-нибудь вкусом трюфеля? Да, пробовала. И честно, очень хочется попробовать. Видимо, придется поехать во Францию. Хотя во Францию я не очень не хочу. Да, ну что же, будем продолжать наш вечер. Прямо сейчас у нас композиция Feelings от Maroon 5. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
6: Невероятно! 2 автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. Coil.
3: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
3: Шестая передача.
12: Шестая передача в эфире. Ну что, дорогие друзья, продолжаем наш вечер сегодняшний. И что же мы делаем с вами? Да просто немножечко пытаемся разобраться в себе любимых. Ну а как мы это делаем? Ну, конечно же, с помощью разговоров. И в жизни практически каждого человека есть музыкальные композиции или какие-нибудь поп-хиты, которые он искренне любит, но стесняется включать перед друзьях или коллегах. Этот феномен в массовой культуре принято называть guilty pleasure или постыдным удовольствием.

грань, где не нужно думать и анализировать. И, к сожалению, социальное давление и желание соответствовать определенному статусу заставляют нас скрывать такие вкусы. Мы боимся осуждения и того, что нас сочтут поверхностными, поэтому прячем эти песни в приватные плейлисты. Однако признание своих постыдных удовольствий – это первый шаг к внутренней свободе и пониманию того, что вкус может быть многогранным. И я лично вообще не стесняюсь признаться, что я, например, очень люблю корейскую и японскую музыку. Честно, обожаю. Не все, конечно, естественно. Но вот, например, одну мы сейчас послушаем. Я думаю, вы ее прекрасно знаете, потому что это Psy с Gangnam Style.

0: 오빤 강남 스타일.
1: первое радио. Всегда с тобой.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй вместе в этот вечер понедельника, 15 июня. Оставайтесь на волне Первого радио.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
6: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
5: Конкретней.
6: Я это... Все время скучаю, понимаете?
5: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
6: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
5: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
8: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
0: Реклама.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
13: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бенцви 23.
14: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
1: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
15: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
16: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
17: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
18: Carrefour.
19: Мебель Dax. Решен лицон. Лещанский 3.
0: Реклама.
20: Первое радио.
7: радио. Новости.
11: Иран объявил о готовности подписать меморандум о взаимопонимании с США. Подробнее через несколько секунд. В 18:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран принял решение подписать меморандум о взаимопонимании с США. По его словам, подписание документа запланировано на пятницу, 19 июня. Партии ШАС и Яадут Атора сообщили председателю коалиции о своем отказе поддерживать коалиционные законопроекты на пленарном заседании Кнессета из-за отказа вынести на повестку дня закон о субсидировании яслей. В совместном заявлении партии указано, что они не позволят продвигать реализацию коалиционной повестки из-за того, что законопроект о субсидировании яслей был снят с рассмотрения. Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти запрет богатства на предоставление скидок семьям, уклоняющихся от службы учащихся ЕШИВ для посещения яслей. Законопроект устанавливает, что субсидия на ясли будет определяться только на основании занятости матери ребенка, вне зависимости от того, работает ли отец. При этом размер доходов будет учитываться для обоих родителей в сумме, что дает преимущество семьям, в которых женщина работает, а мужчина нет. Законопроект вызывает острые разногласия не только в оппозиции, но и внутри коалиции, прежде всего в партиях Ликуд и Цианут Датит, поскольку тесно связан с вопросом призыва ультраортодоксов на военную службу. Глава коалиции Офир Кац сообщил главам ультраортодоксальных фракций, что этот законопроект не будет вынесен на рассмотрение, так как у него нет большинства. В Яадут Атора заявили, что если нет большинства для этого законопроекта, не будет большинства для остальных. Помимо прочего, речь идет о законопроекте о формировании паритетной комиссии по расследованию событий 7 октября. Известный испанский футболист Рафа Мир приговорен к 8,5 годам заключения за изнасилование, о чем сообщают испанские СМИ. Его признали виновным в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. Также футболист оштрафован на 64 тысячи евро. Приговор пока не вступил в силу. У Рафа Мира есть возможность обжаловать решение суда. В 2024 году Рафа Мира и его приятеля обвинили в изнасиловании двух женщин. Нападающий выступал за молодежную команду Барселоны, за клубы Валенсия, Ноттингем Форест, Эльче, Вулверхэмптон, Лас-Пальмас, Уэска, Севилья. Рафа Мир – серебряный призер Токийской Олимпиады. По данным информационного портала «Вести» со ссылкой на местную полицию, в Эфиопии как минимум 31 человек погиб и десятки получили ранения при падении в ущелье автобуса, следовавшего в Аддис-Абебу из района Дессе. Поисково-спасательная операция продолжается. Сегодня в Иркутской области России разбился тяжелый стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России. По данным Минобороны, авария произошла при заходе самолета на посадку. Экипаж катапультировался, утверждается, что самолет совершал полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Бомбардировщики, подобные этому, участвуют в нанесении ударов по Украине. В Израиле понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс доллара на уровне 2 шекелей 90,7 агары, что на 0,954% ниже, чем в конце минувшей недели. Курс евро понизился на 0,58% и составляет 3 шекеля 37,6 агары. И о погоде. Завтра, 16 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
18: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 7 минут в Израиле, и вместе с композицией Under the Rhythm Адама Ламберта мы с вами начинаем второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что ж, дорогие друзья, двигаемся и дальше в этот вечер, вечер понедельника. Остается всего один у нас час, после чего начнется программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой. Ну а сразу после этого с 8 до 9 вас ожидает программа «Белая карта». Да, вот так вот. А это то, что будет в ближайшее время. Ну а сегодня мы с вами пытаемся разобраться в себе и понять, почему же меняются наши вкусы. И сейчас уже перейдем от музыки, пожалуй, к вкусняшкам всяким, не правда ли? Вот, например, если в детстве мы практически поголовно обожали сладкое и наотрез отказывались от продуктов с горчинкой, то с возрастом картина кардинально меняется. Не у всех, каждый индивидуален. Но все же мы начинаем искренне наслаждаться вкусом крепкого черного кофе, изысканного темного шоколада, оливок, брюссельской капусты и чего-нибудь подобного. И за этой переменой стоит не просто каприз моды, а настоящая эволюционная биология нашего организма, развивающаяся тысячелетиями. Для первобытного человека горький вкус природы почти всегда служил сигналом опасности. Предупреждаю, что растение может быть ядовитым или испорченным, а детский организм, как более уязвимый, до сих пор сохраняет эту защитную реакцию на максимальном уровне, заставляя ребенка выплевывать любую горечь. А по мере взросления наши вкусовые рецепторы на языке постепенно отмирают и теряют ту былую сверхчувствительность, из-за чего общая палитра восприятия притупляется. И мозг понимает, что кофе или оливки не убьют его, и начинает распознавать сложные оттенки вкуса за первичной горчинкой. Так что вот, в детстве казалось нам настоящим наказанием, во взрослой жизни превращается в истинный гастрономический деликатес. Опять-таки, не у всех это происходит одновременно, не у всех это вообще в принципе происходит. Но, по крайней мере, ученые таким образом это описывают. Потому что я, например, я не знаю, что я такое прям не любила в детстве. Я ненавидела лук, но я его ненавижу и сейчас. Я не могу его есть только в сыром виде. Жареный, вареный, пареный, какой угодно. Вот немножечко термически обработанный лук, обычный или красный. Нет. Ну, если это зеленый лук, то, пожалуйста, делайте с ним все, что захотите. Чеснок, да, пожалуйста, все блюдо из чеснока. Хоть просто чеснок буду есть с удовольствием. Но вот лук не срослось у меня с ним. Ну что ж, давайте продолжать дальше. У нас Диана Арбенина на очереди. Давайте ее послушаем.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо.

и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

Давайте признаем, что окружение, социальный статус диктует нам предпочтения, хотим мы того или нет, ведь наш вкус никогда не формируется в абсолютном вакууме. Он всегда является отражением той социальной среды, в которой мы вращаемся или к которой хотим принадлежать. Французский психолог Пьер Бурдье доказал, что наши предпочтения в искусстве, одежде и еде служат своеобразными маркерами классовой принадлежности. Мы часто выбираем определенные вещи не потому, что они нам искренне нравятся с первого взгляда, а потому что они одобряются нашей группой, которой мы хотим принадлежать. Покупка билета на сложную театральную постановку или увлечение арт-хаусным кино или прослушивание инди-музыки могут быть скрытым способом заявить о своем интеллектуальном статусе. С другой же стороны, страх быть отвергнутым заставляет людей подстраивать свои вкусы под стандарты компании, в которой они работают, ну или с которой они дружат. Мы учимся любить то, что любят значимые для нас люди, чтобы чувствовать себя частью единого целого племени. Таким образом, эволюция вкуса – это не только внутренний психологический процесс, но и постоянный инструмент социальной навигации и демонстрации статуса. И вы можете со мной не согласиться, ну что ж, не соглашайтесь, но ученые говорят именно так.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
4: Жаркое лето в «Центр Кар».
5: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центр Кар Азур».
7: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: «Аболонь». Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: «Мебель Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский, 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А с нами на связи появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет. Итак, командировка. Я сегодня в Яман. Это не просто уход, друзья, это уровень. И если вы привыкли выбирать не наугад, а по технологии, качеству и результату, вы сразу почувствуете разницу. Японская точность, инновации, внимание к каждой детали. И все это в приборах, которые превращают обычный домашний уход в настоящий салонный ритуал. Больше не нужно подстраиваться под записи к косметологу. Теперь профессиональный уход у вас дома в удобное время, в вашем ритме. Яман для женщин, которые хотят выглядеть свежо, ухоженно и дорого. Для тех, кто смотрит в зеркало и хочет увидеть результат. Сияние кожи, тонус, уверенность – это не магия. Это технологии, которые работают. И прямо сейчас, друзья, только для слушателей Первого радио эксклюзивная скидка на прибор Liftology от компании Yaman. Эффект более подтянутого, свежего и ухоженного лица уже с первых применений. Звоните прямо сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577. Яман. Когда уход становится удовольствием и, самое главное, результатом. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: сделал Дмитрий Маликов с песней «Удиви меня». Ну, а я вас сейчас точно не удивлю, потому что вы же знаете, что понедельник, 18.30, ну, в этот раз 18.31, господи, извините, мы слушаем с вами рубрику «Дикие домашние» от Кристины Гимнис. Интересно, о ком сегодня она рассказала в своем выпуске. Давайте узнаем.
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир валаби. Валаби – это сумчатое млекопитающее из семейства кенгуру. Они похожи на маленьких кенгуру, живут в основном в Австралии и на ближайших островах. Валаби питаются травой, листьями и другими растениями. Детеныш рождается размером с фасолину. После рождения он самостоятельно переползает в сумку матери и продолжает там развиваться.
3: Скажите детям, что деньги ветер.
2: Детенышей валаби называют Джоуи. Также называют малышей кенгуру. Некоторые валаби могут прыгать на несколько метров за один прыжок, используя мощные задние лапы. Их хвост работает как противовес. Он помогает сохранять равновесие во время прыжков и служит опорой, когда животное сидит.
4: У кого толчковая левая, а у меня толчковая правая.
2: Существует около 30-45 видов валаби, и некоторые из них живут среди скал, а другие в лесах и кустарниках. Скальные валаби умеют ловко лазать по отвесным камням, словно горные козлы. Валаби обычно живут поодиночке, в отличие от многих кенгуру, которые часто собираются в группы. Некоторые популяции валаби живут даже за пределами Австралии, например, Великобритании и Новой Зеландии, куда они были завезены людьми. У самок болотного валаби уникальная репродуктивная система. Они могут быть беременны новым детенышем почти одновременно с выращиванием предыдущего в сумке. Знаменитый мультяшный Рокко из мультсериала «Рокко» на самом деле валаби, а не собака и не кенгуру. Интересно, что название валаби пришло из языка австралийских аборигенов и используется уже сотни лет.
5: Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные добрые внутри.
2: В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Гимнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.
6: 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпить.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
10: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии «Яман». «Яман». Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
13: Жаркое лето в Центр-кар.
14: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
13: Центр-кар Азур.
14: 03-558-5458.
15: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
2: Carrefour.
0: Реклама.
16: Шестая передача.
17: Шестая передача продолжается, и сегодня пытаемся разобраться, почему же наш вкус меняется и с возрастом, и не только. Вот, например, наше гастрономическое восприятие – это сложнейший мультисенсорный процесс, в котором зрение имеет едва ли не более важную роль, чем сами вкусовые рецепторы. Эксперименты рестораторов и ученых доказывают, что форма, цвет и подача блюда способны полностью изменить наше представление о его вкусовых качествах. Если налить самое дорогое и изысканное вино, вино в пластиковый стаканчик, большинство людей оценят его вкус как посредственный или дешевый. А я напомню, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И наоборот, если обычное пюре выложить на тарелку в виде сложной кулинарной композиции и украсить микрозеленью, мозг мгновенно

критического восприятия мира. А вот мне интересно, действительно, знаете, вот когда бывает что-то дома готовишь, получается, да, вкусно, классно, но в ресторане оно как-то совсем по-другому ощущается. Возможно, потому что шеф-повара знают, как правильно подачу сделать, какую микрозелень реально добавить. Просто пучочек небольшой, это такой зелени, и блюдо меняет полностью свой облик, казалось бы. Но на этом вот так вот с нами и играют. Ну что ж, дорогие мои, давайте продолжать этот вечер. Совсем немного осталось от 6-й передачи, а нужно еще послушать песни.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. С вами была я, Алина Дарк. Далее вас ожидает выпуск новостей. После него прямой ответ с Марианной Беленькой. После этого итоговый выпуск новостей и программа «Белая карта». Не пропустите, вечер обещает быть очень интересным. Ну а мы с вами услышимся завтра, конечно же, на волне Первого радио с 5 до 8. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера 15 июня. Пока-пока!

0: Шестая передача. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама.
3: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
8: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
13: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Венс сообщил, что сделка с Ираном подписана в цифровом формате. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в интервью телеканала ABC, что сделка с Ираном уже подписана в цифровом формате обеими странами, но церемония подписания состоится, как было объявлено ранее, в пятницу 19 июня. «Мы готовы значительно ослабить санкции, если иранцы возьмут на себя долгосрочные обязательства, необходимые для того, чтобы стать нормальной страной, откажутся от своей программы ядерного оружия и прекратят финансировать террористическую деятельность на Ближнем Востоке», — добавил Венс. Тем временем ливанские СМИ сообщают, что беспилотник Цаали атаковал автомобиль в деревне Кафар-Тибнит на районе Набати на юге Ливана. В результате удара погиб как минимум один человек. Удар был нанесен на фоне сообщения о достижении договоренности между США и Ираном, включающей прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. Однако израильская сторона заявила, что не считает себя связанной американо-иранским соглашением в части прекращения боевых действий против Хизбаллы и вывода войск из Ливана. По данным новостной службы КАН, руководство партии Дегеля Тора разработало план проведения масштабной акции протеста против призыва учащихся ЕШИВ в армию. Ожидается, что в акции примут участие 1000 представителей ультраортодоксальной общины. Колонны автомобилей с флагами и громкоговорителями со всей страны выдвинутся в направлении военной тюрьмы, намеренно замедляя движение на дорогах в знак протеста против задержания религиозных уклонистов. Предположительно, акция протеста будет проводиться в ближайшую среду, 17 июня. Руководство ФИФА рассматривает инициативу по проведению символической встречи между юношескими сборными Израиля и Палестины в возрасте до 15 лет как инструмент для укрепления диалога через спорт. Данный матч предполагается включить в программу нового футбольного фестиваля, который должен состояться в Соединенных Штатах в сентябре текущего года, о чем сообщило издание «Атлетик». Идея организации поединка возникла как способ найти новые пути для коммуникации между сторонами после того, как в апреле текущего года не удалось провести прямую встречу представителей футбольных ассоциаций Израиля и Палестины в рамках Конгресса ФИФА. Попытки президента ФИФА Джани Инфантино собрать делегатов на Конгрессе весной не принесли ожидаемых результатов в вопросах нормализации отношений внутри спортивных структур. Международная организация делает ставку на молодежный сегмент, полагая, что привлечение юных спортсменов к участию в турнире в США может стать конструктивным шагом. Представители ФИФА пока воздерживаются от официальных комментариев касательно деталей организации и возможных рисков. Однако эксперты отмечают, что подобная инициатива подчеркивает стремление федерации использовать международные футбольные площадки для продвижения миротворческих идей, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе. Стороны не предоставили подтверждения своего участия, а детали логистики и безопасности для участников турнира остаются предметом обсуждения внутри профильных комитетов организации. И о погоде. Завтра, 16 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
2: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
4: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Сегодня мы говорим о Ближнем Востоке и о главном, наверное, по крайней мере, мы с этого начнем, событии дня подписания, вернее, объявления о достижении соглашения между Ираном и США. И с нами востоковед Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне и глава НКО РОПС. Здравствуй, Ксюша.
10: Марьяна.
4: Ну вот, собственно, с трудом немножко. Очень плохо. Да, мы засыпали. Я вот еще рано легла, думала, будут атаковать или не будут, но в итоге проснулись к некому соглашению. У меня язык не поворачивается назвать его мирным соглашением. Вот.
10: Ну, вот... В отличие от премьер-министра Пакистана, который мы вчера это в прямом эфире на 12-м канале бурно отмечали, когда он заявил, что это мирный договор, то да, люди, которые были в студии, да, чуть ли не пустились в пляс. Нет, это я в шутку, конечно.
4: Ну да, вот, собственно, вот твои первые впечатления, потому что я не вижу, ну, текста, мне кажется, ну, я скажу нашим слушателям и зрителям, что мы в записи, и мы записываем с утра, к вечеру, может быть, появится какой-то официальный текст документа, его пока нету, а может быть, он в пятницу появится. И версии США и Ирана разнятся абсолютно, там есть какие-то общие моменты, но в целом каждый гнет свою линию. Вот твои впечатления.
10: Ну, знаешь, если подводить так предварительные итоги, мне кажется, что это соглашение об открытии Ормузского пролива без соглашения о всех остальных пунктах. Да? То есть там, может быть, за 60 дней они что-то выработают, или, может быть, они что-то не выработают, но ясно, что все основные точки преткновения, как бы, да, то есть все то, что мешало подписанию соглашения до войны, решение не найдено. Но надо открывать Ормузский пролив, что поделать. Да? То есть Трамп понимает, что тут на носу нефтяные бунты. Я только что была в Америке, я могу сказать, что эта тема, она широко обсуждается. И за то время, пока я там была, это всего несколько дней, но там цена успела чуть-чуть упасть, потом опять подняться, и люди просто в бешенстве, обыкновенные американцы, которые вообще, что это Иран, где он находится, зачем он нам нужен, А тут это самое за галлон приходится больше денег отдавать бензину, да.
4: Ну, собственно, да, все решается ценой галлона нефти, бензина в Америке. В общем, все определяет, да, всю мировую политику.
10: Да, в основном. Ну и немножко, конечно, знаешь, перспективы того, что у нас будут миллионы голодающих по всему миру из-за отсутствия удобрений, да, и из-за того, что связано с нефтепродуктами. Ну, это так, как бы, да, то есть это второстепенный, мне кажется, расчет, а первостепенно это то, что происходит внутри США.
4: Ну вот, собственно, что итоги, что мы получили и что можно сказать, по крайней мере, сейчас об этом так называемом соглашении? Кроме того, что это Ормузский пролив, какие последствия это имеет для Израиля, в первую очередь, для Ирана, для региона?
10: Я думаю, дело тут не в соглашении, а можно говорить об итогах войны спокойно, да, уже, то есть раз у нас... Тут премьер-министр Пакистана объявляет о мирном договоре. Ну, в общем, значит, войну Трамп не собирается возобновлять в ближайшее время. Значит, можно говорить о окончании войны и ее итогах. Итоги неутешительные. И, в общем-то, я думаю, что многие об этом догадывались еще в начальной стадии. Как бы, да? То есть я, например, писала о том, что когда ты собираешься на войну, у тебя есть ноль коалиции, как бы, да? То есть кроме тебя и Израиля, да, то есть Трамп, который не озаботился создать международную коалицию, не запасся поддержкой, заранее объявил Ирану о том, что он не собирается вводить наземные сухопутные войска, а и, в общем-то, ограничил себя вот этими вот ударами, не приняв в расчет, что первое, что сделает это Иран, это закроет Ормузский пролив, и питая какие-то совершенно неземные мечты о том, что режим там упадет, еще что-то произойдет такое, без того, чтобы был четкий план достижения этих целей. А, ну что ж, мы пришли туда, куда мы шли. Вот так вот, мне кажется.
4: Ну, собственно, да.
10: Поэтому Иран, с которым мы имеем дело сейчас, ну, во-первых, знаешь, он окрылен, просто окрылен собственной вот этой, собственным величием, то, что он выжил. А ты же знаешь, что для любых мусульман, как бы начиная с шестидневной войны, если ты продержался больше, чем 6 дней, ты молодец. Ты просто супер, как бы, да, то есть ты уже действуешь лучше, чем вот эти все арабские армии, которые пали за, на самом деле, меньше, чем 6 дней, да, кто-то за вообще полдня. Поэтому с точки зрения иранцев, еще включая их вот эту религиозную веру шиитскую о том, что вот, значит, с нами Бог, с нами Махди, с нами, значит, великие аятоллы, все эти жертвы были не зря. Я просто вижу, что происходит в сетях, например, в ливанских, там, Хизбаллы, там, и так далее. То есть они однозначно совершенно окрылены фактом самого просто выживаемости Ирана и иранской сети. Поэтому вполне возможно, что они будут делать ошибки из-за этого. Но нам это на данный момент особо не помогает, потому что мы видим, что налицо новая формула силы. Атаки против Бейрута, против целей Хизбаллы в Дархе будут сопровождаться обстрелами из Ирана. Получается вот такая новая формула, которую как бы породила вот эта война. Плохо спланированная война рождает плохо спланированные результаты. Вот мы находимся сейчас там, поэтому ядерное досье, понятно, что оно не снято с повестки дня. Наоборот, режим сейчас в Тегеране получил полную, как сказать, легитимацию, наверное, как бы, да, в глазах собственного народа. Идти вперед и не сворачивая с пути прямо к ядерной бомбе. Насколько это будет возможно или нет, я думаю, это будет зависеть от разведслужб, от попытки и Израиля, и США что-то там сдерживать и так далее. Но кроме этого, я могу сказать, что это и нуклеаризация всего Ближнего Востока. Саудовская Аравия следующая. Тут совершенно как бы понятно абсолютно. Причем посмотри на их сближение с Пакистаном. От имени кого действовал Пакистан как бы сейчас? От имени, конечно же, Китая. И второе – это Саудовская Аравия. Это их ближайший союзник. Поэтому вот это соглашение, которое сейчас подписывается, капитуляция, по сути дела, да, США, она как бы к ней приложили руки и злейшие враги США, ну, там, Китай, соперники, по крайней мере, и наши, так сказать, несостоявшиеся партнеры. Саудовская Аравия, которая совершенно идет по другому пути, нежели Израиль, вместе с Турцией, вместе с Египтом, вместе с тем же Пакистаном, сделала просто все возможное для того, чтобы войну не расширять, а наоборот. наоборот, ее заканчивать.
4: А сколько слухов ходило, что наследный принц Мухаммед бен Сальман уговаривает Трампа активизироваться, что именно он уговаривал его начать войну вместе с премьер-министром Израиля. В Рияде это все опровергали, но все равно такое впечатление создавалось, по крайней мере, может быть, иранскими СМИ, что Саудовская Аравия тут очень даже на стороне Трампа, и вот как раз тот человек, то лицо, та страна, которая все подогревает. Потом, правда, это все перекинулось на Эмираты, но, казалось, и Эмираты тоже нет.
10: Ну, ты знаешь, как бы я знаю, что кампейны, как бы, да, по распространению влияния всевозможные, ну, они были, есть и будут всегда. И возможно, что и Саудовская Аравия сама хотела также, чтобы Трамп думал, что они исключительно на его стороне, да, поддерживают все его начинания и так далее. Но на самом деле, если следить за движением рук, то мы видели, как буквально в первой же неделе именно Саудовская Аравия привлекла Пакистан для... Кто думал вообще о Пакистане? Кто думал об Исламабаде? То есть традиционно это был Оман, традиционно это был Катар, ну и, естественно, Швейцария, как удобная площадка и так далее. И вдруг Пакистан. А чего вдруг Пакистан, понимаешь? То есть, когда вот они привлекли Пакистан, то мне совершенно стало ясно, что нет, Саудовская Аравия хочет закончить эту войну как можно быстрее. Они стоят за спиной Пакистана и буквально дышат им в спину и подталкивают, давайте, давайте, и прямо вкладывают им тексты, значит, так, чтобы быстрее как бы вот этот вопрос решить.
4: А почему?
10: Поэтому мне кажется, что да, слухи слухами, но если следить опять же за движениями саудовских политиков, которые... Ну, да, говорить неважно, что они там говорили, что кому в кулуарах, но действовали они совершенно определенным образом для того, чтобы положить конец этой войне, которая на самом деле нанесла тяжелейший удар по ним, по Эмиратам тоже, да, чего стоит только удар по ядерному объекту корейскому в ОАЭ, а если бы это было на 200 метров поближе, то, честно говоря, у нас действительно был бы совсем здесь новый Ближний Восток, но не такой, о котором все думают, как бы на который все надеются, а очень-очень плохой, как бы, да, то есть и конец Эмиратам был бы. Но в этом плане, мне кажется, что да, все эти страны, они очень здорово напугались. Они поняли, что американские базы, которые у них расположены на территории, ни разу их не прикрывают, а не помогают им бороться как бы с этой напастью абсолютно. И на самом деле они сейчас находятся вот на мушке у Ирана. Они-то находятся ближе, чем мы. И попасть в них легче, и стоит это дешевле. И вот эта вся дроновая технология, она вот, пожалуйста, налицо. Поэтому я думаю, что, ну, конечно, да, то есть они, сближения никакого с Ираном, я думаю, здесь не будет, в том плане, что как раньше не будет. Такой торговли, присутствие огромного количества там, представителей иранской диаспоры, которые действовали в Эмиратах, нет, всего этого не будет больше. Но то, что им придется, как бы поневоле придется договариваться с иранцами о каких-то новых как бы понятиях, как все будет происходить в регионе, это тоже понятно.
4: Ну, безусловно, они не очень рады, что они сейчас остаются фактически один на один с очень сильным Ираном, который будет диктовать свои условия в том же Армузском проливе и собирается это делать.
10: Ну, вот это самая большая интрига, на самом деле. Как будет выглядеть ситуация в Армузском проливе? Потому что, знаешь, пока как бы не увидим сами, я думаю, что поверить... Верить на слово не надо, да, мы видели.
4: Безусловно, да.
10: Примеров того, что происходит в этом проливе, когда Трамп говорил о том, что вот свобода и проходы для всех, потом да, иранцы начинали взимать там деньги и обстреливать танкеры и так далее, поэтому тут торопиться нужно медленно, действительно нужно посмотреть, как все происходит. Но, по крайней мере, то, что говорят в США, что свобода будет, да, обеспечена, никаких денег Иран ни с кого брать не будет. Да? То есть, более того, я думаю, что в течение нескольких лет мы увидим серьезные планы со стороны стран залива для того, чтобы выработать все-таки какие-то обходные пути и больше не зависеть от Армузского пролива. Но это займет, это не завтра и не послезавтра, а это займет энное количество лет. Но они будут действовать в этом направлении. Проблема в том, что, понимаешь, пару там тысяч иранских дронов потребуется для того, чтобы положить конец и этим планам. Все ведь находится как на ладони у иранцев. Поэтому мы возвращаемся в исходную точку. Без свержения иранского режима, а сделать это, как мы видим, США не смогли, естественно, этого не сможет сделать и сам Израиль, и не будет предпринимать таких попыток в ближайшее время. Вот что на самом деле неприятно. А ситуация как бы крайне неприятная и для арабских стран залива, и для нас самих, и для иранской оппозиции, и для всех тех, кто на самом деле, конечно же, надеялся, что, может быть, у США, может быть, у Трампа все-таки есть какие-то секретные карты, о которых мы не знаем ничего, но они есть, и они в конце их вытащат и скажут, ну вот, вот вам, пожалуйста, вот вам из вот этот вот кролик, которого я недавно достал из шляпы. К сожалению, таких карт, видимо, нет.
4: А ты думаешь, что вообще реально свергнуть режим, учитывая, что оппозиция очень такая, не находится внутри, у нее нет вооруженных сил или таких масштабных, кроме курдов, по крайней мере, и небольших сил, там, старых, остатков старых группировок, но это не сирийская оппозиция, которая годами тренировалась, у которой был плацдарм внутри Сирии. Вообще реально было бы, ну, потому что все с самого начала говорили, что нереально.
10: Ну, я, поскольку думала, что это нереально, то я вообще не думала, что стоит начинать эту войну, честно говоря, как бы, да, то есть, если у тебя нет четкого плана по свержению этого режима, да, то есть, опять же, я не думаю, что это, ну, ни при каких обстоятельствах невозможно, да, то есть, если, например, Трамп организовал там коалицию против Ирана, 1 200 000 человек, это ровно столько, сколько принимала участие в войне в заливе в 91-м году, между прочим, да? Я писала об этих данных как бы до войны, и мне все время говорят, да ты что, ситуация изменилась, да, у нас там такие ВВС, и у американцев такие ВВС, что это можно все с воздуха сделать. Нет, ничего нельзя с воздуха сделать. Как бы, да, то есть нельзя было раньше, нельзя сейчас тоже. Это действительно мощный режим. И поэтому мне кажется, что, опять же, да, то есть выходить, как бы, да, вступать в эту войну, без какого-то четкого плана действия. А его не было, насколько я понимаю, потому что, знаешь, да, вот этот курдские вот эти все басни, ну, это смешно, мы с тобой все-таки понимаем, да, что курдские милиции, которые и есть, они находятся и действуют, ну, какие-то там внутри Ирана, но в основном они действуют, конечно же, в Ираке, но это в лучшем случае несколько тысяч человек. Режим у нас – это не режим Асада, как ты сама и сказала. Это настоящий режим, на службе у которого почти 1 000 000 человек, там Басич, и вот эти вот все, вот армия, разумеется, и там другие как бы службы безопасности, которые в их распоряжении. Поэтому о каких курдах идет речь вообще? И как ты можешь как бы надеяться, как бы, что этническое меньшинство, которое подавляемое, которых постоянно убивают, их же убивают в огромном количестве, их истребляют настолько усердно, да, что об этом на самом деле даже очень часто и как бы не сообщают. Как бы их количество курдов не всегда входит в число тех, о которых Иран рассказывает, что вот мы казнили столько-то и столько-то. Да? Да, это просто происходит рутинно. Поэтому надеяться на то, что курды, они сейчас как бы, да, помогут свергнуть такой достаточно как бы мощный и укрепленный режим, который основывается все-таки на персидском большинстве. Нет, мне казалось, что это полный бред. Я удивлена, честно говоря, за тем, что за этим стоял Моссад. Какая-то часть Моссада в это верила, видимо. Я не знаю, почему как бы это так было. Но, опять же, как бы в real time я писала о том, что это все, мне кажется, какой-то фантасмагория. То есть это как будто, знаешь, вот как это фэнтези, ты читаешь, только это происходит на самом деле. То есть как в фэнтези всякие вещи могут происходить. Драконы могут разговаривать, там, не знаю, динозавры могут летать. Вот это из той же серии.
4: Ну да, там просто даже уже были сообщения, что вот курды двигаются. Это, ну, вот действительно казалось, что настолько курдов не должно быть ума, чтобы подставлять, да.
10: Дезинформация.
4: Да, да, да.
10: О роли СМИ в дезинформации – это отдельные трактаты нужно написать, да? Как постарались всевозможные СМИ и в Израиле, и в США для того, чтобы распространить и размножить дезинформацию, фейк-ньюс в таком объеме, в котором я просто не думаю, что это было раньше когда-либо.
4: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Реклама.
13: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
16: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
17: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
18: Новости Махсаны Хашмаль.
19: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
20: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
18: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
21: Еще ниже.
20: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
22: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
23: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
24: Реклама. Прямой ответ.
4: Это да, это удивительная история, и мы еще будем разгребать с этой войной. Хотела спросить, немножко подробнее поговорить про страны залива, потому что в основном упомянули Саудовскую Аравию и вскользь Эмираты. Но вот перед вот последней фазой на прошлой неделе было очень много разговоров, что Иран больше, когда были обмены ударами, не атакует Саудовскую Аравию, Катар, который тоже был посредником, и Эмираты. Вот Эмираты как-то не вылезали вперед, в отличие от Катара, меньше светились, чем Саудовская Аравия. Но вот какая у них позиция? Потому что сначала они пострадали больше всех из стран залива. Они говорили, что страны залива ведут себя не так по отношению к Ирану, что нет единого фронта, что нужно быть более активными, нужно ударить по Ирану сильнее. Но вот в итоге оказалось, что их Иран тоже не стал трогать на последнем этапе. Что случилось?
10: Да, это хороший вопрос, что случилось, потому что у нас есть много всевозможных теорий заговора о том, что какие-то деньги перешли в некоторые карманы, и как будто бы у этих денег был какой-то эмиратский, скажем так,
4: след.
10: Эмиратская основа, как бы, да, то есть шли они из Эмиратов или через Эмираты и так далее. Вот, честно говоря, я не знаю, как бы, да, но то есть мне кажется, что все-таки там произошла какая-то какого-то вида договоренность, возможно, после того, как эмиратские ВВС все-таки нанесли удары по иранской инфраструктуре. То же самое, кстати, сделала Саудовская армия. Саудовские ВВС, несмотря на то, что они так и не взяли за это ответственность, но как бы история это уже расследованная, уже есть этому доказательство, что и саудовские, и эмиратские ВВС, они приняли участие в этой войне точечно, но так, чтобы, в общем-то, показать как бы иранцам, что смотрите, как бы у нас тоже есть всевозможные опции, мы тоже можем вступить в эту войну и нанести удар по вашей критической инфраструктуре. Да? То есть, возможно, это основывалось на вот этом силовом предупреждении, да, то есть это может быть такое. Но вместе с тем, я вот только что была в Эмиратах, вот буквально я была в Абу-Даби и в Дубае. Про Дубай хочу сказать, что это первый раз, когда я видела этот город, ну, практически без туристов, а это как бы вещь беспрецедентная, я думаю, для Дубая, потому что даже в самый разгар жары, когда туризм спадает, понятно, там мало кому хочется оказаться на улицах Дубая, даже очень прекрасных и красивых, когда там 44 градуса жары. Вот, это как понятно. Но более того, то есть они действительно принесли огромный репутационный ущерб, потому что все ведь строилось на том, что они оазис в этой зловонной ближневосточной пустыне, где люди воюют друг с другом почему-то и так далее. А в Эмиратах можно, пожалуйста, вот, значит, тут наслаждаться жизнью, и бизнес делать, и налоги не платить, и вообще припеваючи жить. Оказывается, что нет. Да, то есть, и это удар, даже если сейчас не будут нанесены дополнительные удары дронами и так далее, это достаточно мощный удар по их репутации, по тому имиджу, который они тщательно, кропотливо строили, начиная с 70-х годов. Поэтому, как бы тут, я думаю, что иранцы, честно говоря, как бы могут себе сказать: окей, мы, в принципе, сделали все, что хотели, и Эмиратам займет достаточно много времени прийти в себя. После вот этой переделки.
4: А скажи, очень много было, опять же, разговоров, что хорошо, Саудовская Аравия ушла от Израиля вот, в альянс Пакистана, Катара и Турции, а Эмираты, они с Израилем, и это вот другой совсем блок. Это действительно так, или Эмираты тоже дрейфуют, и вообще, либо вообще никогда особо не были, а занимались собственными интересами туда-сюда? Вообще, что происходит в эмиратско-израильских отношениях?
10: Смотри, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот конференция, на которой я сейчас была, это конференция, устроенная Министерством толерантности и эмиратским think-tank'ом Emirates Scholar, которая была посвящена вопросу диалога между цивилизациями, толерантности, культуре и так далее. Там, в общем-то, можно виделись было две как бы большие вот, как сказать, делегации участников. Это, ну, сами эмиратцы, понятное дело. А вторая делегация – это были израильтяне. То есть это был десант огромный, который высадился из Израиля. И, конечно, там были еще и бахрейнцы, и там симпатизирующие там, какие-то там точечные, там, и участие там, каких-то иракцев там, и так далее. Но в целом это были эмиратцы и израильтяне. И эмиратцы, как бы, с их точки зрения, понимаешь, как бы они ведь отличаются очень от Саудовской Аравии. Они взяли курс на умеренность очень давно. И ноль терпения к религиозному экстремизму. Поэтому для них невозможен альянс с такой страной, как Турция. Они могут улучшить свои экономические отношения с ними. Но Турция, которая продвигает братьев-мусульман, не партнер. Пакистан, где расцветает исламский фундаментализм, не партнер. А в этом плане, как бы, они, да, конечно, они принадлежат совершенно другому блоку. И то, что у них есть сказать американцам, как бы после этой войны и так далее, возможно, израильтянам, они говорят тихо, без, не придавая это огласке. Но то, что они намерены увеличить и расширить свое сотрудничество и с США, и с Израилем, это совершенно очевидно, это абсолютно. И многие из них говорят как бы о том, что мы прекрасно будем помнить, кто стоял на стороне Эмиратов в трудный момент. И это, кстати, не только Израиль, потому что они получили систему безопасности и из Кореи, и из Европы тоже, и так далее. Но также мы запомним и тех, кто злорадствовал, и кто, может быть, да, и там хлопал в ладоши, как бы пока нас обстреливают и так далее.
4: Но при этом мы продолжим строить на всякий случай отношения с Ираном, насколько это возможно, чтобы все было хорошо.
10: Прости, повтори, пожалуйста.
4: Я говорю, что ну, при этом они продолжат и строить отношения с Ираном, но при этом же дипломатические отношения, контакты не прервались всю эту войну, несмотря на все обстрелы, и не только Эмиратов, но и всех арабских стран. Но вот главное, Эмиратов с Ираном.
10: Эмираты были единственными, кто закрыли иранское посольство на своей территории. В Бахрейне оно уже было закрыто. Да, так что здесь у нас есть две страны, которые как раз-таки очень отличаются от всех остальных. И Эмираты приняли ряд шагов, которых не приняли другие страны, по, собственно, изгнанию как бы, ряда иранских организаций и иранцев, которые жили, ну, как бы кто-то там с какими-то птичьими правами, кто-то без них. Вот, но их попросили выехать из страны, честно говоря. Да? Поэтому закрылось огромное количество иранских бизнесов, иранских школ, иранских клиник, как бы, да, то есть, и, конечно же, прерванные отношения, да, то есть закрыто посольство, это не полный разрыв отношений, но я просто напомню, что и страны Европы до сих пор не разорвали полностью отношения с Россией, хотя совершенно очевидно, как бы, да, то есть, что они поддерживают Украину в этом плане, как бы, да, и считают, там, Россию агрессором, допустим, да, но, как бы, в этом плане, как бы, Бахрейн никогда не обольщался и никогда не, как бы, пошел на сближение с иранцами. А у Эмиратов, да, самое главное, что у них было, это была торговля. Огромная торговля с Ираном, а Иран стал чуть ли не вторым торговым партнером для Эмиратов. Последний год это было, ну, видимо, был просчет с их стороны. Может быть, они таким образом пытались задобрить иранцев, но не вышло, не получилось так. И я думаю, что возврата к прошлому уже не будет. Вот в таком формате, как это было, это уже не будет никогда. По крайней мере, до смены режима, когда бы это не произошло, когда-то мы все-таки надеемся, что это произойдет.
4: Ну да, ну не знаю, произойдет ли это при нашей жизни или нет, хотя у нас на Ближнем Востоке все очень быстро меняется, и предсказывать, безусловно, невозможно.
10: Кто, например, в 85-м году думал, что в 91-м году рухнет советский режим?
4: Ну, безусловно, еще и про Асада не думали.
10: Внутренние процессы как бы могут произойти, потому что, знаешь, при всем том, что, конечно, иранцы, я сказала, что они окрылены своей вот этой победой и так далее. Но с другой-то стороны, понимаешь, окрылены, а страна-то разрушена, критическая инфраструктура разрушена. Все те же проблемы, которые были до войны, они ведь не исчезли никуда. И сейчас война закончится, нельзя уже будет все списывать будет на войну. И придется искать как бы решение для всех этих проблем. Нет, я не думаю, что там что-то произойдет мощное в плане каких-то оппозиционных маршей, выступлений. Ну, в ближайший год уж точно. Но то, что это обязательно произойдет в будущем, я убеждена в этом абсолютно. И ты знаешь, честно говоря, я, конечно, думаю об этом. Если бы сейчас не обещание Трампа прийти на помощь, и вот эта война и так далее, кто знает на самом деле, когда бы возобновились оппозиционные выступления в следующий раз. Ну, это как бы, знаешь, у истории нет сослагательного. Уклонение, поэтому мы можем только предполагать, но в целом, понимаешь, как бы ты же знаешь, что каждые несколько лет там вспыхивает какая-то попытка восстания, там, революции и так далее. Но нет причин для того, чтобы это изменилось. Да? То есть жесткое подавление, да, но пройдет год, два, три, и люди вновь выйдут на улицу, потому что лучше не будет.
4: Собственно, хотелось тогда теперь еще поговорить про Ливан, потому что Ливан в центре всего, он оказался между всеми. И, как мы видим, по крайней мере, как утверждают Пакистан и Иран, прекращение огня распространяется и на Ливан. Правда, Израиль свои действия в Ливане пока продолжает, но только на юге. Что ты думаешь, как будут здесь развиваться события и как это соглашение отразится на происходящем в Ливане?
10: Смотри, мне кажется, что если как бы, мы сможем выйти на тот же уровень, на котором мы находились до войны, в том плане, что ЦАЛ действует на юге Ливана, а Хизбалла на это не реагирует, то это, в принципе, было бы неплохо. Да? Потому что ты помнишь, да, что достаточно долго ЦАЛ действовал постоянно на юге Ливана, ну, там, да, там где-то там, уничтожая там, боевиков, а где-то склады оружия и так далее, а Хизбалла не обстреливала Израиль. В ответ на это, да, то есть если бы можно было добиться вот этого результата, было бы неплохо. Я не знаю, можно ли, да, то есть, честно говоря, это огромный знак вопроса, потому что, опять же, Хизбалла тоже воспряла духом, понимая, что ее в ближайшее время никто не разоружит, и Иран, ее покровитель, выжил, значит, будут какие-то деньги, ну, может, не прямо сейчас, но через какое-то время будут деньги, и хоть они ослаблены, но они не исчезли никуда. Поэтому я, честно говоря, не знаю, стоит посмотреть и внимательно последить за тем, что происходит там в ближайшие недели, потому что в ближайшие недели будут определять, как дальше будут происходить эти отношения. Но в целом, понимаешь, мне вообще кажется, что мы входим в период какой-то такой нестабильности, где при всем том, что вот Трамп он объявляет о соглашении и так далее, но соглашения могут нарушаться, и они нарушаются постоянно, особенно при Трампе. Поэтому каждая сторона будет пытаться тянуть одеяло на себя, это 100%. И, конечно, у Израиля как бы на данный момент нет никакого стимула уходить из Южного Ливана, потому что взамен никто ведь ничего пока что не обещает. И как бы ливанское правительство, которому мы все желаем успеха, шансы на то, что им удастся выполнить то, что им нужно выполнить, в ближайшие годы, я не говорю даже про год, это очень такой лонгшот, да, шансов на это, честно говоря, не очень много.
4: И при этом, говорят, что очень сильно усиливается роль арабских стран в Ливане, тот же Катар, та же Саудовская Аравия, которые поняли свою ошибку, что отдали очень многое на откуп Ирану, сейчас активизировались в Ливане и вокруг переговоров, вернее, в вопросе переговоров вокруг Ирана. Как ты думаешь, это как-то немножко подвинет Иран в Ливане?
10: Смотри, подвинет Иран в Ливане только как бы тот факт, если у нас окрепнет ливанская армия, или как бы это что-то, что совершенно недавно мне как раз приходилось обсуждать с некоторыми ливанскими коллегами, не скажу с кем и где, вот, потому что в Ливане до сих пор могут посадить в тюрьму за общение с израильтянами. Но в целом, как бы, да, понимаешь, кроме армии же могут быть и другие вооруженные силы. Точно так же, как они были созданы сейчас в Сирии, где, по сути, армии-то нету, да, то есть у нас есть, например, силы Министерства безопасности. Ну, так и в Ливане тоже могут быть силы новые, которые будут созданы, так они будут находиться под Минобороны или там под там, президентской гвардией или еще под каким-то таким названием, и из них можно будет строить какую-то структуру, которая в дальнейшем будет бороться с Ираном. Это то, что может подвинуть Иран, потому что Саудовская Аравия прекрасно помнит период, когда она вкладывала бешеные деньги в Ливан. И Ливан на самом деле расцветал, это все продолжалось до убийства Рафика Аль-Харири в 2005 году. То есть инвестиции сами по себе не помогли подвинуть Хизбаллу и подвинуть Иран. Да? А помогут люди с оружием в руках подвинуть. Да. И будут ли они вкладывать параллельно не только в строительство новых гостиниц, как тогда, в 2000-х, а в создание параллельных каких-то силовых структур, которым предстоит в итоге решить этот вопрос. Ну, будем следить за этим. Я надеюсь, что да.
4: Но это, в общем-то, чревато новой гражданской войной в Иране, потому что сейчас есть одна вооруженная группировка, когда остальные, ну, вот Хизбалла и палестинцы, которые находятся в Ливане, не сложили оружие, а все остальные, христианские милиции, свое оружие сдали и вообще уже давно не те. То есть, а если сейчас это возвращать, все в итоге приведет к гражданской войне, которую ливанцы так боятся.
10: Понимаешь, я очень боюсь, но, возможно, других вариантов нет. Да, то есть там тоже должна быть своя Альталена, может быть. Поэтому не каждая Альталена заканчивается гражданской войной, просто я напомню. Да, поэтому и то, что в Иране, в Ливане происходило с 75 по 90 год, это не факт, что именно в этом же формате это будет происходить и в этот раз. И мы видим, что на примере Сирии, что все-таки не произошло гражданской войны, вновь еще одной, как бы, еще одного витка гражданской войны, хотя тоже был на этот шанс. А вот алавиты сейчас выйдут там против Ашара, а может быть, те выйдут, а эти выйдут. Нет, в итоге все-таки как-то удалось как-то...
4: Ну, выходили, закончилось резней, а друзов прикрыл Израиль, в общем-то.
10: Послушай, понимаешь, когда там погибло 500 000 человек за последние 10 лет, надеяться, что смена власти обойдется без резни, и что невинные люди не будут погибать в этом процессе, но я не думаю, что кто-то на это рассчитывал, если честно, да, то есть ты тоже очень хорошо знаешь Сирию, ну, как бы, вообще там кровавая история, да, начиная там с 40-х годов, и бесчетное количество военных переворотов и так далее, и резня в Хаме, 82-го, чего там только не было, но последние 10 лет возвинтили, как бы, да, вот в эту планку насилия настолько, что, честно говоря, я думала, что эта резня будет в первые же дни прихода вот этих вот людей, как бы, которые лоялись до Ашара к власти. То есть я удивлена, что это заняло столько времени. Поэтому, как бы, да, но и опять же, это, как бы, к сожалению, ну, к счастью, это ужасно звучит, как бы, с точки зрения вот этих жертв, но это не те объемы, к которым мы привыкли в годы войны и в годы зверств Асада и его людей. Да? Поэтому, если на этом все остановится, то, ну, можно считать, что пронесло. Но в Сирии, я боюсь, что тоже еще там много чего будет впереди. Как бы, да, опять же, это не тот формат гражданской войны, который мы видели в Сирии с 2011 по, там, условно...
4: 24-й.
10: Там, скажем, там, не знаю, там, да, там...
4: 24-й.
10: 20-й, условно, ну, да. 19-й, может быть, да. И не то же самое, что мы видели в Ливане. Поэтому вспышки будут, и они, я думаю, что если в Ливане... власть действительно попытается, как бы, сделать то, что она должна, захватить полностью монополию на ношение оружия в стране. Это, в общем-то, есть характеристика власти. А без этого какая она власть, если параллельно у нас есть параллельная экономика, параллельная армия, как бы, да, параллельные структуры? Нет, я думаю, что в итоге придется с этим все-таки разобраться. И, конечно же, не Израилем. Это придется разбираться со своими самим ливанцами.
4: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
0: Прямой ответ. Реклама.
1: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу АЙЛ». «Мебель ДАКС», Ришон Лицон, Лещанский 3.
6: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. «Азур Дере Хашива 9».
21: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
24: Carrefour.
25: Реклама. Прямой ответ.
4: Мы продолжаем наш разговор с востоковедом про Израиль. И если мы уже заговорили про Сирию, как с твоей точки зрения должны развиваться отношения Израиля и Сирии, учитывая, что Израиль опекает друзов, были контакты и с курдами, и вот есть слухи, что некие алавиты просят поддержки Израиля. Должен ли Израиль вмешиваться в происходящее? В какой степени? И как должен строить отношения с новым сирийским властями?
10: Смотри, ты понимаешь, мне кажется, что после 7 октября как бы в Израиле вообще просто-напросто забыли, что есть такая вещь, как дипломатия. И почему-то свято верят в то, что только если вот показать кулак, вот только тогда все сработает. Но кулак не мог запугать Хамас до 7 октября. Мы видим, что кулак сейчас не помогает как бы, в отношении Ирана и в отношении Ливана. Почему он должен помочь как бы, именно Сирии? Мне кажется, что это ошибочное действие. Мне кажется, что Израиль должен как бы, выстроить отношения с сирийским режимом, именно основываясь на их интересах, наш интерес защитить друзов, их интерес, чтобы не было войны, чтобы не бомбили Минобороны в Дамаске, допустим, и президентский дворец, а также как бы, чтобы экономика развивалась. И именно основываясь на этих интересах, как бы нужно диктовать свою волю непреклонную, но не обязательно как бы через бомбежки и так далее, а также не через договоренности с, скажем так, противоречивыми лидерами, которые как бы, ну, как бы тоже можно так, под категорию оппортунистов вполне вписать. Я имею в виду некоторых русских лидеров. И также как бы, не делать как бы, вид, что Израиль настолько всемогущ, что вот сейчас вот он может к себе присоединить всех друзов. Нет, этого не будет никогда. Тем более курдов, с которыми у нас не общие границы. И вообще, как бы, да, то есть все это

0: диктовали там погоду, а не Катар и не Турция. Ну, так значит, нужно делать для того, чтобы что-то для этого делать, не может быть, что единственным выходом всегда, а если нет, то мы вас сейчас разбомбим. Ну, это нет, мы видим, не работает. А вот этот метод не работает. И в конце, я думаю, что, в общем-то, и в Израиле это тоже поняли, потому что, ну, какие алавиты, Марьян?
1: Ну, по мне-то нет, но просто идеи гуляют.
0: Собственные северные города для начала, да? Мы не смогли обеспечить безопасность жителям юга страны. Ну, о чем идет речь сейчас, да? То есть давайте сначала займемся своими собственными проблемами. Если есть сейчас режим, с которым можно попытаться выстраивать отношения, ну, я не думаю, что можно дойти до мирного договора. Но можно выработать соглашение по безопасности, можно еще какие-то вещи сделать для того, чтобы, скажем так, ослабить, определенные элементы там, и усилить более, умеренные элементы, допустим. Ну, это максимум, что мы можем сделать, но этого мы не делаем сегодня.
1: Ну, а тебе не кажется, что вот после того, что произошло вот с Ираном вокруг этого недосоглашения, Израиль не в очень выгодных позициях, чтобы Сирия и власти в Ливане вообще хотели с Израилем что-то развивать, потому что, ну, когда Израиль действовал с точки зрения, ну, силы его поддерживали США, теперь, кажется, ну, можно прогнуть Израиль, по крайней мере, у арабов очень быстро такое впечатление создастся.
0: Ты знаешь, мне кажется, что такое впечатление создалось из-за того, что Израиль сам не понял ограничений своей силы. Да? То есть, когда ты замахиваешься кулаком, а в руке у тебя ничего нету, да, то есть там должен был быть камень, может быть, или что-то, но у тебя ничего там нет на самом деле вышло, то вот так и получается на самом деле, да, то есть или если ты поднимаешь руку, а твой партнер побольше, он ее сгибает сейчас и выворачивает ее тебе там до локтя. Но не надо было до этого доходить. Честно говоря, не надо это было доходить. Но все это, опять же, это не очень выгодная ситуация, ты права абсолютно. Но это не значит, что Израиль перестал быть мощной ближневосточной державой, с самой сильной армией, здесь, в нашем районе. И что Израиль по-прежнему не является страной, в близости с которой заинтересованы все-таки многие страны. Я не говорю только про Эмираты, то есть это там, естественно, и Бахрейн. И если сменится политика наша, да, и у нас изменится правительство, где сейчас погоду определяют крайне правые элементы, то, возможно, это и вновь будет Саудовская Аравия. Это может быть и Саудовская Аравия, это могут быть и там, такие страны, как Индонезия и так далее. То есть, и, естественно, Сирия и Ливан. Нет, Ливан заинтересован сегодня, ливанское правительство. Проблема в другом. Что Ливан слишком слабая страна, и непонятно, как там будут дальше дела развиваться, да? Но я думаю, что мой Израиль может сыграть в этом определенную позитивную роль для того, чтобы вместе со странами залива, с Америкой, с Европой работать для усиления ливанского государства и ослабления тех негативных проиранских элементов, которые там действуют. Хизбалла, движение Амаль там, и так далее. Но для этого нужна стратегия. Мы действуем без стратегии. У нас, начиная с 7 октября, единственная стратегия – это месть. Месть – это, естественно, человеческое чувство. Любой человек имеет право чувствовать, что вот нужно отомстить, да, нужно им показать и так далее. Но государство не может так действовать. Оно не может ставить месть в качестве вот это наш конечный итог. Вот к этому мы хотим прийти. Хотим им отомстить. Нет, наш итог должен быть восстановление безопасности, восстановление сдерживания и в итоге мирные границы. Мирной границы со всеми нашими соседями. Поэтому вот это, мне кажется, должна быть цель, к этому мы должны стремиться, и вот это должно быть все время вот такая путеводная звезда, где-то там в конце. То есть, ну, в процессе иногда нужно использовать силу, иногда дипломатию, но использовать только силу и надеяться, что, ну, вот Барак Обама вчера неплохо сказал, да, что он сказал это в контексте США, тот, кто думает, что можно bomb our way to, you know, the end of conflict, можно пробомбить нашу дорогу к разрешению конфликта. Нет, так и получается, никто на той стороне не поднимет белый флаг. Это нужно понимать. Вот этой вот победной картины не будет. Ослаблять можно постепенно, убирая вот этот воздух, в котором они дышат. Это финансовый воздух. Зачем было расформировано отделение Цельца, например, да, при Моссаде, которое занималось финансовыми преступлениями, криптой и так далее. Да? То есть незадолго до 7 октября. Но давайте его восстановим и увеличим его в 10 раз, чтобы, они эффективно боролись.

0: вместе с американцами, вместе со странами залива, с финансовыми потоками Хизбаллы из Хамаса. Я убеждена абсолютно, что это снизит террористическую объем деятельности процентов на 50 сразу же буквально. Да, поэтому давайте как бы займемся какими-то другими вещами параллельно. Потому что, глядя на нашу армию, ты понимаешь, и об этом предупреждает сама армия, мы не можем продолжать в том же формате, вот с этим занесенным кулаком постоянно на всех фронтах. Поэтому как бы для того у нас дана голова и дешиков, да, для того, чтобы как-то попытаться какие-то вещи решить без кулаков. Да.
1: Мы с тобой говорили-говорили и ни разу не упомянули, или так очень вскользь в контексте Хамаса, палестинский вопрос, который, в общем-то, упирается в многие наши отношения с арабскими странами, в том числе той же Саудской Аравии. И вполне вероятно, по крайней мере, так говорят, что сейчас, когда внимание с Ирана и с Ливана немножко соскочит, все опять вернется в Газу, где, в общем-то, все не закончилось, а даже очень и продолжается, и Хамас отказывается разоружаться. Вот что здесь произойдет?
0: Смотри, ну, во-первых, то, что почти 3 года спустя после 7 октября у нас Хамас по-прежнему у власти в Газе, это позор. Это позор, как бы, да, то есть это результат отсутствия стратегии, и мы это постоянно обсуждали, потому что если ты не готовишь властную альтернативу, которая сменит Хамас, то тогда, да, у тебя дальше будет Хамас, понятное дело. А если ты не сдерживаешь насилие, как бы, да, там, поселенческий террор сейчас на Западном берегу, ну, в итоге жди интифады, да, то есть что, как бы, какие еще могут быть результаты у этого всего. Поэтому мне кажется, что, опять же, да, то есть отсутствие стратегии – это ключ ко всему. И если кто-то думает, что здесь вот только вот здесь невозможно, только 2 полюса. На одном полюсе пусть, значит, там, да, там экстремисты-поселенцы делают, что хотят, с одной стороны, пусть Хамас будет в Газе, мы всегда знаем, как им дать по голове, а на другом полюсе находятся там, я не знаю, там розовые пони, там слепли, сопли, слюни и вот это все, да. А, там мир, там миру мир, давайте вернем все территории и так далее. Нет, абсолютно нет. А в промежутке, вот между этими 2 полюсами, находится, опять же, восстановление безопасности. На каждодневном ее уровне просто, да. Я имею в виду, конечно же, восстановление порядка на Западном берегу для евреев и для арабов, которые там живут. Начнем хотя бы с этого. Восстановление какой-то экономики маломальской, которая сейчас, она просто не может функционировать. Нормально, я говорю про то, что происходит в палестинской автономии. Давайте сначала попробуем, подумаем, как предотвратить коллапс ПА, да, то есть то, что происходит сейчас. А объективно есть правительство, люди, которые очень хотели бы, чтобы это произошло. Это их зовут Бецалель Смотрич, их зовут Итамар Бен-Гвир, они это совершенно не скрывают. Но есть и другие, которые прекрасно понимают, слышат, что им говорят Цааль, что им говорят Чабан, чем это все чревато. И говорят, окей, надо действовать. Они не могут действовать, потому что такова у нас политическая конъюнктура. Ну, я надеюсь, что, может быть, она поменяется, эта конъюнктура. Еще не будет слишком поздно, и можно будет взять эту ситуацию как бы все-таки за основу и улучшить ее. Это с одной стороны. А с другой стороны, как бы, значит, для Газа есть план Трампа, не идеальный, но он есть. Он подразумевает возвращение такой вот политической альтернативы. На данный момент правительство не позволяет этой альтернативе даже приблизиться к Газе, не дают туда войти. Они сидят в Каире.
1: Но они как-то не очень стремятся. Там денег, на кого они будут опираться?
0: Что?
1: А как они могут войти, на кого они там будут опираться? Нету силовых структур, нету вот той полиции, Газа. Смысл им входить?
0: Да что? Ну ты же знаешь, Марьяна, ну ты же знаешь, что полиция, которую собирались создавать сейчас при Бладенове, да, и которую профинансировали эмирации на 100 миллионов долларов, между прочим, да, и уже набрали людей, и они должны были выехать на тренировки в Каир из Газа, но в тот самый момент им пришло, значит, разнарядка от нашего правительства, где им сказали, выехать вы сможете, а вот въехать мы не уверены, что мы вас пустим назад через Рафе. Все стоит на месте. Все стоит на месте, понимаешь, как бы, то есть, опять же, то есть, говорить о том, что палестинцы что-то могут или не могут, нет, здесь есть власть, наша власть, которая, как бы, разрешает или не разрешает что-то сделать. Значит, можно, если бы эти попытки уже были предприняты, допустим, попытались создать новую полицию, ничего не получилось, Новое правительство, значит, технократическая вот эта комиссия въехала в Газу, их там освистали или еще хуже убили, съели, да? Ну и тогда можно сказать, смотрите, план провалился, давайте новый план. Ну и если нет, то мы придется нам все завоевать и все самим контролировать. Но этого же не происходит. Да? То есть никаких минимальных попыток как-то продвинуть этот план Трампа, опять же, со стороны Израиля сделано не было. То, что нет никакой мотивации у Хамаса продвигать этот план, ну это понятно. От террористов мы ничего другого не ожидаем. Но мы же хотим сменить террористов на нетеррористов, да? Понимаешь, как бы вот, поэтому... Ну, мне кажется, что таким образом просто как бы провести Нетаньяху само себе стрелять в ногу, потому что увековечивает там власть Хамаса, да, и потом жаловаться на то, что там есть Хамас, когда ты сделал все возможное для того, чтобы скормить этот Хамас, дать им как бы полную свободу действий, и даже после 7 октября все-таки увековечить их власть в секторе, ну, я извиняюсь.
1: Что ж, да, спасибо тебе огромное. Мы, на самом деле, мне кажется, обсудили все. Может быть, не очень много поговорили про Египет и Иорданию. У Египта огромная роль в Газе. В той же, если есть вот в паре предложений, что добавить из того, что мы упустили, добавь. Вот если нет, то нет.
0: Ну, во-первых, с Египтом предстоит улучшать отношения. И, опять же, это не произойдет до выборов. Может, возможно, после выборов. Потому что после... того натравливания израильских СМИ и политиков, значит, да, там на Египет, который вот на службе Хамаса находится и так далее. То есть это вот, ну вот, да, то есть это был какой-то запредельный край. И в Египте они очень сдержанно на это все реагируют, как бы, да, но все как бы зарубки на дереве там себе там тоже делают. Наши отношения сейчас, они просто упали до какого-то небывалого какого-то дна. И с этого момента как бы, ну, предстоит их реанимировать, что ли. То есть это всегда был холодный мир, но сейчас он не просто холодный, он просто замороженный. Просто учти, что у нас нет послов уже достаточно много месяцев. Нет израильского посла в Каире после того, как закончила свою каденцию Амира Урон. Можно было ей продлить каденцию еще на год, но и приняли решение этого не делать. Вот, поэтому у нас нет посла там, и у нас нет египетского посла, соответственно, в Израиле тоже. Да, поэтому... ситуация как бы оставляет желать лучшего, но я думаю, что не все потеряно. У Каира есть огромный интерес в стабилизации Газа, в том, чтобы там была все-таки другая власть, не Хамас. И в этом плане наши интересы совпадают.
1: Что ж, спасибо тебе огромное, и будем, естественно, смотреть, как развиваются события в нашем регионе. С нами была Ксения Светлова, и спасибо, и подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать другие выпуски. До свидания.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Самый лучший хлеб, это хлеб Максим. Завтрак и обед, только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
10: Мебель «Дакс» Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
10: Мебель «Дакс». Ришон-Лицион, Лещанский 3.
12: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Махмуд Аббас объявил о проведении президентских выборов в 2027 году. Дегиля Тора планирует крупнейшую акцию протеста против призыва в армию. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. «20 часов в Израиле». В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и председатель иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф подписали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о чем высокопоставленный американский чиновник сообщил информационному агентству Reuters. По данным CNN, церемония подписания проходила в формате видеоконференции. Представители двух стран поставили под документом электронные подписи. Официальная церемония подписания состоится в ближайшую пятницу, 19 июня. По словам американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, судоходство в Ормузском проливе уже начинает восстанавливаться и будет постепенно наращиваться, хотя до полного возвращения к норме пройдет не менее 2 недель. Джей Ди Венс в интервью CBS заявил, что подписание меморандума не приведет к разморозке иранских активов, однако иранцы могут получить доступ к фонду восстановления в размере 300 миллиардов долларов, который, по его словам, будет сформирован странами Персидского залива, но при условии выполнения Ираном взятых на себя обязательств. Соглашение стало крупнейшим дипломатическим прорывом с начала конфликта, однако его реализация может быть осложнена ситуацией в Ливане, а переговоры по иранской ядерной программе пока отложены. Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем официальном заявлении подчеркнула, что в Брюсселе на данном этапе не готовы рассматривать вопросы пересмотра ограничительных мер против Ирана. По словам главы Еврокомиссии, действующие санкции были введены в качестве ответной реакции на нарушение прав человека и планы иранского руководства по созданию оружия массового уничтожения. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по вопросам внешней политики. Она отметила, что любые решения относительно будущего санкционного режима будут напрямую зависеть от трансформации политики Тегерана. Позиция Брюсселя сохраняется, несмотря на то, что недавнее соглашение о прекращении войны, подписанное Ираном и США, предусматривает возможность отмены ряда ограничений, в том числе наложенных третьими странами и международными организациями. Европейские лидеры придерживаются мнения, что проверка заявленных обязательств иранской страны должна быть прозрачной и поддаваться независимому аудиту, прежде чем Евросоюз пойдет на смягчение своей санкционной политики. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил о проведении президентских выборов в автономии в 2027 году, впервые более чем за 20 лет. Одновременно с этим Махмуд Аббас подписал поправки к закону о выборах, в соответствии с которыми число членов палестинского законодательного совета увеличится до 200 человек. Избирательный порог снижается до 1%, также понизится минимальный возраст кандидатов с 28 до 23 лет. Выборы в законодательный совет планируется провести одновременно с выборами в национальный совет в ноябре текущего года. Последние президентские выборы в палестинской администрации прошли в январе 2005-го. Следующие должны были состояться в 2009-м, однако с тех пор голосование неоднократно откладывалось. Возле поселка Кармейцур в Гуш-Эционе автобус сбил 4-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом, ребенок умер. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. По данным предварительного расследования, ребенок катался на детской машинке возле въезда в поселок. Водитель автобуса его не заметил. По данным новостной службы КН, руководство партии Дегиля Тора разработало план проведения масштабной акции протеста против призыва учащихся ешив в армию. Ожидается, что в акции примут участие 1000 представителей ультраортодоксальной общины. Колонны автомобилей с флагами и громкоговорителями со всей страны выдвинутся в направлении военной тюрьмы, намеренно замедляя движение на дорогах в знак протеста против задержания религиозных уклонистов. Предположительно, акция протеста будет проводиться в ближайшую среду, 17 июня. В Китае завершился чемпионат мира по голболу. Израильтянки впервые в истории завоевали серебряные медали. В финале сборная Израиля проиграла китаянкам со счетом 4-12. Израильтянки завоевали право выступить на Паралимпиаде 2028 года. И о погоде. Завтра, 16 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясный слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом программа «Белая карта».
9: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиодрузья. Очень рады вас приветствовать на Первом радио в программе «Белая карта». Традиционно по понедельникам с 8 до 9. Здесь со мной в этой студии Лидия Топельберг.
0: Ну а здесь со мной Кристина Кипнис.
1: Да, и мы, естественно же, уже готовы, уже рвемся в бой для того, чтобы помогать вам. Поэтому и была создана наша программа, отвечать на ваши самые сокровенные вопросы и, возможно, даже развеять некий туман, который, возможно, у вас сложился по той или иной причине в голове. И вот наша программа и была создана для этого, где мы обращаемся к мудрости карт Таро и к энергиям звезд.
0: Ну, либо наоборот.
1: Ну, или наоборот. А мы наоборот говорим?
0: Ну, мы и так теперь уже говорим.
1: Мы и так говорим. Короче, смысл один, да? Все эти наши вспомогательные, скажем так, друзья, да, почему бы их так не назвать, которые нам помогают найти вам ответы на ваши вопросы. Ну и хотелось бы напомнить, телефон программы «Белая карта» — это 03-944-7777. Этот номер существует для того, чтобы вы туда позвонили. Естественно же, вы попадете на автоответчик. Это никак вас не должно ни пугать, ни останавливать, не думать, что ваш телефон канул куда-то там в пространство, и его вообще не увидят, не поймут, не найдут, и ничего такого, ничего подобного. Ваш телефон зафиксируется, и в ближайшие дни, не сегодня, в ближайшие дни либо Лидия Топельберг, либо я, Кристина Кипнис, обязательно вам перезвоним для того, чтобы, во-первых, уточнить определенные моменты ваших персональных данных, для того, чтобы также узнать, с каким вопросом вы к нам обратились, и, соответственно, назначить дату эфира, где вы смогли принять участие в наших следующих программах.
0: Ну и также вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Радиошоу Белая карта», где самые несмелые и сомневающиеся, либо те, кто не живут в Израиле, кстати, это тоже очень важное уточнение, вы можете написать нам там, и мы отреагируем на ваш комментарий и свяжемся с вами через интернет. Участвовать в программе «Белая карта» можно из любой точки мира, потому что мы не привязываемся только к телефонной линии, грубо говоря, мы связываемся со всеми нашими участниками по разным каналам связи, и у нас уже было немало участников из разных стран мира,
1: да.
0: И проблем в этом никаких нету. Соответственно, вы можете нам как позвонить, так и связаться с нами через интернет.
1: Да. Ну и по традиции мы сейчас Лидию Топельберг попросим рассказать нам свои звездные новости, что у нас там на небе творится. Лид, куда мы плывем?
0: Вот сегодня, кстати, такой достаточно не то чтобы необычный, но очень энергетически своеобразный день, потому что сегодня рано-рано утром у нас случилось новолуние. У нас начало нового месяца, обновление энергии, и традиционно те, кто с нами с самого начала существования «Белой карты», да и вообще те, кто слушают нас регулярно, уже заметили, что каждое новолуние, я напоминаю о том, что очень полезно составлять списки желаний, планировать свою жизнь на ближайший месяц, проводить определенный ритуал. Это очень помогает вам и сосредоточиться, и вообще выдохнуть, и посмотреть, к чему же вы идете, чего же вы действительно хотите, а не вот бежать в этой бесконечной череде событий, каких-то безумных действий. И именно в новолуние у нас происходит такое, как перерождение мини, потому что энергия накануне новолуния на своем таком энергетическом, в плохом смысле, в тяжелом смысле, не в плохом, в тяжелом. Плохого я, пожалуй, не могу сказать, что что-то плохое присутствует в астрологии. Все хорошее, только с разной степенью энергетических каких-то воздействий. Поэтому мы вчера, например, могли чувствовать себя достаточно сложно и с точки зрения здоровья, потому что вчера были напряженные 29-е лунные сутки, а вот сегодня уже такое обновление. Поэтому мы можем сегодня, могли, потому что энергии уже разгоняются, мы могли в первой половине дня чувствовать себя достаточно слабо, может быть, эпатично.
1: Это сегодня?
0: Да-да-да.
1: А сегодня?
0: Угу. И не пугайтесь, если вдруг вас накрывало вот такими очень своеобразными состояниями, что это нормально для текущего положения звезд на небе, и вы обязательно в ближайшее самое время, уже, может быть, завтра утром, почувствуете себя совсем иначе.
1: У меня шкурный интерес, шкурный вопрос. Я человек очень люблю наблюдать за всеми, за собой, за своими реакциями и так далее и тому подобное. И вот то, о чем ты сейчас рассказываешь, скажи, пожалуйста, вот в начале дня я, наоборот, такой прилив энергии чувствовала, все в таком духе. Вот после обеда, я точное время не скажу, но это было точно после обеда, у меня пошла такая, знаешь, конкретная агрессия. Меня все раздражало. Это может как-то вот быть связано?
0: Во-первых, я думаю, что так ты можешь чувствовать в принципе новолуние, потому что любая фаза Луны, будь то новолуние, полнолуние, затмение, если вспомнить все наши разговоры на эту тему, Луна — это наши эмоции. Uh-huh. И когда с Луной что-то происходит, мы эмоционально можем себя чувствовать не так, как мы чувствуем себя обычно. Кого-то может что-то раздражать, у кого-то возникает очень много агрессии, у кого-то, наоборот, плаксивость, апатия, такое состояние рака, когда хочется, чтобы тебя обогрели, прижали, любили и не отпускали, и ты находился в уютном, комфортном для тебя состоянии. А кому-то хочется побыть в одиночестве. То есть каждый, опять же, нету какого-то универсального правила, потому что каждый, исходя из всех положений в натальной карте, реагирует на вот такие положения Луны по-разному. Для меня, вот, например, я по Луне достаточно чувствительный эмоциональный человек, и любые состояния Луны я непременно каким-то образом чувствую. Полнолуние, пожалуй, чувствую сильнее, чем новолуние. Вот как-то это новолуние конкретно прошло у меня достаточно незаметно. То есть у меня не было каких-то резких таких перепадов ни на эмоциональном, ни на физическом уровне, а чаще всего я прям вот, ну, Луну так хорошенечко чувствую. Но, в принципе, вообще, поскольку это новолуние у нас было в Близнецах, Близнецы у нас отвечают за коммуникации, за связь, за быстрое реагирование. То есть в целом конкретное новолуние нас настраивает на какую-то такую смену энергии в наших контактах, в нашем окружении, в нашем общении, все, что помогает нам устанавливать связи с миром по любым темам, личная жизнь, либо это рабочие какие-то вопросы, это тема обучения, просто наш какой-то близкий круг или окружение, там, наши соседи, знакомые, приятели, с кем мы общаемся каждый день, коллеги и так далее, то есть, ну, какое-то обновление происходит, поэтому ты могла, ну, вот так среагировать, но я могу тебе сказать, что еще, помимо новолуния, сегодня до где-то 15 там, часов с копейками была Луна без курса. А Луна без курса, она обычно говорит о том, что надо замедлиться. Не беги, пожалуйста. Вот побудь, ну, просто в какой-то рутине, потому что все новые какие-то дела, это такой мини-эффект ретроградного Меркурия, что ли, что когда эта Луна без курса длится там в течение часа, грубо говоря, это не так заметно, когда она длится достаточно большой промежуток времени. И вот сегодня Луна без курса была с ночи, с раннего утра до 15 часов, поэтому если вдруг у тебя, наоборот, ты активно что-то делала в первой половине дня, ты могла просто выдохнуться, и тебе вот так вот пространство говорит, что вот ты не хотела послушать звезды, ты вот там куда-то что-то завоевывала мир, вот тебе, пожалуйста. И новолуние, и Луна без курса, поэтому теперь злись. Ну, это я предполагаю, это не какой-то универсальный ответ на вопрос, почему меня все бесило во второй половине дня, может, ты просто устала.
1: А может, я просто псих?
0: Ну, вот такие ответы могут быть. Но, тем не менее, что Луна без курса тоже в последнее время я так стараюсь внимательно обращать внимание на Луну без курса, потому что если это какой-то очень долгий период, там несколько часов, или бывает даже такое, что Луна без курса может длиться несколько суток, такое тоже случается. И в такие моменты, да, лучше не принимать какие-то решения, не начинать что-то новое, не делать какие-то важные вещи, потому что ты можешь в этом увязнуть, и ничего хорошего из этого может не получиться. Также не стоит, наверное, тратить большие деньги, потому что, опять же, ты можешь не совсем правильно почувствовать, что тебе это нужно, так импульсивно-компульсивно это все совершить, потратить деньги, что-то купить, а потом понять, что это не то, что тебе конкретно было нужно. Поэтому вот лучше в эти периоды отдохнуть и заняться текущими делами.
1: Кстати, если ты, дорогой наш радиослушатель, хочешь знать все про Луну и ее курс, про ретроградные планеты и просто про быстрое время, то ты можешь смело сейчас взять в руки телефон, значит, открыть аппликацию Telegram, найти в поиске звездные новости от Лидии Топпельберг, подписаться на ее телеграм-канал и быть в курсе всех планет, их передвижений, как они влияют и на кого они влияют, что можно делать, а что не нужно делать. Короче говоря, быть в курсе самым первым, да, скажем так, быть в курсе всего, что происходит на небе, то, пожалуйста, подписывайся на телеграм-канал Лидии Топпельберг «Звездные новости» от Лидии Топпельберг. Ну и в других, на других платформах интернета тоже можешь ее найти. Это Facebook, Instagram, TikTok. Welcome на ее страничке. Наблюдай, лайкай, советуй своим друзьям, и будь, и будет тебе плюсик в карме.
0: Ну, раз у нас минутка саморекламы, то вот точно так же вы подписывайтесь, пожалуйста, на Кристину Кипнис, которая каждую неделю вам рассказывает, что же вас ждет по прогнозу от карт Таро, и ее прогноз уже для самых нетерпеливых лежит на ее страничках в Фейсбуке, в Инстаграме. В ТикТоке ты их не публикуешь, но тем не менее, вы тоже можете подписаться на Кристину там и читать, наслаждаться всеми советами, которые она вам дает.
1: Благодарю тебя, Лида. Нам сейчас нужно послушать небольшой блок рекламы, потом песню, и все это для того, чтобы позвонить нашему первому на сегодня участнику.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топпельберг. Реклама.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3. Машина времени снова с нами. 19 июня. Единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив. Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен COIL. Жаркое лето в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car Азур. Дерех Ашива 9.
2: Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы возвращаемся к вам. И пока мы связываемся с нашим первым участником, я напомню вам номер телефона, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать ваш номер, и мы могли бы с вами связаться в ближайшее время. 03-944-7777. Звоните непременно, там вы встретите автоответчик. Не пугайтесь, это просто фиксация вашего номера. Ну, а у нас на связи уже наша первая на сегодня участница. В эфире у нас Алена. Добрый вечер.
2: Ой, Алёночка, очень плохо вас слышно. Можно с этим что-то сделать?
3: Я попробую.
2: У вас, идеально это получилось уже. Алёночка, да, по традиции мы всегда просим наших участников повторить запрос, вопрос, с которым они к нам обратились.
3: Да. Хотелось бы узнать, почему-то в последнее время я часто чувствую, как будто от меня энергия, вот слабость какая-то, вот беспомощность какая-то. Вот, может, кто-то моей энергией пользуется, вот если можно это узнать.
2: Конечно, скажите, у меня только уточняющий вопрос. Вы хотите сделать магический расклад или вы хотите посмотреть, какие энергии в целом вокруг вас сейчас происходят?
4: Да, вот именно второе.
2: Энергия. Я благодарю вас за вопрос. Попрошу вас сесть сейчас в открытую позицию и дать мне минутку на расклад. Хорошо? Отлично.

0: Нелечка.
1: Да.
0: Алена, простите, перепутала вас. Алена, значит, смотрите, сейчас да. я то, что вижу по картам. Первое. Вы да. находитесь в некой, не то чтобы апатии, вы находитесь, как, это даже не депрессия, но какое-то такое опустошение, как вы изначально и сказали, что энергии вас покинули. И это вас, знаете как, вот она, эта энергия, которая вот от вас уходит, она вас триггерит, но этому была определенная какая-то причина, скажем так, какое-то сильнейшее потрясение в вашей жизни, после которого вы не могли сразу оправиться, не могли в себя прийти, и пока вы с этим состоянием справлялись, боролись, вот скажем так, да, пытались, просили помощи, искали самой, саму как бы эту помощь, и пытались самой себе помочь, и обращались к определенным людям, у вас стало это, как, знаете, идея фикс, которая вот вас не покидает. И на самом деле больше здесь у вас происходит следующее, то, что вы сами себя сейчас накручиваете. Второй момент. У вас mm-hmm. сейчас очень много споров, очень много каких-то передряг, то есть какое-то недопонимание в окружении вас, которое происходит, которое вот, как бы сказать, ну, не то чтобы спорят с вашими какими-то решениями или с какими-то, то есть не воспринимают ваши советы, но почему-то вы постоянно, у вас ощущение, как будто бы ваши слова не имеют никакого веса ни для кого. То есть вот к вам вроде бы обращаются, к вам тянутся, потому что вы, по сути своей, очень, очень теплый человек. Вы очень любите вокруг себя собирать людей, вы очень любите принимать даже вот дом у себя, и даже если вы куда-то пойдете в гости, то есть вы там становитесь главной персоной, да, то есть вы там становитесь тем человеком, который создаст вот этот вот уют, который вот обогреет всех вокруг себя. Но в данный период, который у вас длится, ну, я точно время сказать не могу, но берем где-то несколько месяцев, да, к сожалению, точную дату мне не раскрыли карты, хотя обычно они примерно говорят. Ну, вот несколько месяцев. Вы вот чувствуете, что ни вы не имеете вес, ни ваша энергия не имеет вес, ни ваши слова не имеют вес. И самое, что интересно, вы стали бояться все, что вокруг вас происходит. То есть, если раньше вы... мало то, что совет могли хороший дать, вы еще и себе могли советом помочь. То есть это очень редкость на самом деле, когда человек сам себе может помочь суперским просто советом, как правильно поступать в той или иной ситуации. А сейчас у вас из-за того, что, возможно, вот вы как бы вот потеряли немного вот эту вот уверенность из-за того, что вы не чувствуете, что вы, ваша энергия и ваши слова имеют какой-то вес, вы потеряли вот эту какую-то уверенность, и получается, что вы стали бояться все новое, что входит в вашу жизнь. Даже какие-то привычные вещи вы боитесь как бы их выполнять, делать и впускать в свою жизнь. Вот совет карт вам нужно вернуться к себе. То, что у вас это потрясение, которое вот вас выбило очень сильно из равновесия, было в вашей жизни, все, оно уже в прошлом. На самом деле сейчас с вами мозг играет в злую шутку, то есть он вам больше накручивает последствия того потрясения, которое у вас в жизни было, нежели оно на самом деле так уж сильно повлияло на вашу жизнь. Опять же, я никакой оценки тому потрясению не даю, и, соответственно, ни в коем случае не уменьшаю ваши переживания и так далее, я просто хочу вам сказать, что вам сейчас нужно уже вчера еще, да, грубо говоря, встать и вспомнить себя и идти вперед. Вспомнить, насколько вы теплый человек, вспомнить, насколько, несмотря на свою нежность и теплоту, вы достаточно сильный человек. Вы действительно тот человек, который может на себе вытащить очень много, то есть и себя, и окружающих вас людей, особенно близких вам людей. Mm-hmm. Вот вам нужно себя вспомнить. Что-то такое критическое, да, как бы я не вижу у вас здесь и сейчас. Ну, кроме того, что вы немножечко сами себя вот как бы сбили и боитесь. Вы постоянно чего-то боитесь. Вот вам этот страх, нужно ему посмотреть, скажем так, прямо в глаза и сказать: нет, ты не будешь руководить моей жизнью.
1: Да,
0: хорошо. И вы умеете хорошо. Это делать. Вы правда умеете, вы как будто бы об этом забыли.
1: Придется снова встать на ноги, найти точку опоры и сказать: хорошо, идем вперед.
0: Очень плохо слышно. Что вы сказали?
2: Я говорю, как бы взять себя в руки и найти точку опоры и вперед.
0: Опять же, вспомните себя, вспомните, насколько вы потрясающий человек. То есть, на самом деле, это большая редкость, когда человек в себе и вот такую теплоту и нежность, и в то же время такую силу. Вот это есть в одном человеке. Обычно, ну, что-то где-то вот там, что-то прокачано у человека одно, да, но в большей своей степени. А у вас эти обе стороны прокачаны, были прокачаны. Сейчас они, естественно, ослаблены, да, были прокачаны очень хорошо.
2: Но это не без посторонних, как бы нет такого, не как бы. Со стороны силы, которая влияет на это. Только во мне это.
0: Да, только и, вас. Только да, вас.
2: Да. Ну, и хорошо.
0: Единственное, что вас очень сильно выбивает из равновесия, это то, что вы как будто бы вот не, ну, то есть вы чувствуете, что вы не имеете вес. То есть у вас веса нет в ваших словах, в вашей вот энергии. Как будто бы вас не воспринимают так, как вас воспринимали вот еще буквально не, там, некоторое время назад. Да. Вот да, это вас это особенно так, очень выбивает из колеи.
2: Да, да, да. Вы правы, Кристиночка. Огромное вам спасибо.
0: Алена, благодарим вас.
2: Много что совпадает. Спасибо. Спасибо, я всех вас очень уважаю. Вы молодцы. И большое вам спасибо за всю работу, что вы делаете. Все первые радио. Вы молодцы. Спасибо огромное.
0: Благодарим за такие теплые слова. Всего хорошего. До свидания.
2: Хорошего вечера. До свидания.
0: И вам. Всего доброго. Фух, ну, первую миссию мы с тобой выполнили. Значит, предлагаю послушать песню, да, по нашей традиции, для того, чтобы связаться с нашим следующим участником. Как тебе такое предложение?
3: Давай, конечно.

0: Реклама.
1: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
0: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
6: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
7: Вот мы выходим на финишную прямую нашей программы сегодняшней. Мы пока опять связываемся с нашим следующим участником. Напоминаю вам номер телефона, по которому звонить, если вы хотите стать участником следующих программ. 03-944-7777. Можете позвонить прямо сейчас, чтобы не потерять этот номер, и ваш номер зафиксируется в нашей базе, и в ближайшее время мы с вами свяжемся, уточним ваш вопрос, ваши данные, назначим вам дату участия. Ну, а у нас на связи наша следующая участница Анна. Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
7: Анна, по традиции попросим вас повторить те вопросы, с которыми вы к нам сегодня пришли, чтобы всем радиослушателям было понятно, о чем мы будем с вами разговаривать.
8: Ну, у меня на самом деле два вопроса. Один касается переезда. Ну, как бы я давно это планирую и давно хочу, но в последнее время, то есть когда я конкретно стала задумываться о том, что мы переезжаем в Россию, у меня постоянно случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, которые не дают мне сделать этот шаг. Это первый вопрос. А второй вопрос касается моего сына. Хотя бы приблизительно знать, когда он сможет найти свое счастье для того, чтобы его жизнь, ну, как-то успокоилась, устаканилась, чтобы он был счастлив в семье.
7: Большое спасибо, Анна. Я единственная, прежде чем кто-то из нас сейчас начнет отвечать на вопросы, хотела бы уточнить. Вы говорите, вы собираетесь переезжать. Вы имеете в виду вашу семью или вы одна хотите переезжать?
8: Я одна, мои дети хотят остаться здесь, ну, дочь еще не решила, а сын, да, он сказал, что он как бы здесь вырос, он хочет здесь. А это моя давняя мечта, то есть как бы вернуться назад.
7: Угу. Все, большое спасибо. Мы тогда, ну,
9: с Картера начнем?
7: Да, я думаю, с этого вопроса тогда можно
9: начать. Анна, я прошу вас сейчас принять открытую позу, то есть не должны быть скрещены ни ноги, ни руки. Вы готовы?
8: Да.
9: Отлично. Итак, смотрим, какие же энергии и вообще что вас ожидает, если вы переедете в Россию или все-таки останетесь здесь, в Израиле, где вам все-таки энергетически будет лучше.

Очень интересно, карты рассказывают, что по большому счету это удивительно, почему, но ни там вы не обретете вот какую-то свою какую-то вот гармонию. Это, видимо, что-то вам нужно проработать внутри себя. Если мы говорим про переезд в Россию, да, то там вы, естественно, это вот что-то такое все ваше родное, вам знакомое энергетически и ментально и так далее и тому подобное. И таки, да, вы там будете себя чувствовать неплохо, но не те картинки, которые у вас в голове, то есть вы не столкнетесь с той энергией, которую вы сами себе рисуете, что вот у вас там такая будет радужная и спокойная жизнь. Нет, совершенно все будет иначе. Что касается, если вы останетесь здесь. Здесь вас, конечно, вот я не знаю, сколько на протяжении которого времени вы живете здесь, в Израиле, не нужно об этом говорить. Я имею в виду, что на протяжении всей, всех этих лет вы никак что-то вот здесь не можете принять. Да, вам все, вы как бы любите эту страну, да, вы за многое ей благодарны, но вот что-то как будто бы

0: как бы такое радужное какое-то романтическое видение того, что если вы переедете обратно в Россию, что там у вас вы обретете ту самую гармонию и счастье, о котором вы думаете, и, соответственно, здесь вот так вот все в штыки принимать. То есть вам нужно как-то вот научиться жить здесь и сейчас вот этим моментом, то есть быть благодарной за там сегодняшний прошедший день и так далее и тому подобное. И вот тогда, возможно, можно будет еще раз обратиться к этому вопросу уже даже внутри себя. Я не говорю, что вы там должны обращаться там, к тарологам или астрологам или еще что-то. Нет, вы найдете, вернее, обстоятельства сложатся так, что вы поймете сами для себя, вам остаться здесь лучше будет или все-таки вернуться в свой дом, да? Там, где вы родились. Но на данный момент вам нужно немножечко вот этот момент успокоить внутри себя. Поэтому и препятствия такие, которые вы на самом деле даже себе объяснить не можете. То есть этого не должно было случиться, а это вот случилось. И принять все-таки, принять вот свой круг общения, принять, может быть, менталитет, может быть, с этим у вас какой-то конфликт. Не могу сказать...
1: Нет, у меня нет проблемы с менталитетом, я достаточно хорошо разговариваю на иврите, я люблю эту страну, но ощущение внутреннее, вот как вы правильно говорите, что я не на своем месте.
0: Вот я про это и
1: говорю. Я не ощущаю себя здесь дома.
0: Карты говорят, что вы на данный момент и там себя не ощутите дома, то есть вам нужно... Вот, ну, у вас конфликт вот здесь, вот у вас с чем-то, вот в Израиле с чем-то конфликт. Поэтому я предположила, возможно, это менталитет, возможно, это... Не знаю, да? То есть карты прям не говорят, вот у нее конкретно в этом. Но у вас конфликт, при всей любви к этой стране, у вас не конфликт. И он внутри вас. Что-то вы у себя внутри не можете принять. Лида, ты что-то хотела сказать?
2: Да, я хотела от астрологии вставить небольшой комментарий. Анна, скажите, а вы возвращаться... Я столько вопросов задаю по поводу этого вашего вопроса про переезд. Возвращаться вы хотите в то место, где вы родились, или просто в страну?
1: В то место, где я родилась.
2: Смотрите, в кармической астрологии есть просто... опять же, если вы слушали наши программы до или вообще, я обращаюсь ко всем нашим радиослушателям, я неоднократно рассказывала о том, что кармическая астрология имеет большое значение указания к переезду в натальной карте человека. И если у человека есть эти самые указания к переезду, достаточное количество этих указаний, то, соответственно, человек так или иначе вынужден переехать из того места, где он родился. У кого-то эти указания говорят о том, что нужно просто переехать из дома родителей, там, грубо говоря, или, например, в другой город. А кому-то карта говорит, нужно переезжать далеко за границу, это должна быть эмиграция. Вот конкретно в вашем случае у вас эти указания к переезду есть, но они у вас не такие, что вам нужно менять страну. То есть есть предположение, что, может быть, вы вернетесь в страну исхода, но выберете другой город, и там вам будет комфортнее, чем вот то, что говорит Кристина, что, может быть, если вы вернетесь именно туда, где вы родились, вам будет сложно. А если вы поменяете хотя бы, это будет соседний какой-то город, да, я не говорю прям кардинально менять регион, но, может быть, просто сменить энергию. Возможно, так вам будет проще. И, опять же, конкретно в вашей карте указаний на то, что вы должны жить где-то за границей, возможно, поэтому вам и хочется вернуться, нету. А вот то, что тоже я уточнила в начале нашего с вами диалога про вашего сына, у него, наоборот, стоит указание на то, что он должен эмигрировать и не жить там, где он родился, поэтому вот он чувствует энергетически ровно так, как
0: интуитивно,
2: оно, интуитивно как бы. Так, как говорят звезды, и вы чувствуете то же самое, просто что, может быть, подумать над конкретным местом, куда вы будете возвращаться.
1: Понятно. Спасибо.
2: Пожалуйста, можем переходить ко второму вопросу?
0: Да, да. Я не знаю, это надо...
1: Да, вполне, да.
0: А, все, вот. Отлично. Надо у Анны спросить.
2: Да. Так, теперь мы переходим к вопросу про вашего сына и про его отношения. Опять же, начну с кармической астрологии и с тех указаний в натальной карте, которые я вижу. Не так прост путь в отношениях в текущем воплощении у вашего сына, потому что у него кармически, опять же, это может быть связано как с его личной какой-то кармой, которую он принес из прошлых воплощений, так и из кармы вашего рода. Здесь уже я сейчас конкретно сказать не могу, это нужно будет смотреть, если вам там будет это интересно, более глубоко, чтобы оценить весь род. Но проблемы в построении отношений есть, плюс у него есть несколько указаний на то, что в целом ему не совсем комфортно постоянно находиться в тех классических отношениях, грубо говоря, как мы привыкли, классическая семья, допустим, находиться там в одном...

0: жить в одном доме. Ему более комфортно, например, отношения, например, на расстоянии, либо когда у каждого в паре такая профессия, когда каждый может заниматься чем он хочет, полная свобода действий, и человеку не нужно там постоянно следовать каким-то правилам. То есть каждый живет своей жизнью, при этом периодически проводит время вместе. То есть это может быть там отношения с кем-то, кто постоянно улетает в командировки, и тогда на расстоянии чувства укрепляются, и наоборот, при встрече гармоничное происходит общение. Либо в таких ситуациях, когда, например, особенно у молодых людей есть такие указания в карте, им сложно строить отношения. Когда встречается девушка с таким же положением в карте, что ей тоже сложно строить отношения, если они встречаются оба с таким положением, то, грубо говоря, в кармической астрологии считается, что это обнуляется. То есть тогда они могут построить какие-то гармоничные, комфортные друг для друга отношения, и им будет приятно находиться друг с другом. Но для этого нужно смотреть конкретную девушку. Может быть, у вашего сына есть какие-то варианты, либо ему кто-то нравится, либо он кому-то нравится. И уже смотреть как совместимость. Но говорить о том, что, например, там, когда конкретно он сможет найти пару в личной жизни, могу сказать, что нужно больше тогда обращаться к каким-то кармическим проработкам. То есть, если что-то не идет, никак отношения не строятся, то обращать внимание на какие-то вещи там, в профессиональном плане, например, переключаться, допустим, следовать по кармическому пути, либо же, если прям вот настроен на отношения, серьезный, на семью, попытаться пересмотреть свое отношение к отношениям. Может быть, он слишком категоричен, может быть, для него какие-то вещи принципиальны, и не то чтобы снизить планку, а посмотреть с другого ракурса, потому что отношения — это для двух людей проработка, грубо говоря, то есть это работа. А если у человека все время какое-то представление о том, что либо там девушка должна быть похожа на маму, либо еще какие-то у него есть там мысли, образы, попробовать, ну, понаблюдать, поразмышлять и пересмотреть вот свое такое видение отношений в целом. А что касается сроков, пока Кристина отвечала вам на первый вопрос, я посмотрела в харарной астрологии вопрос по там, получится ли у него встретиться с кем-то вот в ближайшие несколько месяцев, поскольку харарная астрология, если нет конкретно заданной даты или периода времени, харарная астрология рассматривает 2,5 месяца плюс-минус. В этот период никаких встреч у него не указано. Соответственно, можно вернуться к этому вопросу там, через, не знаю, через 3-4 месяца, чтобы посмотреть, как поменялись звезды и вообще, как поменялось у него кармически что-то в его жизни.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Во благо.
1: Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Спасибо, что обратились в нашу программу. Всего доброго.
2: Вот. Ну и еще одну миссию. Еще, как говорится, галочка в нашей с тобой кармах. Да?
0: Будем надеяться, что сегодняшним участникам мы смогли помочь хотя бы советом звезд и карт Таро. Ну а теперь по традиции просим Кристину Кипнис в завершении нашей программы рассказать, что же нас всех ждет в ближайшую неделю по прогнозу от карт Таро.
2: Итак, общая энергия недели с 15 июня по 21 число. Неделя предлагает замедлиться и внимательно посмотреть на свои ресурсы финансовые, эмоциональные и внутренние. Многие почувствуют желание удержать привычное, сохранить стабильность и не рисковать лишний раз. Однако жизнь будет постепенно подталкивать к переменам, даже если к ним пока нет полной готовности. Этот период, когда важно не цепляться за прошлое и не пытаться контролировать все вокруг. Чем сильнее сопротивление происходящим процессам, тем больше сил будет потрачено впустую. Неделя учит доверию к жизни, гибкости и умение вовремя отпустить то, что уже перестало работать. Первая карта – это четверка пентаклей. Карта говорит о периоде умеренности и разумной экономии ресурсов. Финансовая или энергетическая стабильность находится на базовом уровне. Сейчас важно сохранить имеющиеся и не стремиться к накоплениям или крупным приобретениям. У некоторых может появиться ощущение скуки, рутины или замедления процессов. Однако это не время потерь, а время сохранения. Вселенная словно предлагает сделать паузу, укрепить фундамент и не тратить силы на лишнее. вторая карта – это дама кубков. Неделя будет наполнена эмоциями, чувственностью, чувствительностью и романтическими такими, знаете, нотками настроениями. Многие станут более восприимчивым к словам, к окружающих, а настроение может меняться быстро, быстрее обычного. Карта предупреждает о возможных капризах, обидах и недопониманиях на пустом месте. Постарайтесь избегать острых и спорных тем, особенно в личных отношениях. Иногда лучше промолчать, чем доказывать свою правоту. Особенно сильно вот именно эта энергия, этой карты будет ощущаться у представителей водной стихии. Это раки, скорпионы и рыбы. Третья карта – старший аркан колесницы в перевернутой своей позиции. События начинают развиваться быстрее, чем хотелось бы. Может возникнуть желание все притормозить, отложить решение или попытаться удержать ситуацию под своим контролем. Однако перевернутая колесница предупреждает, сопротивление переменам может привести лишь к дополнительным потерям времени, сил и возможностей. Если жизнь уже открывает новую дорогу, лучше двигаться вместе с потоком, чем пытаться остановить неизбежное. Ну и итог недели. Неделя напоминает, что не все зависит от нашего желания удержать привычное. Сейчас важно бережно относиться к своим ресурсам, контролировать эмоции и не сопротивляться тем изменениям, которые уже стучатся в дверь. Чем спокойнее и мудрее вы примете происходящее, тем легче пройдет этот период. Иногда для того, чтобы двигаться вперед, достаточно перестать держаться за то, что уже должно остаться в прошлом.
0: Спасибо, Кристина.
2: Во благо.
0: Но если вы не успели сейчас все записать за Кристиной, вы всегда можете переслушать наш эфир, который скоро появится в нашем телеграм-канале «Радио Шоу Белокарта», ну и также подписаться на Кристину, смотреть, читать все, что она пишет на своих страничках. И я думаю, что так у нас быстро время летит вообще-то.
2: Это да.
0: Ну и быстрое время у нас еще до 24 июня, и прям чувствуется, что оно очень быстрое.
2: Да, ну да, оно действительно молниеносно, но я также хочу напомнить, что Лидию Топельберг тоже очень легко найти на любых платформах интернета, то есть это Facebook, Instagram и TikTok, но самое главное — это ее телеграм-канал «Звездные новости от Лидии Топельберг», где вы также можете следить за всеми ее публикациями о направлениях звезд, планет, куда Луна, зачем Луна, когда быстрое время, когда ретроградное время и так далее и тому подобное, потому что на самом деле эти знания очень помогают хотя бы даже понять свою реакцию и куда куда идет, течет ваша жизнь.
0: Ну а также вам очень поможет записать или прямо сейчас позвонить по номеру телефона 03-944-7777, чтобы зафиксировать свой номер, и мы могли с вами в ближайшее время связаться, чтобы назначить вам дату участия, уточнить ваш вопрос и ваши данные.
2: Ну и по традиции, да, дорогой наш радиодруг, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
0: и Кристина Кипнис, и мы желаем вам прекрасной недели.
3: Вам выпала белая карта.
4: Кто следующий?

облаках застыл лунный неверный свет, и в нем перемешались города, и я.

На свой ринг выходит сама. На плечах несет то, что любит. В голове своя же война. Никого не хочу видеть. Не нуждаюсь ни в ком, как в тебе. Не хочу

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

попадешься в мои сети доверчивым. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупо.

Yeah.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: Радио. Это 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: шоу.
1: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
2: 89.1 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Всегда с тобой.

0: Aquí.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.ru.
6: Лучшая музыка. Первое радио.

Первое радио всегда с тобой. She's crazy like a fool.

0: в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

89.1 FM. Первое радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.
6: Первое радио.
7: You gotta get up, you gotta get on, you gotta get down, girl.
6: Всегда с тобой.
7: Yeah.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: И быть с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.